0: «Вечерний разговор». Для слушателей старше 12 лет. Повтор программы.
1: «Вечерний разговор» на радио 450. Меня зовут Дмитрий Белтов. Здравствуйте. Сегодня будем говорить об истории, поскольку история каждого дома, каждой улицы, каждого города состоит из такого сплетения судеб различных людей, которые когда-либо соприкасались с домом, улицей или городом, то человек, его эмоции, впечатления, воспоминания, они об этих местах способны оживить для нас историю какого-то места. В данном случае нашего любимого города. А вот об этом, и не только об этом, мы сегодня будем говорить с нашими сегодняшними гостями. Это руководитель отдела рекламы и дизайна Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы, куратор проекта «Моя безымянка» Роман Ежевичкин. Роман, добрый вечер.
2: Всем добрый вечер.
1: И директор театра для детей и молодежи, мастерская, Олег Вейс. Олег,
3: добрый вечер.
1: Итак, ну, как принято в театре, танцевать будем от печки, она же гардеробная раздевалка. Олег, вот каким образом театр для детей и молодежи присовокупился к проекту Самарского муниципальной информационно-библиотечной системы?
3: Мне кажется, это абсолютно естественный, органичный процесс, потому что содержание проекта — это собрать те истории, которые есть у жителей, о нашем родном городе. И, естественно, это уникальное собрание материала, оно должно быть представлено и быть открытым для наших жителей, для наших горожан. И одна из форм вот такого представления, мы в ходе дискуссии подумали, а почему бы это не превратить, собственно говоря, в театральные постановки, в полноценные спектакли, которые сами жители в том числе смогут посмотреть и узнать о городе немножко другой стороны.
1: А эта вот дискуссия, она предполагала массовость или это был тет-а-тет? Вот встретились Олег и Роман и начали дискутировать, или как? Как все происходило?
2: Нет, это был проект, который мы придумали еще в том году. Мы его дотачивали и пришли к Олегу, чтобы с ним поговорить, обсудить и запустить.
1: А что, как сейчас модно выражаться, стало триггером? Щелкнуло вот почему, что именно сейчас, именно вот этот проект и именно такой направленности?
2: Я могу ответить коротко, могу более развернуто.
1: А время позволяет?
2: Хорошо. Однажды я был у родителей дома, и мне мама начала рассказывать про семью. И напомнила некоторые моменты, на которые я никогда не обращал внимания. Например, моя бабушка была из подсимбирской деревни глухой, но деревня отличалась тем от остальных, что там валяли валенки. Mm. А у тех, кто валял валенки, был собственный профессиональный язык, как у афений. И моя бабушка до самой смерти говорила на смеси русского и вот этого валенкового.
1: Говор такой.
2: Это именно профессионализмы, mm-hmm. которые стали отдельным языком. Пытаюсь сейчас вспомнить, например, кисану масенька.
1: Это точно не табуированное слово?
2: Нет, это означает «немного посплю». А мой дед привез один из первых телевизоров в поселке Падовка. И мама рассказывала, как собирались всем поселкам и в этот небольшой экран смотрели. И таких историй в каждой семье очень много. В каждой семье есть какая-то история, связанная с городом, со временем, и такие истории сохранять необходимо.
1: Но они как бы передаются, но не письменно, да? То есть из уст в уста, грубо говоря. И сейчас, с течением времени, вот эта, ну, практика, что ли, наверное, ушла. То есть она была, то есть, можно сказать, попытка возрождения, наверное, да, с вашей стороны?
2: Отчасти да, а во-вторых, эти истории бывают удивительными, поразительными, восхитительными. И почему бы не рассказать об этих семейных историях на большую аудиторию через театральную постановку? Эти истории должны жить.
1: Нет, это безусловно. Если брать чисто драматургическую основу, ну, тут вот к профессионалам. Олег, не всякая история может быть поставлена на сцене. Соответственно, Вы как профессионал, как режиссер, который предполагает какие-то истории вытащить, собственно, на общий лик, лицезрение, пытаетесь эту драматургию в какие-то истории, ну, привнести или, ну, как-то, не знаю, творчески обработать? Каким образом? Или вы пока еще просто набираете материал?
3: Вы абсолютно правы, что материал очень разнородный, насколько я понимаю, будет, и он требует как раз-таки хорошей такой профессиональной обработки. И здесь у нас, конечно, есть прекрасные партнеры. Это секция драматургии при нашем региональном отделении Союза театральных деятелей, которые в том числе готовы принять участие в обработке этого материала.
1: То есть отряд сценаристов уже... Под парами.
3: Это действительно отряд, потому что, насколько я знаю, и библиотека тоже вела переговоры с Союзом писательской, да, писательской организации, поэтому можно сказать, что здесь несколько, надеюсь, мы увидим, в том числе, в числе авторов, соавторов, редакторов эти пьесы, в общем-то, знакомые нам фамилии и уважаемые в нашем городе, которые точно бережно отнесутся к этому материалу, не просто превратив его в пьесу, да, как некий текст, с которым можно работать, а сохранив все самые тонкие нюансы, которые, ну, значимые, которые лежат глубоко в сердце у тех людей, которые рассказали эти истории.
1: Ну, я так понимаю, что вот если брать театральную составляющую этого проекта, то речь не идет о некой массовости, тут лучше меньше да лучше, да? Вы сами для себя определили энное количество, скажем, историй, которые вы чисто физически сможете обработать и сделать, ну, по крайней мере, хорошими.
3: Ну, как раз понимаю, что материала будет достаточно много. Проект, он состоит из нескольких частей, и один из этапов подразумевает сначала еще читки в районах. Для того, чтобы больше материала представить, больше его раскрыть публике.
1: Они, соответственно, доступными будут для публики читки?
3: Да, да, эти читки будут доступны, они пройдут в библиотеках, которые есть у нас в каждом районе города, и есть возможность, соответственно, зрителям там собраться. Угу. И уже дальше мы говорим об итоговой пьесе, которая пройдет на нашей сцене, нашего театра в Чернореческой, 15.
1: То есть она одна будет финальная, да?
3: Да.
1: Это важно. Роман хотел что-то добавить, а тут я всхлипнул. Я потом вырежу вот этот всхлип, не волнуйся, да, будет все нормально. Вы хотели что-то добавить?
2: Да, мы начинаем собирать истории со 2 марта.
1: Ну, то есть начинать готовиться уже можно сейчас.
2: Да, и сбор будет проходить до 31 июля. Можно прийти в любую из наших библиотек взрослых и у библиотекаря узнать, как оставить свою историю, как передать фотографии, какие-то предметы. Все это так или иначе будет использовано в дальнейшем. И уже сейчас коллеги начали с постоянными читателями связываться, потому что за многие годы хорошо узнали друг друга, и уже сейчас до официального старта проекта истории начинают собираться, так что их будет немало.
1: Ну, немало еще будет потому, что нужно учесть, что Самарская муниципальная информационно-библиотечная система, кстати, Романа поздравлю с юбилеем, поскольку в этом году, насколько я понимаю, 40 лет. В 86-м году была организована эта система, она объединяет 36 библиотек, поэтому в один из филиалов вы можете прийти и принести те вещи, те артефакты, фотографии, документы, которые вам покажутся интересными и которыми вы захотите поделиться. В данном случае хотелось бы узнать, вот это общение, ну, можно назвать это общением, это коммуникация между библиотекарями, я так понимаю, которые будут ответственными лицами по приемке. Они будут принимать это только в онлайн или это возможно общение в офлайне?
2: Это может быть онлайн, можно написать письмо, можно самостоятельно перьевой ручкой по старой памяти.
1: Вы будете выдавать чернила, перьевые ручки?
2: Ну, если попросят, поищем.
1: Ну, в принципе, можно взять в реквизиторской, у Олега попросить, наверняка есть.
3: Я прям даже сейчас затруднился, вот есть ли у нас чернила в реквизиторе. Я думаю, что они точно есть у нас в художественном цехе, потому что художники с чернилами точно работают.
2: У нас есть курс каллиграфии, так что с чернилами проблем не будет. можно принести рукописные воспоминания, можно отпечатанные, можно прийти в библиотеку и договориться с сотрудником о том, что они под запись все это будут делать, передавать. Можно отправить будет видео, можно будет отправить записанное на аудио. Как кому удобно, как кому комфортно.
1: Слушайте, а вы подготовились? Наверняка подготовились. Ну, нужно узнать. Для меня, по крайней мере, это интересно. Мест хватит? Ну, физического места для того, чтобы это все где-то складировать, хранить. Причем, я так понимаю, что вещи могут быть достаточно своеобразными, и они потребуют какого-то определенного хранения, вплоть до температурного.
2: Это все есть. Но если кто-то захочет передать коня из папье-маше, мы, конечно, сопротивляться не будем, но задумаемся, куда его передать.
1: Слушай, хранение. Ну, правда, критериев жестких, наверное, нет, да, по тем вещам, которые можно передать?
2: Нет.
1: Нет?
2: Нет.
1: Вообще никак не прописано, не обусловлено ничем. Ну, кроме здравого смысла и каких-то самодисциплины и цензур.
2: Нет, это может быть, например, подшивка газет каких-то или одежда какая-то с чем-то связанная. Например, вот как я первый раз побывал в Куйбышеве, и вот купили тогда там в магазине вот этот шарф. Он со мной всю жизнь. Почему бы этому шарфу не быть у нас и не быть вот этой вот историей, как человек приехал в большой город, остался, врос в него, оставил детей после себя и так далее.
1: А мне вот Роман историю своего детства рассказал, но эта история была связана все-таки не с Самарской областью, не с Самарой.
2: Самарой.
1: Да.
2: С Куйбышевым, точнее.
1: С Куйбышевым, да. Мне хотелось бы подобную историю слышать от Олега, если возможно. Ну, то, что, может быть, забавное какое-то воспоминание.
3: Я пока слушал ответ по поводу того, как это все хранить, у меня на самом деле мысль родилась. Можно я с нее начну?
1: Конечно.
3: Наверное, если бы у нас каждый был бы Чеховым, то он сам бы написал эту историю какую-то замечательную, такую небольшую.
1: Дай бог, что у нас не так много Чехова.
3: Да, но я боюсь, что вот эта черта нашего русского человека, рефлексивная такая, желание осмыслить, покопаться где-то в глубине.
1: Это неплохо, это констатация.
3: Да, это просто черта русского характера, поэтому спрос точно будет на этот проект, и желание вот эти свои размышления, свое видение города, свое видение истории поделиться им отдать, оно, безусловно, будет присутствовать очень обильно. Поэтому я надеюсь, что, правда, библиотеки смогут найти возможность все это хранить, все это обработать, потому что я, например, ожидаю достаточно большой вал таких историй, и мне бы хотелось, что в этом смысле проект продлился бы за пределами этого года, следующего, и стал такой какой-то постоянной затеей для библиотеки, которая станет не просто тем учреждением, которое работает с книгами, да, с печатными текстами, а станет еще и библиотекой историй. В таком самом широком, хорошем смысле этого слова. Поэтому я думаю, что действительно каждый может покопаться и какие-то занимательные истории вспомнить и где-то для себя почерпнуть. Вот отвечаю уже на ваш вопрос, да, что мне сразу всплыло. Я буквально вчера проезжал перекресток Новосадовой Осипенкой и вспомнил, как трамвайные линии переносили. Которые, соответственно, шли по Новосадовой, да, а потом их перенесли на проспект Ленина. И я очень явно вспомнил, вот перед глазами прям картина встала, как шла эта трамвайная линия, а потом я стал вспоминать какой-то год. То есть сколько лет назад это было. Я понял, что это было 30 лет назад уже почти. Насколько я помню, 90-е все-таки были где-то вторая половина. То есть почти вот 30 лет назад. Я думаю, боже мой, я же уже 30 лет в городе живу, хожу по этим улицам. Я же помню дома, которых уже нет. Я помню, как менялась вот эта ткань города и как она становилась совершенно другой. И эта мысль, она мне вчера так сильно накрыла. Я подумал, что вот эта вот тяга к самокопанию русского человека, вот мы запоминаем все по улицам. А ведь на самом-то деле город — это не дома, это не улицы, это не заводы, не магазины. Город — это люди. И как странно, что мы там прекрасно вспоминаем, вот сейчас вышла замечательная книга, посвященная Анетти Бас, да, «50 лет музей». Замечательнейшее издание от личности, которая интересно познакомиться там с ее жизненным путем, как она работала. Вот еще мы несколько таких фамилий вспомним, таких ярких для нас людей, земляков, с которыми мы пересекались. Но еще больше же таких историй, на самом деле, вот в глубине человеческих, настоящих, которые вспоминаются и очень тепло греют душу. Вот история, например, не про меня, а про мою маму, которая, соответственно, познакомилась с моим отцом здесь, в Куйбышеве тогда, на берегу реки. И вот их отношения начались именно с волжского простора. Просто два человека случайно оказались в какой-то момент на берегу, начали общаться, ну и дальше вот получилась
1: получилось.
3: Семья. Да. Волга их объединила, или они сами? Не знаю, но мне интересно. Мне кажется, что вот Волга, как великая русская река, она в моей судьбе тоже приняла участие.
1: Если говорить о мифологической составляющей, в данном случае она, конечно же, присутствует и в этом проекте, о котором мы сегодня говорим, то, в принципе, ничто не мешает нам, сегодняшним современникам, попробовать придумать некие мифы на будущее, да? Попробовать сконструировать и таким образом скомпоновать какие-то факты, чтобы потом... люди построили на этом, ну, не знаю, не жизнь, но свой интерес к происходящему в наше время. Вот с этой точки зрения не рассматривали вы проект как простроение мифа на будущее?
2: Честно сказать, мне не нравится слово «миф».
1: Надо было меня предупредить до программы, я бы не употреблял этого слова.
2: Ну, потому что оно не совсем корректно. Миф — это все-таки... нечто выдуманное, а здесь, наверное, больше подходит слово «идентичность».
1: Могу ответить, как бы парировать, что тут нечто математическое звучит. А мне хотелось более, ну, театральное, вот я надеюсь, что Олег поймет меня. В слове «миф» есть театральность, в слове «идентичность» — это производственная пьеса. Мы, по-моему, ушли в дебри, да?
3: Нет, вот для меня совершенно понятна эта мысль. Я понимаю, о чем говорит Роман, что давайте признаем, что мы живем в эпоху постправды, да? И то, что подано в медиа, освещено в медиа, признается как правдой.
1: Там же должны умереть.
3: Но насколько оно соответствует реальности и действительности, это вопрос, который остается за скобками в некотором смысле. Поэтому в эпоху постправды заниматься созданием мифов и мифотворчеством — это такая опасная забава, на мой взгляд. А вот наоборот, осмыслить как раз-таки... Ну, используем слово «идентичность», да, отрефлексировать, посмотреть, какой образ у тебя есть относительно того или иного события, то это такая, на мой взгляд, прекрасная черта. Ну, хорошо, что не каждый из нас чехов.
1: Это да.
3: Иначе бы мы были заваленными вот этими осмыслениями и прочим. Но они важны и нужны, потому что из этого рождаются, собственно говоря, и художественные образы, которые потом мы видим на сцене, в кинематографе и так далее.
1: Ром, я вот перебил на взлете, вот если продолжить разговор об образе, да, об идентичности, вот на ваш взгляд, образ Самара каков он? Для вас, конечно же.
2: Это довольно сложный вопрос, потому что я застал Самару самый разный. Вот Олег рассказывал про трамвайные пути на Новосадово, я их еще помню. И более того, я помню, что по Линдовской железной дороге ходили поезда еще. Я их застал. И потом еще долго просыпался на путях, которые не убрали, на Авроре, на Революционной и так далее. И для меня Самара — это постоянное изменение, наверное. Но...
1: Тоже образ.
2: Тоже образ. Но это изменение, клубящееся вокруг одного источника. Что Самара — это город красоты, например. Со мной можно не согласиться, сказать, как же Венеция.
1: Ну, у каждого свое, да, свое восприятие тут.
2: Да, но просто Самара — город красоты, потому что, во-первых, Волга, Во-вторых, на эту Волгу можно смотреть, пусть с невысоких, но все-таки Жигулевских гор. А еще можно отъехать на 2 часа и оказаться в степи. И скакать там словно мустанг или лошадь Пржевальского. Самара — это улицы, по которым приятно и интересно ходить, и утопающие в зелени Безымянка, например. Это, в конце концов, просто город красивых людей, красивых закатов и, как это принято говорить, волжского гедонизма.
1: Да.
3: А я все надеялся, что мы до этого слова не дойдем сегодня.
1: Ну, я надеюсь, что мы не будем употреблять слово «вайб», кроме этого, которое я употребил. Больше не будем. Я не напрасно, совершенно специально, даже вот сакцентирую, попросил Романа поделиться своим образом, образным впечатлением о Самаре. Ну, пускай это будет для вас неким примером, как можно свои чувства, свои эмоции, воспоминания о городе воплотить в. В данном случае вот это было воплощение словесное, вербальное. Можно это воплотить, не знаю, в стихах, можно воплотить в рисунке, можно воплотить в сценарии. Олег, я думаю, рассмотрит и ваш сценарий тоже. Если же говорить о продвижении проекта, то, конечно же, нужна медийность. Мы как можем в этом помогаем. Я вспомнил еще об одном проекте, который продвигается у нас в Самаре. Он неким образом параллелит с вашим проектом. Это проект «Хорошая история». Не в курсе. Есть проект, он уже 2 года точно, и он параллелит, причем в 2 ипостасях. У него есть тоже театральное направление. И, соответственно, там идет сбор воспоминаний о детстве и о родителях, о бабушках, дедушках, о родителях. Люди присылают эти свои истории, соответственно, на сайт. И потом на базе этих историй создаются тоже некие читки, и происходит театральный фестиваль. То есть, в принципе, я не знаю, каким образом и возможно ли это, ну, мне кажется, что возможно, но запараллелиться, по крайней мере, в продвижении общего смысла нужности воспоминаний как о Самаре, как о городе, и воспоминания о людях, которые населяют город. Я думаю, что это прекрасный вариант. Я так понимаю, что кроме меня об этом проекте никто не слышал.
3: Нет, почему же? Театральную часть там делают наши коллеги театра Самарская
1: Олег
3: площадь.
1: В курсе, да.
3: Конечно, в курсе.
1: Да,
3: и, насколько я помню, на этой неделе у них как раз-таки показ.
1: Был там уже, да.
3: Вот, поэтому мы-то за этими проектами, конечно, следим, потому что это наши коллеги. И принципиальное для меня там отличие, что, конечно, там участвуют самодеятельные театры.
1: Да, там самодеятельные коллективы, да.
3: Все-таки есть разница профессионального театра и самодеятельного. Я никоим образом не хочу сказать, что мы лучше, наш театр, да? Нет, везде есть свои интересные интерпретации, но профессиональный артист все-таки лучше владеет тем инструментарием, который получил он образование, которое он оттачивает на сцене. И разницу мы всегда вот ощущаем, именно сидя в зале, да, когда случается вот это вот волшебство искусства, как мы это называем, когда зритель, он понимает, что то, что происходит на сцене, оно не закрыто за стеклом, да, за каким-то прозрачным, и ты от него отстранен. Нет, ты такой же участник этого процесса. И
1: та самая четвертая стена, которую мы убираем, да?
3: И зритель понимает, что его эмоции, его вовлеченность, она тоже влияет на общий результат вот этого действия под названием спектакль. С другой стороны, самодеятельные театры, они более искренне подходят. То есть у них, как правило, в постановках ощущается, что вот та история, которую они показывают, она действительно в большинстве случаев ими прожита. Опять же говорю, это тонкие нюансы, которые, ну, различают театры. Интересно посмотреть и то, и для меня там в этом проекте как раз-таки значимое отличие, что пьеса, которую будем ставить, она действительно полностью поставлена будет профессиональными артистами на хорошей профессиональной сцене, и, ну, конечно же, мы надеемся, что золотую маску мы возьмем с таким спектаклем.
1: Ну, коль уж у нас есть время и возможность, то, Олег, легко можете прорекламировать театр «Летим, молодежь, мастерская». Театр для Самары пока молодой, поэтому лишний раз напомнить о том, что это, как это и где это, будет не лишним, на мой взгляд.
3: Ну, действительно, наверное, это один из самых молодых муниципальных театров. Нам 8 лет. И так счастливо сложились звезды, что уже в прошлом году мы получили свое здание благодаря нацпроекту «Культура» и по адресу Чернореческая, 15. К счастью, уже к этому моменту у нас в театре было больше 40 постановок. Мы сейчас их переносим, соответственно, на новую сцену. Какие-то постановки легко и быстро переносятся, какие требуют переделки декораций, изменения партитуры света и так далее. Поэтому процесс еще идет. Но, по крайней мере, каждый месяц мы стараемся 2-3 спектакля из нашего репертуара перенести, адаптировать к новой сцене и открыть их для зрителей. Ну, для меня самый яркий пример, на котором мы с коллегами обратили внимание, мы недавно открыли продажи на апрель. И как раз-таки одна из постановок, которую мы наконец-то смогли адаптировать к новой сцене, 29 апреля продажи были открыты 2 недели назад. А уже все распродано. То есть настолько этот спектакль вот ждали, что, несмотря на то, что там почти 3 месяца до него, уже все, билеты кончились.
1: Можно сказать, что свой зритель уже появился.
3: Конечно, у театра он всегда был, и то, что сменилась площадка, появилось здание, ну, просто расширилась эта аудитория, чему мы, конечно, очень рады, потому что есть возможность делиться нашим творчеством, нашим искусством, которое, ну, мне нравится, как оно представлено, как оно выглядит, и я рад, что есть люди, которым также оно нравится.
1: Если говорить о проекте и тех людях, которые непосредственно будут заниматься обработкой той информации, которая будет, надеюсь, поступать в больших количествах в оргкомитет, можно назвать так, да, оргкомитет проекта? Ну, может быть, немного пафосно, но по сути, да. Вот каким образом это, я понимаю, что на вкус и цвет, но каким образом будут, мы проговорили, что критериев нет, но чем будут руководствоваться те же библиотекари, или другие помощники, когда будут, они же не все подряд будут принимать, каким-то образом будут же все равно процеживать сквозь сито. Вот эти ячеечки сито кто настраивает и каким образом?
2: Процеживание это довольно опасный процесс. Потому что...
1: Жизнь вообще опасная,
2: что... Да, потому что можно будет упустить что-то важное. Я не думаю, что история о том, как человек отдыхал где-то под Самарой, не важна. Я не думаю, что не важна история о том, как человек сходил на первое свидание. Тут все истории важны.
1: Не спорю. В данном случае я больше про объем. Вы не боитесь того объема, который может быть, и справитесь ли вы чисто физически?
2: Справимся.
1: А уверенность зиждется на...
2: На профессионализме.
1: То есть у вас это не первый такой проект?
2: Это не первый проект, когда мы работаем с большими объемами данных.
1: А какой был перед этим?
2: Здесь мне сложно сказать, потому что я недавно в системе, и это касается моих других проектов.
1: Все понятно. Ну, дай бог, конечно, дай бог. Если говорить про... Вы заявили про некую систему интервьюирования, то есть интервью, которую библиотекари и люди, которые будут помогать собирать информацию, будут брать эти интервью. Вот каким образом эти интервью можно пройти людям, заинтересованным в том, чтобы поделиться какой-то своей личностной историей?
2: Нужно просто прийти в одну из наших библиотек.
1: Да, напомню, 35 филиалов.
2: Да, 35 филиалов, в том числе и в Прибрежном. Там у нас 31-я библиотека. Там тоже будут принимать истории. Прийти, узнать подробности, в каком виде можно сдать историю, потому что, может быть, кому-то проще поехать к своей бабушке и записать, да, и принести ее в таком виде. Может быть, кому-то проще в живом общении, потому что, опять же, для библиотекарей уже подготовлены инструкции, как брать интервью, на что обращать внимание и так далее. То есть это не спонтанный будет разговор, плюс-минус не спонтанный, а идущий по определенному пути, который выводит на смысл и так далее. Это не просто прием истории, это полноценное интервью. И, собственно, договориться, прийти, все записать и ждать читок, ждать постановки.
1: А вы какой-то себе временной лак придумали, создали? Ну, до каких пор вы собираете? Сколько времени обрабатываете? И когда попытаетесь выйти на финальную часть?
2: Со 2 марта по 31 июля мы собираем все истории.
1: Да. А, нет, это сбор.
2: Это сбор.
1: Сбор.
2: Потом еще минимум месяц-полтора уйдет, может быть, даже два на обработку, подготовку. Но мы планируем начать обрабатывать какие-то истории уже в процессе сбора, чтобы это не было огромным валом девятым, который захлестнет нас.
1: Вот я, когда опасался, я говорил, вот имел в виду вот как раз вот девятый вал, да. Поэтому, ну, в принципе, да, чисто по-человечески пытался понять, каким образом ему противостоять, поскольку предполагаю, что материал будет много.
2: Мы очень надеемся, что будет много.
1: Да. Ну, тут понятно, лицо заинтересованное, чем больше, тем лучше, да. Есть из чего выбрать, по крайней мере. И больше каких-то интересных историй можно собрать. Если же говорить о финализировании вот этого проекта в театральной части, то, ну, наверное, тот же вопрос задам Олегу. А есть ли специально обученные люди, есть ли у них время? Вы говорили о том отряде, пуле сценаристов, которые будут этим заниматься. А если говорить об актерской ситуации, о режиссерской ситуации, они как готовы к этому? Или у вас это в планах просто стоял? Это не снег на голову.
3: Что значит готовы? Мне так смущает это слово.
1: Мы всегда готовы.
3: Мы всегда готовы, это безусловно, потому что здесь нужно взять в руки материал и уже начать им болеть.
1: Олег, я объясню, что я имел в виду под готовы. Есть сверстанные, вот, допустим, у театрального коллектива, не мне вам рассказывать, да, план на год, вот, допустим.
3: Конечно, я могу вам рассказать все премьеры, которые у нас в этом году. Да-да-да.
1: И вдруг, ну, условно вдруг, появляется роман с проектом, и предполагается, что вам нужно будет проделать достаточно объемную работу, чтобы в конце выдать на гора отличный результат. Я вот про что.
3: То есть это... Ну, поэтому же и была реплика о том, что проект зародился в прошлом году, для того, чтобы в этом году мы все спокойно подготовились и в планах предусмотрели время, возможности для его реализации. Поэтому, конечно, ну, хорошая партнерская работа, она не создает вот этих проблем с валом, с чем-то еще. Нет, это спокойно, отрегулировано. И да, конечно, мы это поставили себе в план работы, подразумевая, что да, с этим материалом придется работать.
1: У вас коллектив большой?
3: Труп у нас 26 артистов. Поэтому я искренне надеюсь, что мы все-таки утрамбуем материал в такой состав, и получится его вот каким-то посильным, то, что называется, составом реализовать.
1: 26 — это вместе с вами?
3: Я не артист, к счастью.
1: Я не говорю слово артист, я говорю количество человек, которые работают в театре.
3: У нас больше 80 сотрудников. Просто когда говорят о людях в театре, конечно, в первую очередь все думают об артистах, о тех, кто выходит на сцену.
1: Ну, это не только артисты, да.
3: Кто творит волшебство перед глазами.
1: Я почему спросил, поскольку, наверное, около 80 историй у Романа будет.
3: Не знаю, потому что у нас достаточно много сотрудников не из Самары.
1: Ну, они все равно живут какое-то время уже в Самаре, да?
3: Ну, какое-то, да. То есть очень много артистов мы приглашаем, например, с других городов. Это Екатеринбург, это Пермский край. Ну, то есть это далеко не всегда самарчане у нас на сцене.
1: Хорошо. У нас осталось ровно 59 секунд. Поэтому давайте мы от каждого из вас услышим какие-то слова напутствия, что ли, для тех людей, которые захотят поучаствовать в этом проекте.
2: не забывайте истории своей семьи, рассказывайте их, потому что большая человеческая история — это не только цари и генералы, это и миллиарды нерассказанных историй, которые наконец-то могут быть услышаны. Мы все часть одного большого исторического процесса, который начался миллионы лет назад.
3: Мне кажется, такие проекты, они изначально могут быть успешными только, когда они делаются с любовью к материалу, к людям, к истории. Поэтому мне очень хочется, чтобы такое же отношение было и у всех, кто к этому проекту прикоснется, кто придет со своей историей. Любите наш родной город, любите его жителей, и тогда этот проект станет по-настоящему сильным.
1: Ну, я со своей стороны присоединяюсь к прекрасным словам о любви к родному городу, о любви к тем людям, которые живут в нашем любимом городе. Поэтому принимайте участие активное, не очень, но не будьте равнодушными. Это был Дмитрий Белтов, программа «Вечерний разговор» на радио 450. Всего доброго, до свидания.
0: «Вечерний разговор».

раз, а он с другой, как и с тобой, совсем другой, совсем не твой. Отпускай так сложно, лезешь вон из кожи. Ты себя влюбляться не просила. И остывший кофе вновь напомнит тебе про него. Себе ты обещала, будешь сильной.

0: слушаете Радио 450. Радио 450.
1: Мы так похожи, мурашками по коже.

слова не считаются. Болезнь безупречности, от нее и сбиваются. Красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому.

Эти бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит.

0: Реклама. Волга Агрокомпания предлагает инновационные машины с гидростатической трансмиссией, с возможностью установки колес низкого давления, а также разбрасывателя минеральных удобрений. Самоходные опрыскиватели БАРС производства Казань-Сельмаш. Электронная система опрыскивания. Три режима управления колесами. Бортовой компьютер и GPS-навигатор. Точное и равномерное внесение препаратов в любое время суток. Гарантия 2 года. Компания «Влако» на защите растений от вредителей, болезней и сорняков. Мы за высокий урожай. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон 207-6606.
1: Для тех, кто живет творчеством, этим летом в Крыму открываются летние школы Академии Меганом. Каждые 7 дней с июня по сентябрь вас ждут мастер-классы от экспертов, возможность создать собственные проекты и насыщенная культурная программа. Проживание и питание бесплатно. Регистрация на сайте tavrida.art. 18+.
2: Волжская коммуна. Официальное издание правительства Самарской области. Достоверная информация, современный формат, все главные новости региона. Оформить подписку можно в отделении партнеров. Подробности на сайте 450media.ru в разделе «Газета» или по телефону 8 846 226 65 66. Волжская коммуна. Время читать. Для слушателей старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 226 65 66. Радио 450. 93.3 FM в Сызрани. Радио 450.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня днем, по сообщению синоптиков, губерния ожидается облачная с прояснениями погода. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках, Елховке, Похвистневе, Отрадном, Кинель-Черкасах, Богатом Борском и Алексеевке от 23 до 25 градусов со знаком плюс. В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и Красноармейском также плюс 23, плюс 25. В Сызрани, Октябрьске, Бизинчике, Чапаевске и Жигулевске от 22 до 24 тепла. В Тольятти также плюс 22, плюс 24, солнечно и ясно. В Самаре ожидается малооблачная погода, ветер северо-восточный. Точный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Столбики термометров покажут от 24 до 26 градусов со знаком плюс.

0: есть повод.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, я Александр Ломаев, и сегодня есть повод вспомнить русского физика и электротехника Александра Попова, который именно 7 мая 1895 года представил миру радиоприемник. С тех пор радио стало неотъемлемой частью нашей жизни, а 7 мая, как и во всей стране, в Самаре отмечается праздник День радио, хотя само радиовещание в нашем городе началось лишь в 1927 году. «Слушайте Самару!» Под таким заголовком губернская газета «Коммуна» опубликовала 4 января 1927 года первую в истории области местную программу радиопередач. Накануне Нового года техническая комиссия приняла в эксплуатацию новую широковещательную радиостанцию. Она обошлась губернской казне в 28 тысяч рублей. Передатчик и радиостудия располагались в здании губисполкома. Антенна была подсоединена к мачте станции радиосвязи Средневолжского округа. Уже в феврале в Самаре работало 560 громкоговорителей. 29 марта 1927 года они передали первую трансляцию из Москвы. Передача шла через только что построенную в столице радиостанцию «Большой Коминтерн». Также в этот день, в 1975 году, на перекрестке Московского шоссе и проспекта имени Кирова был открыт монумент боевой и трудовой доблести куйбышевцев в годы Великой Отечественной войны. В том же году в Автозаводском районе Тольятти был принят в эксплуатацию дворец спорта «Волгарь». А в 1988 году в совхозе «Кряж» Волжского района состоялся первый выпуск радиогазеты «Совхозные новости». Родились в этот день русский композитор, дирижер и музыкально-общественный деятель Петр Ильич Чайковский. Русская балерина танцевала во Франции, США и Германии Ксения Триполитова. И русский советский поэт-переводчик Николай Заболоцкий. Есть повод.

Радиоканал «Самарское губернское радио» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-63-00980 от 8 июля 2020 года. Для слушателей старше 12 лет. Напоминаем, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка.
1: Радио 450. Главное – настрой.

0: Самарской области 7 часов утра. Выпуск новостей.
1: В студии Антон Белов. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федорищев пригласил предпринимателей к участию в четвертом сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Цель – поддержка отечественных производителей. Финалисты получают продвижение, новые каналы продаж и партнерства. В прошлом году Самарская область заняла 12 место по числу заявок. Жюри отметило два бренда из региона – дыхательный тренажер и натуральные десерты. Принять участие могут малые и средние предприятия с локализацией не менее 30% и с растущими продажами. Заявки принимаются до 1 июня. Помочь с оформлением могут в центре «Мой бизнес». В Самарской области пройдут торжественные и памятные мероприятия в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Однако в связи с террористической активностью киевского режима и в целях обеспечения безопасности жителей их количество будет сокращено. 7 мая на площади Славы в Самаре будет работать выставка архивных документов, площадки по плетению маскировочных сетей, пройдет акция «Письмо солдату». 9 мая в областной столице состоится парад победы. По площади Куйбышева пройдет только пешая колонна, всего 18 парадных расчетов. Накануне состоялась репетиция шествия. Также 9 мая в муниципалитетах региона традиционно пройдут церемонии возложения венков и цветов к памятникам и мемориалам, а также другие торжественные памятные мероприятия. В Самарском государственном экономическом университете в 13-й раз проходит международный форум «Экономика возможностей на пути к сбалансированному росту». В форуме участвуют не только академики, но и политики, чиновники и бизнесмены. Второй год события поддерживает Банк России. Советник председателя Банка России Кирилл Тримасов заявил, что участники обсудят причины замедления экономики и условия устойчивого роста. В программе дискуссии, лекции и сессии по денежно-кредитной политике, где эксперты объяснят решения по ключевой ставке. В Самарской области выполнено 95% весеннего плана по лесовосстановлению. В этом году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроект «Экологическое благополучие», который реализуется по решению президента России, лесовосстановление и лесоразведение проведут на площади более 850 гектаров. Работа проходит во всех 16 лесничествах региона. Сеянцы заранее выращивают в местных лесопитомниках. На подготовку уходит около 2 лет. Летом молодые деревья ждет уход, мульчирование, выкашивание сорняков и прореживание. Всего уходными работами планируют охватить более 6000 гектаров леса. Это в 148 раз больше площади загородного парка в Самаре. Полноценным лесом посадки станут только через 5-7 лет. Эти и другие новости на информресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья. Здесь Екатерина Богомолова. И прямо сейчас астропрогноз на день сегодняшний. Овен. Это не тот день, когда вам следовало бы заботиться о чувствах окружающих. Пускай голова о них болит у кого-нибудь другого. Вы сможете восстановить свою способность влиять на события. Телец. День обещает быть весьма горячим. Вам, возможно, придется попотеть. Однако события нынче от ваших действий зависеть практически не будут. При желании можете ограничиться ролью зрителя. Близнецы. Возможно, перемены вам ни к чему. Однако они все равно будут происходить. Сегодня можно ожидать одной из них. Раки, день будет наполнен делами, в каждом из которых вы будете чувствовать необходимость проявить себя наилучшим образом. Вы будете смотреться еще выигрышнее, если решитесь использовать новые, но не запрещенные приемы. Львы, будучи в сомнении, не стройте догадок. Сегодня не тот день, когда это будет хорошо получаться. Лучше спросить кого-то, кто знает точно, либо вообще ничего не предпринимать, покуда вопрос не выяснится сам собой. У дев, возможно, возникновение новых связей, некоторые из которых останутся полезными, некоторые станут дружескими. Покажите себя с наилучшей стороны. Весам не стоит приходить туда, где им не будут рады, по крайней мере, сегодня. Этот вечер лучше провести дома. Но если вам не рады именно там, то тут мало что можно посоветовать. Скорпионы, сегодня можете быть сколь угодно эксцентричны, но извольте при этом удерживаться в рамках приличий. Будьте особо вежливы с соседями, они могут доставить вам массу неприятностей, если найдут для этого повод. Стрельцы неожиданно получат в полное свое распоряжение огромное количество совершенно свободного времени. Подготовьтесь к этому заблаговременно. В противном случае большого удовольствия вы от всего подарка судьбы не получите. Козерог. Друг нуждается в вашей поддержке. Ваша теплота и готовность помочь будут ему очень важны. Не отмахивайтесь от него. У водолеев есть неплохой шанс получить признание. Правда, для этого придется что-нибудь сделать. Что именно, неважно, лишь бы оно было заметно невооруженному глазу. И, наконец, рыбы. Вы будете необыкновенно убедительны и сможете поднять окружающих на любые дела. Остается надеяться, что это обстоятельство никак не повлияет на чистоту ваших помыслов. С вами была Екатерина Богомолова. Удачи! We'll be right back.

0: Вопрос спросонья. Для слушателей старше 12 лет.
1: Доброе утро. В студии Антон Белов. На календаре у нас пятница, 7 мая. Друзья, отмечается сегодня, помимо прочего, Международный день равенства в семье. И в связи с этим корреспонденты медиа-агентства «Самара-450» обратились к жителям области с философским вопросом. Кто в семье самый главный?
0: Вопрос спросонья.
2: Мужчина, конечно. Мужчина 100%. Бог так сотворил мужчину, что он является главой семьи. И поэтому, если все-таки женщина доминирует и пытается вести за собой, то я думаю, это перекос вообще в семье.
3: Естественно, мужчина.
4: Да, поддерживаю.
3: С одобрением
4: женщины.
3: Да, мужчина.
4: Я за, чтобы оба главные в семье. И мужчина, и женщина.
5: Муж главный.
6: Женщина при этом какую роль играет?
5: Хорошую, преданную, добрую, отзывчивую, ласковую. Воспитывать родителям своим, ухаживать, детей воспитывать.
7: Оба главные. В каких-то вопросах он главный, а в каких-то вопросах она главная. И самое главное, чтобы у них было взаимопонимание. Если будет взаимопонимание, вопрос о главности, в общем-то, не будет стоять остро.
0: Вопрос спросонья. Реклама. Волга Агрокомпания предлагает инновационные машины с гидростатической трансмиссией, с возможностью установки колес низкого давления, а также разбрасывателя минеральных удобрений, самоходные опрыскиватели БАРС производства Казантельмаш, электронная система опрыскивания, три режима управления колесами, бортовой компьютер и GPS-навигатор. Точное и равномерное внесение препаратов в любое время суток. Гарантия 2 года. Компания Влако на защите растений от вредителей, болезней и сорняков. Мы за высокий урожай. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон 207-66-06.
8: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил не кондицию дешево. Огромный выбор не кондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
9: Медиагентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляют о старте 10-го регионального конкурса компаний «Достояние губернии 2026». Номинации: промышленность, предпринимательство, малый и средний бизнес, наука и технологии будущего, импортозамещение, агропромышленный комплекс, торговая марка, туризм и индустрия гостеприимства, семейное предпринимательство, культурные и креативные индустрии, общество, бренд региона. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области. Партнеры: Торгово-промышленная палата Самарской области, региональный центр «Мой бизнес» и бизнес-сообщество «Топ-менеджер». Подробные условия участия на сайте 450media.ru. Достояние губернии. Наследие будущего.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
12: Так быстро все успел?
11: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03.
13: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Вакансии Самары требуются: водитель электротележки, кладовщик, контролер УТК на производство, маляр по металлу, слесарь-испытатель авиационных агрегатов, стропольщик, уборщик помещений, телефон 207-52-52, охранники, телефон 8-927-716-40-83. Помощник воспитателя, телефон 336-43-90. Раздатчица, телефон 8-927-268-32-39. Уборщица производственных и служебных помещений, телефон 8-927-705-40-62. Составитель поездов, телефон 205-74-19. Уборщица производственных и служебных помещений, телефон 8-917-898-41-80. Требуется водители грузовых автомобилей, телефон 8-927-761-37-76. 8-927-761-37-76. Охранники, вахта, телефон 8-917-127-84-66. Телефон для размещения вакансий 922-74-76 для лиц старше 12 лет.
15: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 92,5 FM в Самаре и Новокуйбышевске. Радио 450.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Аэропринт». Типография «Аэропринт» сделает ваш бизнес заметнее. Сегодня днем, по сообщению синоптиков, губерния ожидается облачная с прояснениями погода. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках, Елховке, Похвистневе, Отрадном, Кинель-Черкасах, Богатом Борском и Алексеевке от 23 до 25 градусов со знаком «плюс». В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и Красноармейском также плюс 23, плюс 25. В Сызрани, Октябрьске, Безенчике, Чапаевске и Жигулевске от 22 до 24 тепла. Также плюс 22, плюс 24, солнечно и ясно. В Самаре ожидается малооблачная погода, ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Столбики термометров покажут от 24 до 26 градусов со знаком «плюс».
0: Спонсор выпуска. Погода меняется, а хорошая печать остается. Предстоит конференция, форум или выставка. Типография «Аэропринт» подготовит всю полиграфию для вашего мероприятия. Программы, приглашения, билеты, бейджи, сертификаты, дипломы, брендированные пакеты, блокноты и ручки. «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Подробности по телефону в Самаре 342-65-65.

0: Радио 450. Главное – настрой.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: Слово за словом. Для слушателей старше 12 лет.
1: Небоскреба, небоскреба, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой.
2: А вы знаете, что изначально слово «небоскреб» употреблялось вовсе не в том смысле, к которому мы привыкли, то есть не для обозначения очень высокого здания? В русском языке это слово появилось в начале 20 века, как калька с английского skyscraper, в котором sky – это небо, а scraper – скребок или тот, кто скребет. А в английском языке, как гласит многотомный Оксфордский словарь, слово skyscraper впервые было отмечено в 18 веке, в 1788 году, как имя лошади, выигравшей тогда эпсомские скачки. Чуть позже, в 1794-м, британские моряки в своем сленге стали использовать слово «небоскреб» для обозначения особого треугольного паруса на верхушке корабельной мачты. В 1800 году это был фасон высокой шляпы или колпака. В 1826 году небоскребами называли высокорослых длинноногих лошадей, а спустя 30 лет это прозвище стали употреблять уже и в отношении людей с необычно высоким ростом. С 1866 года термин skyscraper укрепился в английской спортивной лексике. Так стали называть высокий посыл мяча в баскетболе и крикете. В русском спортивном сленге есть его аналог. Это свечка. В начале 1880-х годов слово «небоскреб» можно было нередко услышать в отношении птиц высокого полета, а к высотным домам этот термин стали применять, начиная с 1885 года, когда в американском Чикаго построили 10-этажное здание страховой компании, небывалой по тем временам высоты – целых 42 метра. Через несколько лет в США было уже много подобных многоэтажек и появилась потребность в специальном обозначении таких домов. В Российской империи первые небоскребы появились в Москве, и назывались они тучерезами, от немецкого «Wolkenkratzer». Построил их немец, архитектор Эрнст Рихард Карлович Нирнзее. Одно из самых известных его зданий – десятиэтажный дом Нирнзее. Он был возведен в 1913 году в Большом Гнезниковском переулке в центре столицы. Но слово «тучерез» в русском языке не прижилось, уступив место небоскребу.
0: Слово за словом.

0: Реклама.
1: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом «Подшипник МАШ Самара». Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-6606.
2: Сломалась турбина? Мы поможем. Мастерская по ремонту турбин «Турбопрофи». Профессиональная диагностика и ремонт турбин в Самаре любой сложности. Сайт turbodefisprofi.ru. Адрес: город Самара, Авроры 150Г. Телефон 8-846-229-54-64.
3: В агрохолдинг «Василина» на постоянную работу требуются водители грузового автотранспорта категории Е КМУ, а также кладовщик и бухгалтер. Официальное трудоустройство, своевременная и достойная заработная плата, оплата больничных, командировочных, бесплатное горячее питание, проживание. Предлагаются разные графики работы, работа вахтовым методом, собственная ремонтная база, оформление за счет организации личной карты тахографа. Обращаться по телефону 8-937-648-68-30. Повторяем: 8-937-648-68-30.
4: Медиа-агентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляет конкурс детского рисунка «Я рисую космос», посвященный юбилею первого полета человека в космическое пространство.
5: К участию приглашаются художники от 6 до 17 лет. Присылайте фоторабот на электронный адрес artsobaka.savainfo.ru. Дайте волю фантазии и покажите свое видение бескрайнего космоса. Победители получат дипломы и памятные призы. Подробные условия на сайте 450media.ru в разделе «Акции» и в группе «Самара 450 Медиа» в соцсети ВКонтакте. Партнеры проекта ООО «Центр современных профессий и образования». Сеть магазинов «Дачный дворик». ИП «Вагизова РР». Сроки проведения с 16 марта по 22 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте 450media.ru без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 93.3 FM в Сызрани. Радио.

0: Ситуация на дорогах.
1: Доброе утро, друзья, с вами Антон Белов. О дорожной обстановке доложу незамедлительно. О 6 баллах из 10 возможных, когда на минуте сообщает нам сервис Яндекс.Карты, движение затруднено, утренние пробки не за горами. Уже постоять придется на Московском шоссе от Жигулевской улицы до Авроры, время проезда составит 22 минуты. На Советской Армии стоим от Новосадовой до проспекта Карла Маркса, 21 минуту придется потерять там. На Нововокзальной затруднено движение от Нагорной до Старозагора, время проезда составит 20 минут. На Старозагоре стоим от 22-го партсъезда до Советской Армии, время проезда 8 минут. На Зубчининовском шоссе постоять придется от улицы Магистральной до улицы Воеводина, также 8 минут потерять придется там. Что же касается Тольятти, к данной минуте там затруднено движение на обводном шоссе от улицы Строителей до Новозаводской улицы, время проезда составит 25 минут. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: конце каждого часа. Музыка лучших моментов вашей жизни.
1: Музыка. Спонсор программы ООО «Победа Агрохим». Проверено на собственных полях. Компания «Победа Агрохим». Личный опыт – наша гарантия. Поставляем средства защиты растений и гибриды подсолнечника научно-производственного объединения «Алтай». Селекционно-семеноводческой компании «СИБ-Агроцентр». Гибриды подсолнечника «Вектор», «Спектр», «Синтез», «Атом», «Союз», «Юнион» и «Сорт Аллей» вызревают там, где другие не успевают. 8-964-978-12-83. Тольятти. Улица Победы, 13. «Победа Агрохим».

0: Самарской области 8 часов утра. Выпуск новостей.
1: В студии Антон Белов. Здравствуйте. В Самарской области объявили ракетную опасность. Оповещение в официальном приложении МЧС России поступило жителям регионов 6.27. Губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в Максе напомнил, что необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами и не подходить к окнам. Если вы находитесь на улице или в транспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. В Самаре остановлено движение наземного общественного транспорта. Это связано с объявленной ракетной опасностью в регионе. Глава города Иван Носков сообщил в своем канале в Максе, что метро работает, вход в метро для укрытий свободный. Носков также сообщил, что дети в детсадах и школах вместе с педагогами переместились в укрытие, а уроки первой смены перенесли на вторую. Носков порекомендовал следить за информацией о занятиях в чатах учебных заведений. Кроме того, глава города напомнил, запрещена публикация фото и видео с беспилотниками и другой военной техникой, а также последствий их применения. 8 мая Самарский литературно-мемориальный музей имени Горького проведет бесплатное мероприятие «Ко дню Победы». В 16 часов начнется танцевальный вечер «Ах, эти тучи в голубом» с песнями и мелодиями военных лет. В 20 часов стартует пешеходная экскурсия «Ночь Победы» по улицам военного Куйбышева. Участникам расскажут о жизни города в годы войны, работе заводов и фронтовых письмах. Вход свободный, на экскурсию нужна предварительная запись. Народный театр «Муравейник Ник» из Приволжья выступил на Всероссийском фестивале любительских театров «Театральный самотек» в Москве. Коллектив – единственный сельский театр среди участников. Жюри отметило слаженность актеров и режиссерскую работу. Театр получил главную статуэтку в номинации «Бессмертный полк» за бережное отношение к памяти о Великой Отечественной войне. Лучшим актерским квартетом признаны Алена Титаренко, Наталья Ширшина, Елена Лутошкина и Марина Слепова. А диплом «Симпатия» жюри вручили Сергею Башарову и Ольге Чибриковой. Женские крылья Совета впервые в сезоне сыграли в ничью. В гостевом матче 6-го тура Суперлиги самарская команда встретилась с Рязанью ВДВ и ушла с поля со счетом 1-1. Защитник Нина Чавич забила мяч в свои ворота, но во втором тайме Валерия Солодухина сравняла счет. Ничью сохранила вратарь Кристина Федорова, отразившая несколько опасных ударов. Самарская команда впервые за 4 года набрала очки в Рязани. Сейчас крылья на 5-м месте. Следующий матч 10 мая в Москве против «Динамо». Эти и другие новости на информресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: Реклама.
1: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
2: Альянс Текстиля. Широкий ассортимент тканей для постельных принадлежностей. Бязи, перкали, сатины, технических тканей и тканей для спецодежды и униформы. Цены от производителя. Наши адреса. Оптовый склад, улица Майская, 14. Розничный магазин, улица Ташкентская, 196А.
3: Жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона жалюзи. Звоните 214-0102. 214-0102. Врона жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
4: В сети магазинов «Резинка» новая услуга. Ремонт гидроцилиндров любой техники. Напыляем и ремонтируем штакан. Изготовим ремкомплект под любой цилиндр. Телефон 8-964-991-46-25.
5: Оперативная и проверенная информация. Актуальные комментарии компетентных специалистов. Мы говорим о том, что происходит в регионе. Честно, профессионально, по делу. Медиа-агентство «Самара-450». Главный информационный ресурс Самарской области. Узнай первым на 450media.ru.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 105,5 FM в Кошке.

0: «Право знать». Для слушателей старше 12 лет.
1: Слушательница Мария поделилась своей ситуацией. С мужем приняли решение о разводе, договорились без претензий друг к другу и в связи с обстоятельствами хотели бы развестись оперативно. Однако у супругов есть несовершеннолетние дети, и в этом случае суд дает трехмесячный срок на примирение. Можно ли как-то ускорить процесс, интересуется Мария. Отвечает член Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России, договорный и судебный юрист Наталья Калашникова.
2: Мария, действительно, если есть общие несовершеннолетние дети, для расторжения брака вам необходимо обратиться в суд, а не в ЗАГС. При этом упомянутый вами трехмесячный срок предоставляется судом для примирения только при несогласии одного из супругов на расторжение брака. Чтобы ускорить процесс в суде, необходимо уже в заявлении о расторжении указать на отсутствие возражений второго супруга и на договоренность родителей о месте проживания совместных детей. После принятия судом иска хорошо от второго супруга подать письменное объяснение о своем согласии на расторжение брака. Но в любом случае, пунктом 2 статьи 23 Семейного кодекса прямо закреплено, что расторжение брака производится судом не ранее истечения месяца со дня подачи супругами заявления. Рекомендую вам принять взвешенное решение, поскольку часто дата расторжения брака напрямую влияет на последующий порядок раздела совместно нажитого имущества супругов.
0: Право знать.

0: Реклама. Волга Агрокомпания представляет. Посевной пневматический комплекс «Иртыш» – это точность посева и ровные всходы. Посеет зерновые культуры и подсолнечник. Возможность одновременного внесения семян и удобрений на разную глубину. Загрузчик с гидрокронштейном позволяет быстро заполнить бункер одному человеку. Относительно невысокая стоимость. Посевной комплекс «Иртыш» – ваше продуманное вложение в высокий урожай. Компания «Влако», улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-66-0.
1: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
2: Так быстро все успел?
1: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Волжская коммуна. Официальное издание правительства Самарской области. Достоверная информация, современный формат, все главные новости региона. Оформить подписку можно в отделении партнеров. Подробности на сайте 450media.ru в разделе «Газета» или по телефону 8 846 226 65 66. Волжская коммуна. Время читать. Для слушателей старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 226 65 66. Радио 450. 103.6 FM в Хворостянке. Радио 450.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор выпуска ООО «Смотри» клиника «Самара». Глазные клиники «Смотри». Сегодня днем, по сообщению синоптиков, губерния ожидается облачная с прояснениями погода. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках, Елховке, Похвистневе, Отрадном, Кинель-Черкасах, Богатом Борском и Алексеевке от 23 до 25 градусов со знаком «плюс». В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и Красноармейском также плюс 23, плюс 25. В Сызрани, Октябрьске, Бизинчике, Чапаевске и Жигулевске от 22 до 24 тепла. В Тольятти также плюс 22, плюс 24. Солнечно и ясно. В Самаре ожидается малооблачная погода. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Столбики термометров покажут от 24 до 26 градусов со знаком «плюс».
0: Спонсор выпуска. Яркие краски без катаракты. Акция в клинике «Смотри». Замена хрусталика от 24 900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги, современное оборудование. Ждем вас в Самаре по адресу Максима Горького, 129, и в Тольятти по адресу Карла Маркса, 50. Клиника «Смотри». Вернем молодость зрения. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца мая.

0: есть повод. Для слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, я Александр Ломаев, и сегодня есть повод вспомнить русского физика и электротехника Александра Попова, который именно 7 мая 1895 года представил миру радиоприемник. С тех пор радио стало неотъемлемой частью нашей жизни, а 7 мая, как и во всей стране, в Самаре отмечается праздник День радио, хотя само радиовещание в нашем городе началось лишь в 1927 году. Слушайте Самару! Под таким заголовком губернская газета «Коммуна» опубликовала 4 января 1927 года первую в истории области местную программу радиопередач. Накануне Нового года техническая комиссия приняла в эксплуатацию новую широковещательную радиостанцию. Она обошлась губернской казне в 28 тысяч рублей. Передатчик и радиостудия располагались в здании губисполкома. Антенна была подсоединена к мачте станции радиосвязи Средневолжского округа. Уже в феврале в Самаре работало 560 громкоговорителей. 29 марта 1927 года они передали первую трансляцию из Москвы. Передача шла через только что построенную в столице радиостанцию «Большой Коминтерн». Также в этот день, в 1975 году, на перекрестке Московского шоссе и проспекта имени Кирова был открыт монумент боевой и трудовой доблести кубышевцев в годы Великой Отечественной войны. В том же году в Автозаводском районе Тольятти был принят в эксплуатацию дворец спорта «Волгарь». А в 1988 году в совхозе «Кряж» Волжского района состоялся первый выпуск радиогазеты «Совхозные новости». Родились в этот день русский композитор, дирижер и музыкально-общественный деятель Петр Ильич Чайковский. Русская балерина танцевала во Франции, США и Германии Ксения Триполитова. И русский советский поэт-переводчик Николай Заболоцкий. Есть повод.

0: Реклама. Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом «Подшипник МАШ Самара». Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-6606.
1: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил «Некондицию» дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
2: Вакансии Самары требуются. Охранники, телефон 8-927-262-48. Раздатчица, телефон 8-927-268-32-39. Охранники, телефон 8-927-716-40-83. Помощник воспитателя, телефон 336-43-90. Составитель поездов, телефон 205-74-19. Уборщица производственных и служебных помещений, телефон 8-927-019-21-96. Уборщица помещений, телефон 8-960-833-45-02. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю в Тольятти, телефон 8-902-322-06-43. Требуется водители грузовых автомобилей, телефон 8-927-761-37-76. 8-927-761-37-76. Охранники, вахта, телефон 8-917-127-84-66. Телефон для размещения вакансий 922-74-76 для лиц старше 12 лет.
0: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 миллиона 600 тысяч рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 105,6 FM в Кинель-Черкасах.

0: Ситуация на дорогах.
1: Друзья, спешу доложить вам о дорожной обстановке. Утренние пробки на самарских улицах в самом разгаре. О 7 баллах предупреждает нас сервис Яндекс.Карты. Стоим на Советской Армии. От Новосадовой до проспекта Карла Маркса время проезда составит 40 минут. Также серьезно затруднено движение на Московском шоссе на участке от Нововокзальной до Авроры. Там потерять придется 30 минут. На Нововокзальной стоим от Нагорной до Старой Загоры. 19 минут составит время проезда. На Ракитовском шоссе постоять придется от Авторынка до проспекта Карла Маркса. 18 минут потеряем там. На Новосадовой затруднено движение от улицы Солнечной до Глазной больницы. 14 минут составит время проезда. В центре стоим на Красноармейской от Урицкого до Самарской. Время проезда составит 13 минут. В Тольятти по-прежнему сохраняется затруднение на обводном шоссе от улицы Строителей до Новозаводской. Время проезда составит 25 минут. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 9 часов утра. Выпуск новостей.
1: В студии Антон Белов. Здравствуйте. В Самарской области сегодня объявляли ракетную опасность. Оповещение в официальном приложении МЧС России поступило жителям регионов 6.27. Об отбое угрозы сообщили около 8. В Самаре на этот период было приостановлено движение наземного общественного транспорта. При этом метро продолжало работать. Вход в подземку для укрытия был свободным. Дети в детсадах и школах вместе с педагогами на время действия угрозы переместились в укрытие. В Самарской области идет подготовка к летнему отдыху детей. В частности, в Тольятти будущую летнюю оздоровительную кампанию обсудили на заседании межведомственной комиссии с участием руководителей детских лагерей, представителей надзорных ведомств и городских служб. Летом в Автограде и соседних районах Ставропольском и Шигонском будут работать 7 стационарных детских лагерей. За 3 месяца в них планируется организовать отдых и оздоровление для более чем 7600 детей. Также летом откроются 2 палаточных лагеря. С 1 июня в Тольятти начнут работать 76 лагерей дневного пребывания. Планируется, что их посетят 13,5 тысяч ребят. Телефонные мошенники разыграли многоступенчатый спектакль, чтобы выманить у врача-стоматолога крупную сумму. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Самарской области, в одном из мессенджеров к женщине обратился незнакомец, который представился сотрудником юридической фирмы. Он написал, что от ее имени оформлена доверенность на продажу автомобиля. После сообщения последовал звонок. Собеседник представился юристом, работающим с нотариусами. Он сообщил, что доверенность якобы оформлена на подставное лицо и машину хотят продать без ведома владелицы. При этом сослался на надежный источник в нотариате. Злоумышленник настаивал, что действовать нужно немедленно и предложил за 2,5 миллиона рублей не допустить сделку. Он пообещал вернуть деньги после решения проблемы. Женщина сомневалась, но из-за давления и спешки в итоге согласилась. Как только деньги ушли со счета, связь с мнимым юристом прервалась. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию. Самарские раперисты Кирилл и Антон Бородачева приняли участие в этапе Кубка мира по фехтованию в Стамбуле. Россияне соревновались в нейтральном статусе. Действующий чемпион России и 3-й номер мирового рейтинга Кирилл Бородачев дошел до четвертьфинала. Антон Бородачев завершил выступление на 24-й позиции. В командном турнире россияне заняли 9-е место. Эти и другие новости на информресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: реклама.
1: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
2: Жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона Жалюзи. Звоните 214-0102. 214-0102. Врона Жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
3: Нет фантазиям предела, не могу сидеть без дела. Нарисуй небо, звезды и себя отправлю в космос.
2: Медиа-агентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляет конкурс детского рисунка «Я рисую космос», посвященный юбилею первого полета человека в космическое пространство.
3: К участию приглашаются художники от 6 до 17 лет. Присылайте фоторабот на электронный адрес artsobaka@savainfo.ru. Дайте волю фантазии и покажите свое видение бескрайнего космоса. Победители получат дипломы и памятные призы. Подробные условия на сайте 450media.ru в разделе «Акции» и в группе «Самара 450 Медиа» в соцсети ВКонтакте. Партнеры проекта ООО «Центр современных профессий и образования». Сеть магазинов «Дачный дворик» и П. Вагизова РР. Организатор акции ГАО СО «Медиа-агентство Самара 450». Сроки проведения с 16 марта по 22 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте 450media.ru без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 103.7 FM в Исаклах. Радио.

0: старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья. Здесь Екатерина Богомолова. И прямо сейчас астропрогноз на день сегодняшний. Овен, это не тот день, когда вам следовало бы заботиться о чувствах окружающих. Пускай голова о них болит у кого-нибудь другого. Вы сможете восстановить свою способность влиять на события. Телец, день обещает быть весьма горячим. Вам, возможно, придется попотеть. Однако события нынче от ваших действий зависеть практически не будут. При желании можете ограничиться ролью зрителя. Близнецы, возможно, перемены вам ни к чему. Однако они все равно будут происходить. Сегодня можно ожидать одной из них. Раки, день будет наполнен делами, в каждом из которых вы будете чувствовать необходимость проявить себя наилучшим образом. Вы будете смотреться еще выигрышнее, если решитесь использовать новые, но не запрещенные приемы. Львы, будучи в сомнении, не стройте догадок. Сегодня не тот день, когда это будет хорошо получаться. Лучше спросить кого-то, кто знает точно, либо вообще ничего не предпринимать, покуда вопрос не выяснится сам собой. У дев, возможно, возникновение новых связей, некоторые из которых останутся полезными, некоторые станут дружескими. Покажите себя с наилучшей стороны. Весам не стоит приходить туда, где им не будут рады, по крайней мере, сегодня. Этот вечер лучше провести дома. Но если вам не рады именно там, то тут мало что можно посоветовать. Скорпионы, сегодня можете быть сколь угодно эксцентричны, но извольте при этом удерживаться в рамках приличий. Будьте особо вежливы с соседями, они могут доставить вам массу неприятностей, если найдут для этого повод. Стрельцы неожиданно получат в полное свое распоряжение огромное количество совершенно свободного времени. Подготовьтесь к этому заблаговременно, в противном случае большого удовольствия вы от всего подарка судьбы не получите. Козерог, друг нуждается в вашей поддержке, ваша теплота и готовность помочь будут ему очень важны. Не отмахивайтесь от него. У водолея есть неплохой шанс получить признание. Правда, для этого придется что-нибудь сделать. Что именно, неважно, лишь бы оно было заметно невооруженному глазу. И, наконец, рыбы. Вы будете необыкновенно убедительны и сможете поднять окружающих на любые дела. Остается надеяться, что это обстоятельство никак не повлияет на чистоту ваших помыслов. С вами была Екатерина Богомолова. Удачи!

тишине тревожит. Легкий стук шагов пустынных. Я замираю, все оборвется сразу. Если вдруг тебя случайно здесь повстречаю.

0: днем радио. Юрий Соловьев, почетный радист СССР, мастер связи Российской Федерации.
1: Уважаемые сотрудники и ветераны предприятий, организаций связи, информационных и цифровых технологий Самарской области. Поздравляю вас с Днем Радио, праздников работников всех отраслей связи. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, ветеранам спокойного отдыха, работающим успехов в труде. От вашей работы зависят многие отрасли народного хозяйства Российской Федерации. Качественный обмен информацией, внедрение передовых технологий, оказание услуг теле- и радиовещания, радио- и почтовой связи. Канун Всенародного праздника Дня Победы 9 мая. Поздравляю вас всех, ваши семьи, и желаю всем мира и счастья.
0: С Днем Радио!
2: Вы слушаете Радио 450.

0: Ситуация на дорогах.
1: За минувший час интенсивность движения несколько снизилась, и теперь о 5 баллах из 10 возможных сообщает нам сервис Яндекс.Карты. По-прежнему постоять придется на Советской Арме от Новосадовой до проспекта Кирова. Время проезда составит 40 минут. На Московском шоссе затруднено движение от Жигулевской до Авроры. 20 минут потерять придется там. На Нововокзальной стоим от Нагорной до Старой Загоры. Время проезда составит 17 минут. На Ракитовском шоссе затруднено движение от Авторынка до проспекта Карла Маркса. Время проезда составит 16 минут. На Новосадовой стоим от Солнечной до Глазной больницы 14 минут составит время проезда. В центре затруднено движение на северо-восточной магистрали от Лесной улицы до Новосадовой. Потерять придется 12 минут. Что же касается Тольятти, там затруднено движение на обводном шоссе от кладбища номер 1 до Новозаводской улицы. Время проезда составит 14 минут. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 10 часов утра. Выпуск новостей.
1: В студии Антон Белов. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федорищев навестил в областной больнице Середавина самарца, пострадавшего от атаки беспилотников во время массированной вражеской атаки 23 апреля. Тогда обломки летательного аппарата попали в жилой дом. Во время происшествия 49-летний Сергей находился неподалеку, ожидал транспорта на остановке. Его задело осколками. Мужчина перенес несколько операций и теперь идет на поправку. Губернатор отметил, что сейчас это единственный из всех пострадавших от атак беспилотников в регионе, кто остается госпитализированным. Остальные пациенты выписаны. Вячеслав Федорищев пообщался с коллективом отделения, поблагодарил за слаженную работу по спасению людей. Министерство просвещения России формирует единый перечень организаций, где готовят вожатых по современным стандартам. Новая система поможет директорам лагерей подбирать квалифицированных сотрудников, а будущим вожатым выбирать проверенные программы обучения. Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что именно вожатые проводят с детьми большую часть времени в лагере, помогает решать повседневные вопросы, организует занятия, отвечает за атмосферу в коллективе. Поэтому от его подготовки напрямую зависит безопасность и качество отдыха. Фильм, снятый в Самарской области, презентовали на фестивале «Киномаёвка», который прошел в Крыму. Территория арт-кластера «Таврида» собрала представителей киноиндустрии и государственной власти, жителей и гостей полуострова. Центральным событием фестиваля стал конкурс работ молодых кинематографистов «Мост Горизонты». На него поступило более 200 заявок. В основную программу кинопоказов вошли 43 картины из 42 регионов. В их числе фильм «Анна», съемки которого прошли в Самарской области. Экспертное жюри определило сильнейшие игровые и документальные картины сезона в разных номинациях. Самарская межрайонная природоохранная прокуратура при проверке установила, что не установлены охранные зоны трех памятников природы регионального значения – Иргизская пойма, ландшафтный комплекс вдоль реки Малый Иргиз и Васильевские острова. А это может привести к нарушению их использования, загрязнению, неблагоприятному антропогенному воздействию и отчуждению. Природоохранный прокурор обратился в суд. Там удовлетворили требования об устранении нарушений природоохранного законодательства. На областное министерство природных ресурсов и экологии возложена обязанность по подготовке проектов решений о создании охранных зон памятников. Природы. Эти и другие новости на информресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: старше 12 лет.
1: Еда – это феномен культуры и способ познавания мира. А гастрономия – это и наука, изучающая связь между культурой и пищей, и искусство, как музыка, живопись, театр и литература. Вкусных всем ощущений и эмоций от процесса приобщения к прекрасному. Утонченная проза Владимира Набокова может создать впечатление, что и в кулинарии он предпочитал изысканные блюда с изящными названиями. В реальности же все обстояло с точностью до наоборот. Писатель говорил: «Я не прихотлив в еде, ни за что не променяю мою любимую яичницу с ветчиной на меню, в котором тьма опечаток». Владимир Набоков не был гурманом и относился к еде утилитарно. В письмах жене Вере он часто отчитывался о съеденном, при этом писал с юмором. Ужинал при участии мясиков и двух сосисок. А в обедах, среди прочего, регулярно упоминаются биточки. Обедал битки с фаршированными томатами. Судя по всему, это были цвибельклопсы. Вкусные, но дешевые биточки немецких бюргеров, где лука, жира и сухарей больше, чем самого мяса. Набоковские метафоры питания и еды даже стали предметом гастрофилологического исследования. Много лет спустя, в 1972 году, саркастически откликаясь на просьбу журналистки поделиться рецептом любимого блюда, Набоков сочиняет спартанскую инструкцию по приготовлению яйца, способом, который он сам называет «а-ля Набокок». Необходимо вскипятить воду в кастрюльке. Пузыри послужат сигналом к тому, что она уже кипит. Извлечь из холодильника два яйца на одну персону. Держать под горячей водой из крана, чтобы подготовить к той участи, что их ждет впереди. Поместите яйцо в кастрюлю одно за другим. Постарайтесь, чтобы они беззвучно соскользнули в кипящую воду. Сверяйтесь теперь со своими наручными часами. Встаньте над посудиной с ложкой и следите, чтобы яйца, склонные перекатываться по дну, не стучали по злополучным сторонам кастрюльки. В случае, если яйцо таки треснет в воде, которое сейчас уже пузырится как сумасшедшее, и начнет извергать облако белого вещества, вроде медиума в старомодном сеансе, следует его выудить и выбросить. Возьмите теперь другое яйцо. И впредь будьте осторожнее. Через 200 секунд, ну или скажем 240, с учетом прерываний, начинайте операцию по извлечению яиц из воды. Поместите их в чашечки для яиц, тупым концом кверху. Вооружившись чайной ложечкой, постучите по поверхности скорлупы так, чтобы образовался маленький люк, и скажите курочке «привет». Приготовьте немного соли и белого хлеба с маслом. Приятного аппетита! В Европе Набоков снимал жилье со столом и ел то, что готовили для постояльцев. Поэтому выбор блюд принадлежал не ему. Однообразие меню было вынужденным. Однако есть упоминание о кулинарном пристрастии писателя. В рассказе «Звонок» упоминается розовый пирог, который, вероятно, представлял собой творожный пирог с вишнями, любимый самим Набоковым и популярный в Германии в начале 20 века. У писателя-гения Владимир Набоков выдвигался на Нобелевскую премию по литературе 11 раз, были свои традиции. Чашка крепкого черного кофе без сахара, стакан воды и 100-150 мл сухого красного вина. Потом на прогулку, после которой уже можно подкрепиться основательно. Человека делают счастливыми три вещи – любовь, интересная работа и возможность путешествовать. В принципе, можно добавить к мнению Набокова и свое. Это четыре вещи, плюс вкусная еда.
0: На вкус и цвет. Реклама. Чтобы собрать хороший урожай посевных культур, важно правильно подготовить для них землю. «Волга-агрокомпания» представляет широкую линейку почвообрабатывающей техники. Дисковые, зубовые, пружинные бороны, культиваторы, катки и плуги. Компания «Велес». Техника российского производства. Компания «Влако». Официальный дилер торгового дома «Велес» в Самаре. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон 207-6606.
2: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Медиагентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляют о старте 10-го регионального конкурса компаний «Достояние губернии 2026». Номинации: промышленность, предпринимательство, малый и средний бизнес, наука и технологии будущего, импортозамещение, агропромышленный комплекс, торговая марка, туризм и индустрия гостеприимства, семейное предпринимательство, культурные и креативные индустрии, общество, бренд региона. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области. Партнеры: Торгово-промышленная палата Самарской области, региональный центр «Мой бизнес» и бизнес-сообщество «Топ-менеджер». Подробные условия участия на сайте 450media.ru. Достояние губернии. Наследие будущего.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 105.5 FM в кошках.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор выпуска ООО «Смотри» клиника «Самара». Глазные клиники «Смотри». Сегодня днем, по сообщению синоптиков, губерния ожидается облачная с прояснениями погода. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках, Елховке, Похвистневе, Отрадном, Кинель-Черкасах, Богатом Борском и Алексеевке от 23 до 25 градусов со знаком «плюс». В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и Красноармейском также плюс 23, плюс 25. В Сызрани, Октябрьске, Бизинчике, Чапаевске и Жигулевске от 22 до 24 тепла. В Тольятти также плюс 22, плюс 24. Солнечно и ясно. В Самаре ожидается малооблачная погода. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Столбики термометров покажут от 24 до 26 градусов со знаком плюс.
0: Спонсор выпуска. Яркие краски без катаракты. Акция в клинике «Смотри». Замена хрусталика от 24 900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги, современное оборудование. Ждем вас в Самаре по адресу Максима Горького, 129, и в Тольятти по адресу Карла Маркса, 50. Клиника «Смотри». Вернем молодость зрения. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца мая.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, я Александр Ломаев, и сегодня есть повод вспомнить русского физика и электротехника Александра Попова, который именно 7 мая 1895 года представил миру радиоприемник. С тех пор радио стало неотъемлемой частью нашей жизни, а 7 мая, как и во всей стране, в Самаре отмечается праздник День радио, хотя само радиовещание в нашем городе началось лишь в 1927 году. «Слушайте Самару!» Под таким заголовком губернская газета «Коммуна» опубликовала 4 января 1927 года первую в истории области местную программу радиопередач. Накануне Нового года техническая комиссия приняла в эксплуатацию новую широковещательную радиостанцию. Она обошлась губернской казне в 28 тысяч рублей. Передатчик и радиостудия располагались в здании губисполкома. Антенна была подсоединена к мачте станции радиосвязи Средневолжского округа. Уже в феврале в Самаре работало 560 громкоговорителей. 29 марта 1927 года они передали первую трансляцию из Москвы. Передача шла через только что построенную в столице радиостанцию «Большой Коминтерн». Также в этот день, в 1975 году, на перекрестке Московского шоссе и проспекта имени Кирова был открыт монумент боевой и трудовой доблести кубышевцев в годы Великой Отечественной войны. В том же году в Автозаводском районе Тольятти был принят в эксплуатацию дворец спорта «Волгарь». А в 1988 году в совхозе «Кряж» Волжского района состоялся первый выпуск радиогазеты «Совхозные новости». Родились в этот день русский композитор, дирижер и музыкально-общественный деятель Петр Ильич Чайковский. Русская балерина танцевала во Франции, США и Германии Ксения Триполитова. И русский советский поэт-переводчик Николай Заболоцкий. Есть повод.

0: Радио 450. Главное – настрой. С днем радио! Никита Пикульников, директор компании «Мегафон» в Самарской области.
1: Дорогие коллеги, работники всех отраслей связи, радио и телевидения. От компании «Мегафон» и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником. Сегодня особенный день. Праздник всех тех, кто каждый день в эфире и на связи. Радио по праву считается одним из величайших изобретений человечества. Это не только любимая музыка и новости в пути, но и сама возможность слышать друг друга на расстоянии, оставаться на связи в любой ситуации. За каждой программой и звонком стоит огромная команда профессионалов. В будние праздники радиоведущие создают атмосферу дня, заряжают энергией и хорошим настроением миллионов слушателей. А инженеры и связисты делают все, чтобы сигнал был безупречным везде, от крупных городов до самых маленьких деревень. Сегодня отличный повод сказать спасибо тем, кто остается за кадром и обеспечивает бесперебойную работу сетей связи и вещания. От всей души благодарю вас за ежедневный труд, который дарит людям яркие впечатления и качественное общение. Особые слова признательности ветеранам отрасли, которые закладывали основы отечественной связи, передавали опыт молодым специалистам и сохраняли лучшие профессиональные традиции. Спасибо за вашу выдержку, мастерство и преданность делу. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, без аварийной работы и как можно больше добрых новостей и в эфире, и в жизни. С праздником!
0: С днем радио! Реклама. Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом подшипник МАШ Самара. Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-66-06.
2: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
3: Медиагентство «Самара-450» – главный информационный ресурс региона. Здесь рождаются новости и формируются смыслы. Точно, взвешенно, профессионально. «Самара-450» – в центре событий. Будьте в курсе, будьте с нами. 450media.ru для слушателей старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 92,5 FM в Самаре и Новокуйбышевске. Радио.

0: Ситуация на дорогах.
1: Где на минуте 4 баллах из 10 возможных, сообщает нам сервис Яндекс.Карты, местами можно встретить затруднения. В частности, постоять придется на Нововокзальной. От Нагорной до Старозагоры время проезда составит 18 минут. На Советской Армии стоим от Новосадовой до Московского шоссе. 16 минут придется потерять там. На Авроре затруднено движение от Южного моста до Промышленности. Время проезда составит 5 минут. В центре стоим на Полевой от Молодогвардейской до Мичурина. 6 минут время проезда. Что же касается Тольятти, где на минуте по-прежнему затруднено движение на обводном шоссе от кладбища номер 1 до Новозаводской улицы. Время проезда составит 10 минут. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 11 часов. Выпуск новостей.
1: В студии Антон Белов. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федорищев пригласил предпринимателей к участию в четвертом сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Цель – поддержка отечественных производителей. Финалисты получат продвижение, новые каналы продаж и партнерства. В прошлом году Самарская область заняла 12 место по числу заявок. Жюри отметило два бренда из региона – дыхательный тренажер и натуральные десерты. Принять участие в конкурсе могут малые и средние предприятия с локализацией производства не менее 30% и с растущими продажами. Заявки принимают до 1 июня. Помочь с оформлением могут в центре «Мой бизнес». В Самарской области пройдут торжественные и памятные мероприятия в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Однако в связи с террористической активностью киевского режима и в целях обеспечения безопасности жителей количество мероприятий будет сокращено. Сегодня на площади Славы в Самаре будут работать выставка архивных документов, площадки по плетению маскировочных сетей, пройдет акция «Письмо солдату». 9 мая в областной столице состоится парад победы. По площади Куйбышева пройдет только пешая колонна, всего 18 парадных расчетов. Также 9 мая в муниципалитетах региона состоятся церемонии возложение цветов к памятникам и мемориалам. В Самаре в этом году обустроят новые парковочные зоны для электросамокатов. В администрации отметили, что в городе уже есть 3 парковочные площадки для средств индивидуальной мобильности. На них обновят разметку. Также будут созданы 24 новые зоны в наиболее загруженных районах. Они будут располагаться около площади Революции, на улицах Молодогвардейской, Советской армии, возле площади Куйбышева и в других локациях. Еще около 100 точек находятся в проработке. При размещении парковок будут учитывать новые градостроительные нормативы, расстояние до пешеходных зон, остановок и проезжей части, а также потенциальное количество пользователей. Бывшие игроки команды «Самарочка» успешно выступили на чемпионате России по настольному теннису в Москве, но уже в составе других регионов. Мария Тайлакова и Екатерина Зеронова разыграли между собой золото и серебро в одиночном разряде. Победила Тайлакова. Вместе со Светланой Кудряшовой они принесли сборной Татарстана победу в командном турнире, а также взяли серебро и бронзу в парном и смешанном разрядах. Валерия Щербатых, выступившая за Свердловскую область, впервые стала бронзовым призером в личных соревнованиях. Эти и другие новости на информресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья. Здесь Екатерина Богомолова. И прямо сейчас астропрогноз на день сегодняшний. Овен, это не тот день, когда вам следовало бы заботиться о чувствах окружающих. Пускай голова о них болит у кого-нибудь другого, вы сможете восстановить свою способность влиять на события. Телец, день обещает быть весьма горячим. Вам, возможно, придется попотеть. Однако события нынче от ваших действий зависеть практически не будут. При желании можете ограничиться ролью зрителя. Близнецы, возможно, перемены вам ни к чему. Однако они все равно будут происходить. Сегодня можно ожидать одной из них. Раки, день будет наполнен делами, в каждом из которых вы будете чувствовать необходимость проявить себя наилучшим образом. Вы будете смотреться еще выигрышнее, если решитесь использовать новые, но не запрещенные приемы. Львы, будучи в сомнении, не стройте догадок. Сегодня не тот день, когда это будет хорошо получаться. Лучше спросить кого-то, кто знает точно, либо вообще ничего не предпринимать, покуда вопрос не выяснится сам собой. У дев, возможно, возникновение новых связей, некоторые из которых останутся полезными, некоторые станут дружескими. Покажите себя с наилучшей стороны. Весам не стоит приходить туда, где им не будут рады, по крайней мере сегодня. Этот вечер лучше провести дома. Но если вам не рады именно там, то тут мало что можно посоветовать. Скорпионы, сегодня можете быть сколь угодно эксцентричны, но извольте при этом удерживаться в рамках приличий. Будьте особо вежливы с соседями, они могут доставить вам массу неприятностей, если найдут для этого повод. Стрельцы неожиданно получат в полное свое распоряжение огромное количество совершенно свободного времени. Подготовьтесь к этому заблаговременно, в противном случае большого удовольствия вы от всего подарка судьбы не получите. Козерог, друг нуждается в вашей поддержке, ваша теплота и готовность помочь будут ему очень важны. Не отмахивайтесь от него. У водолеев есть неплохой шанс получить признание, правда, для этого придется что-нибудь сделать, что именно неважно, лишь бы оно было заметно невооруженному глазу. И, наконец, рыбы, вы будете необыкновенно убедительны и сможете поднять окружающих на любые дела. Остается надеяться, что это обстоятельство никак не повлияет на чистоту ваших помыслов. С вами была Екатерина Богомолова, удачи! We'll be right back.

0: днем радио.
1: Вячеслав Добрынин, директор самарского филиала «Пауростелеком».
2: Дорогие земляки, уважаемые коллеги и партнеры, от лица самарского филиала компании «Ростелеком» поздравляю вас с нашим общим праздником – Днем связи. Для нас связь – это не просто кабели и серверы, это прежде всего живые эмоции, про голос МАА, который слышен за тысячи километров, про видеозвонок старого друга, про возможность работать, учиться и развиваться в ритме всей страны. Мы гордимся тем, что технологии «Ростелекома» каждый день помогают жителям нашей области быть ближе друг к другу. В этом году нашему техническому блоку исполняется 50 лет. Это полвека инноваций и круглосуточного труда людей, благодаря которым связь в Самарском регионе остается надежной в любую погоду. В эти майские дни мы традиционно вспоминаем героическую историю нашей Родины. В преддверии Дня Великой Победы мы склоняем голову перед подвигом связистов военных лет. Именно они, часто ценой своей жизни, обеспечивали управление войсками и приближали долгожданный мир. Мы помним их трудовой и боевой подвиг. Он навсегда в ДНК нашей профессии. Дорогие друзья, пусть в ваших домах всегда будет стабильный сигнал, а в жизни только добрая новость. Пусть вас всегда объединяет стремление к новым высотам и искреннее человеческое общение. С праздником! С Днем связи!
0: С Днем радио! Реклама.
1: Чтобы собрать хороший урожай посевных культур, важно правильно подготовить для них землю. «Волга-агрокомпания» представляет широкую линейку почвообрабатывающей техники. Дисковые, зубовые, пружинные бороны, культиваторы, катки и плуги. Компания «Велес». Техника российского производства. Компания «Влако». Официальный дилер торгового дома «Велес» в Самаре. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон 207-6606.
3: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
1: В Самарской области установлена выплата в 500 тысяч рублей за привлечение кандидатов на службу по контракту из других регионов России. Выплата в 100 тысяч рублей предусмотрена за информирование о преимуществах службы по контракту. Помощь в прибытии в военный комиссариат кандидатов из Самарской области. Подробности по телефону 8 800 2019 117 или в военном комиссариате по месту нахождения.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 105,6 FM в Кинель-Черкасах. Радио.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Аэропринт». Типография «Аэропринт» сделает ваш бизнес заметнее. Сегодня днем, по сообщению синоптиков, губерния ожидается облачная с прояснениями погода. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках, Елховке, Похвистневе, Отрадном, Кинель-Черкасах, Богатом Борском и Алексеевке от 23 до 25 градусов со знаком «плюс». В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и Красноармейском также плюс 23, плюс 25. В Сызрани, Октябрьске, Безенчике, Чапаевске и Жигулевске от 22 до 24 тепла. В Тольятти также плюс 22, плюс 24, солнечно и ясно. В Самаре ожидается малооблачная погода, ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Столбики термометров покажут от 24 до 26 градусов со знаком «плюс».
0: Спонсор выпуска. Готовитесь к выставке? Важно, чтобы ваш стенд заметили. Типография «Аэропринт» поможет представить вашу компанию ярко и профессионально. Презентации, плакаты, каталоги, роллапы, брендированные блокноты, ручки и пакеты. Сделайте свой стенд ярким и запоминающимся. «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Подробности по телефону в Самаре 342-65-65.

0: Слово за словом. Для слушателей старше 12 лет.
1: Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой.
2: А вы знаете, что изначально слово «небоскреб» употреблялось вовсе не в том смысле, к которому мы привыкли, то есть не для обозначения очень высокого здания? В русском языке это слово появилось в начале 20 века, как калька с английского «skyscraper», в котором «sky» — это небо, а «scraper» — скребок или тот, кто скребет. А в английском языке, как гласит многотомный оксфордский словарь, слово «skyscraper» впервые было отмечено в 18 веке, в 1788 году, как имя лошади, выигравшей тогда эпсомские скачки. Чуть позже, в 1794-м, британские моряки в своем сленге стали использовать слово «небоскреб» для обозначения особого треугольного паруса на верхушке корабельной мачты. В 1800 году это был фасон высокой шляпы или колпака. В 1826 году небоскребами называли высокорослых длинноногих лошадей, а спустя 30 лет это прозвище стали употреблять уже и в отношении людей с необычно высоким ростом. С 1866 года термин «skyscraper» укрепился в английской спортивной лексике. Так стали называть высокий посыл мяча в баскетболе и крикете. В русском спортивном сленге есть его аналог. Это «свечка». В начале 1880-х годов слово «небоскреб» можно было нередко услышать в отношении птиц высокого полета, а к высотным домам этот термин стали применять, начиная с 1885 года, когда в американском Чикаго построили десятиэтажное здание страховой компании, небывалой по тем временам высоты – целых 42 метра. Через несколько лет в США было уже много подобных многоэтажек и появилась потребность в специальном обозначении таких домов. В Российской империи первые небоскребы появились в Москве, и назывались они «тучерезами» от немецкого «Wolkenkratzer». Построил их немец, архитектор Эрнст Рихард Карлович Нирнзее. Одно из самых известных его зданий – десятиэтажный дом Нирнзее. Он был возведен в 1913 году в Большом Гнезняковском переулке в центре столицы. Но слово «тучерез» в русском языке не прижилось, уступив место небоскребу.
0: Слово за словом.

0: Реклама.
1: Сломалась турбина? Мы поможем. Мастерская по ремонту турбин «Турбопрофи». Профессиональная диагностика и ремонт турбин в Самаре любой сложности. Сайт turbodefisprofi.ru. Адрес: город Самара, Авроры 150Г. Телефон 8-846-229-54-64.
2: В агрохолдинг «Василина» на постоянную работу требуются водители грузового автотранспорта категории Е, КМУ, а также кладовщик и бухгалтер. Официальное трудоустройство, своевременная и достойная заработная плата, оплата больничных, командировочных, бесплатное горячее питание, проживание. Предлагаются разные графики работы, работа вахтовым методом, собственная ремонтная база, оформление за счет организации личной карты тахографа. Обращаться по телефону 8-937-648-68-30. Повторяем: 8-937-648-68-30.
3: Всем творцам в возрасте от 18 до 35 лет – внимание! С июня по сентябрь каждую неделю молодые таланты и эксперты из крупных российских компаний будут собираться в Крыму на летних школах Академии Меганом. Помимо лекций и мастер-классов, на берегу Черного моря вас ждет культурная программа. Спорт, пляж, выездные мероприятия, шоу и, главное, проживание, питание и программа абсолютно бесплатны. Создайте собственный проект, найдите единомышленников и не упустите это лето. Регистрируйтесь на сайте tavrida.art. 18+.
4: Медиа-агентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляет конкурс детского рисунка «Я рисую космос», посвященный юбилею первого полета человека в космическое пространство.
5: К участию приглашаются художники от 6 до 17 лет. Присылайте фоторабот на электронный адрес artsobaka.sovainfo.ru. Дайте волю фантазии и покажите свое видение бескрайнего космоса. Победители получат дипломы и памятные призы. Подробные условия на сайте 450media.ru в разделе «Акции» и в группе «Самара 450 Медиа» в соцсети ВКонтакте. Партнеры проекта ООО «Центр современных профессий и образования». Сеть магазинов «Дачный дворик» и П. Вагизова РР. Сроки проведения с 16 марта по 22 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте 450media.ru без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 93.3 FM в Сызрани.

0: Ситуация на дорогах.
1: И по-прежнему о 4 баллах из 10 возможных сообщает нам сервис Яндекс.Карты. Постоять придется на Нововокзальной. От Нагорной до Старой Загоры время проезда составит 15 минут. На Советской Армии стоим от Новосадовой до Московского шоссе. 13 минут составит время проезда. На Ракитовском шоссе затруднено движение от улицы Магистральной до проспекта Карла Маркса. 12 минут потерять придется там. Кроме того, в центре затруднено движение на Красноармейской от Фрунзе до Самарской. Время проезда составит 4 минуты. Что же касается Тольятти, небольшая пробка сохраняется на обводном шоссе от кладбища номер 1 до Новозаводской улицы. 9 минут придется потерять. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: лучших моментов.
1: В конце каждого часа музыка лучших моментов вашей жизни.

0: Самарской области полдень. Выпуск новостей.
1: В студии Антон Белов. Здравствуйте. Более 200 тысяч жителей Самарской области проголосовали за обновление общественных пространств в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Губернатор Вячеслав Федорищев призвал жителей активно подключаться к голосованию. К благоустройству на выбор предложены 182 территории в 11 городах и 22 опорных населенных пунктах региона. Отдать свой голос за ту или иную территорию может любой житель области, достигший 14-летнего возраста. Голосование проходит на портале загородсреда.госуслуги.ру. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в следующем году. Государственная поддержка помогла семейной мастерской Самарской области увеличить объемы производства. Семья Резник получила грант до 750 тысяч рублей и купила новый лазерный станок, который повысил производительность примерно в 4 раза. В регионе работает более 10 тысяч креативных предприятий, их вклад в экономику составляет почти 4%. Сейчас принимают заявки на грантовый конкурс для представителей этой сферы. Зампред правительства Павел Финк отметил, что креативный бизнес может рассчитывать на широкий спектр мер поддержки, от информационной до финансовой. В Самарской области завершилась ежегодная акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне». Этот проект с 2010 года реализует областная детская библиотека. На всех площадках-участницах одновременно 6 мая детям в возрасте от 5 до 14 лет читают вслух произведения о наиболее ярких эпизодах Великой Отечественной войны. Затем проходит обсуждение прочитанного. Каждый год в акции участвуют почетные гости. На этот раз на Самарской площадке чтецами выступили председатель местного отделения Российского военно-исторического общества Александр Фетисов, уполномоченная по правам ребенка в регионе Юлия Николаева, министр культуры Самарской области Ирина Калягина, директор библиотеки Ксения Ревзина, а также ветераны боевых действий и потомки героев Великой Отечественной войны. Представители спортшколы ЦСКА «Самар» успешно выступили на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе Кубок губернатора Челябинской области. Турнир был посвящен Дню Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования собрали 300 спортсменов из 24 регионов. Участники соревновались в двух возрастных категориях – юниоры до 24 лет и юноши до 18 лет. Самарские армейцы завоевали 8 медалей – 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые. Эти и другие новости на информресурсах медиа-агентства «Самара-450».

Насколько фашистам урока хватило, чтобы вновь им показывать, в чем наша сила. Здесь каждый достойный за родину станет. Лучше погибнуть, чем стоило с вами. Мы русские души свободной земли. Кто пытался нас взять, на щите унесли. И все как тогда, снова чисел отчет. Выбор всегда есть.

0: Реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
2: В сети магазинов «Резинка» новая услуга. Ремонт гидроцилиндров любой техники. Напыляем и ремонтируем штакан. Изготовим ремкомплект под любой цилиндр. Телефон 8 964 991 46 25.
3: Медиагентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляют о старте 10-го регионального конкурса компаний «Достояние губернии 2026». Номинации: промышленность, предпринимательство, малый и средний бизнес, наука и технологии будущего, импортозамещение, агропромышленный комплекс, торговая марка, туризм и индустрия гостеприимства, семейное предпринимательство, культурные и креативные индустрии, общество, бренд региона. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области. Партнеры: Торгово-промышленная палата Самарской области, региональный центр «Мой бизнес» и бизнес-сообщество «Топ-менеджер». Подробные условия участия на сайте 450media.ru. Достояние губернии. Наследие будущего.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 105,5 FM в кошках.
6: Радио 450.
7: Формула места. О прошлом, настоящем и будущем Самарского края.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Так сложилось, что история Самарского края неразрывно связана с историей развития отечественного авиастроения. Для самарцев память о легендарных авиаторах и талантливых конструкторов – это не пустой звук. Собственно, одна стелла в честь работников авиационной отрасли, как визитная карточка города, чего стоит. Вот более 20 названий на карте областной столицы, они связаны с авиацией. Начало авиационной истории города, ее развитие и будущее мы обсудим в формуле места. Так называется серия подкастов о и для, ну, в первую очередь, Самарской области. Обсудим вместе с нашими сегодняшними гостями. Это Артем Владимирович Никаноров, доктор технических наук, директор Центра интеллектуальной мобильности многофункциональных беспилотных авиационных систем Самарского университета имени Королева. Артем Владимирович, добрый день.
10: Добрый день. Добрый день.
9: И Александр Николаевич Чиков, заведующий музеем акционерного общества «Авиакор авиационный завод». Александр Николаевич, приветствую вас.
11: Здравствуйте. Да.
9: Ну, пожалуй, начнем с небольшого такого исторического экскурса, с вашего позволения. 1910 год, такой знаковый для отечественной авиации. Весной впервые поднялись в воздух машины, созданные в России. В Москве открылся аэродром, создано военное летное училище, и состоялся первый парад воздухоплавания. Собственно, такие шоу проводились по всей стране. Самара тут не исключение. В том же году у нас планировался парад авиационный, и самарские газеты, тут, чтобы не быть голословным, я, пожалуй, процитирую: в самом непродолжительном времени состоится только один полет на аэроплане первого русского авиатора, знаменитого Михаила Ефимова. Ну, выступление несколько раз переносили, и первый полет состоялся 16 октября, и был это не Михаил Ефимов, в небо рискнул подняться Владимир Лебедев, причем несмотря на плохую погоду. Местом проведения стал ипподром скакового общества, там сейчас расположены клиники медицинского университета. Ну и, соответственно, члены местного яхт-клуба подарили Лебедеву памятный адрес с серебряной обложкой, поблагодарили за достаточное представление, полученное самарцами, о полетах на управляемых аппаратах тяжелее воздуха. Вот. Кто бы мог подумать, что в начале 20 века, что в 21-м самолет станет для людей обычным средством передвижения, а самарцы это представление изменят и внесут такой большой вклад в развитие авиации.

0: После революции в 1918 году в Самару прибыли военные летчики. Петроградская авиационная школа получила предписание о незамедлительной эвакуации центрального отдела на станцию Безымянка вблизи Самары. В июне для обслуживания самолетов при авиашколе открыли ремонтные мастерские. И в штате трудилось 37 специалистов. По сути, это было первое предприятие авиационного профиля в Самаре. Ну, о дальнейшей судьбе развития авиационной отрасли, это, насколько я помню, был 40-й год, мы попросим наших гостей, в первую очередь Александра Николаевича, как у нас потом обстояли дела с развитием авиастроения?
1: Ну, вот в 40-м году началось строительство трех авиационных заводов новых. Это будущий завод «Прогресс», будущий «Авиакор» и будущий завод «Кузнецова». Ну, тогда они должны были быть под номерами. Наш должен был быть 295-й. «Прогресс» — это 122-й авиационный завод. И 360, сейчас вот точно не вспомню, какой-то это «Кузнецов» завод. В 40-м году началось строительство. Строили, как известно, заключенные без имен лага. Огромная стройка, тысячу людей. Доходило даже до того, что единомоментно в этом лагере жило 94,5 тысячи человек. Все они были заняты на строительстве этих заводов. Ну и, собственно, на момент эвакуации, это уже 41-й год, наш завод «Авиакор», он был еще пока не готов. То есть стояли кирпичные стены, корпуса, не было крыши, не было, соответственно, ни дверей, ни окон.
0: Полуземельный был?
1: Да. Ну нет, его начинали заливать, потому что когда строят цеха, то там полы уже намного раньше заливают. Это как бы основа там
2: под станки. Куда ставить станки?
1: Да, станки. Вот. Ну, собственно, не было крыши, окон, дверей, естественно, ни электричества, ни воды. В общем, одна огромная стройка. Ну, начали выпускать первый самолет. Первый эшелон у нас нашего завода пришел в ноябре. И мы начали делать самолет. И первый самолет взлетел через 52 дня после прибытия первого эшелона 10 декабря 1941 года. Самолет этот, конечно, собрали из деталей, которые с собой привезли, потому что здесь, ну, от заклепки до взлета в цехе, где нету крыши, и мороз минус 25, ну, это физически невозможно сделать.
0: Насколько я помню, просто и людей, собственно, не хватало.
1: Ну, людей тоже не хватало. Да? Ну, какой-то костяк мы с собой привезли. Мы с собой привезли примерно от 8 до 10 тысяч человек. Это были наши сотрудники.
0: Это специалисты именно были?
1: Ну, это были семьи. Там были и специалисты, и с семьями, и с детьми, и с женами ехали. Ну, эвакуация была полная, поэтому как бы общее количество около 10 тысяч человек.
2: Это из Воронежа?
1: Из Воронежа, да, совершенно верно. Первые самолеты у нас были военные все, до 60-х годов. Ну, первый наш гражданский самолет, это был Ту-114, это уже 50-е годы. А до этого мы делали ТБ-3 или АНТ-6, это четырехмоторный бомбардировщик, и ЕР-2, и Ил-4, и Ил-2, и Ил-10, ну, Ту-4, это все бомбардировщики, военные машины.
0: Ту-4 это тот, который вот ядерную бомбу сбрасывал?
1: Да, копия американского Боинга Б-29, летающая крепость. Вот 481 машину мы сделали.
0: Вот для понимания, это вот, опять же, мы продолжим этот калейдоскоп цифр. Сколько было произведено Илов у нас? То есть по 15 штук в день, насколько я помню, да?
1: Ну, по-разному. 15, от 15 до 20. Ну, максимально там, ну, 20 самолетов, как говорили. Вообще, около 15 тысяч наш завод сделал. 15 тысяч самолетов. И соседний завод «Прогресс» собрал около 13 тысяч. Получается, два завода, это 28 тысяч, грубо говоря, машин, да, мы дали. А их всего было по всей стране 36 тысяч. 163 машины сделано.
2: И у вторых?
1: Да. Получается, это больше 70% было сделано у нас в Куйбышеве. На нашем заводе в те годы было примерно 20 тысяч человек, сотрудников. На «Прогрессе» я не знаю сколько, но на нашем около 20 тысяч. И работали по 12, 13, 14 часов. Даже некоторые люди не уходили, потому что, ну, как бы, надо было делать план, а раз не получалось его в рабочее время сделать, надо было оставаться. Были комсомольские бригады, и дочь Фрунзе на нашем заводе работала, она была как раз вот руководителем комсомольской бригады которые собирали вот самолеты.
0: Ну, она не только комсомольская организация руководила, она непосредственно у станка стояла,
1: конечно,
0: так понимаю, да?
1: Конечно, конечно. В те годы работали все около станков.
0: Производство ИЛов продолжалось и после войны, да?
1: Ну, поскольку в 1944 году мы начали выпускать ИЛ-10, это более мощная по мотору машина, по вооружению.
2: Но тоже штурмовик.
1: Мы уже, да, конечно, штурмовик, и мы уже как бы переключились в основном на него. И к 1945 году ИЛ-2 уже практически там в 1945 году закончили выпускать, начали делать упор на ИЛ-10. А потом как раз вот с 1947 года был Ту-4.
0: Бомбардировщик. Илы-10, они, по-моему, стояли на вооружении у всего соцлагеря, да?
1: Да, у них, они застали битву за Берлин, понятно, участвовали только. Вот. И соцлагерь потом покупал, да, наши самолеты как к себе.
0: Если говорить о гражданской продукции авиастроения, вот что СССР продавал? Наибольших товарных количеств, скажем так.
1: И самолеты.
0: Да, конечно, конечно.
1: Самолеты, да. Я думаю, наверное, точных данных по старым самолетам, по тем ИЛам нету. Сейчас у нас в музее, к сожалению, не сохранилось. Но я точно знаю, что 150 самолетов, Ту-154 мы продали за границу. Это и Болгария, и Китай, и Египет. Разные страны были. Мы их обслуживали какое-то время, туда летали наши специалисты. Около 150 самолетов было.
0: Он вообще самый массовый был в СССР, да?
1: Да, это 1000 самолетов, среднемагистральный пассажирский самолет. Про него знали все, наверное, каждый в Советском Союзе летал на этом самолете. Он и в фильмах снимался. Помните, фильм был...
0: Мосфильм, по-моему, снимал, да? Сейчас вспомню. «Особо важное задание».
1: Особо важное задание, да. Но это про ИЛ-2, да.
0: Да.
1: Очень интересный факт, что режиссер этого фильма, он же приезжал к нам, Матвеев, на завод, и на нашем сам фильм снимался на заводе в Воронеже. После войны 64-й завод это стал называться, вот сам фильм снимался там. А вот эти макеты, которые стояли во время съемок в цехах, вот эти макеты делал наш завод.
0: Наверняка есть... Люди, о которых стоит напомнить и сказать вот прямо сейчас, те люди, конструкторы, рабочие, которых стоит упомянуть и лишний раз напомнить.
1: Я считаю, что у нас незаслуженно забыт наш директор Матвей Шенкман. Это очень длинная история и очень интересная. И, к сожалению, про него в Самаре мало кто знает. Знает в определенных кругах историки и так далее. А вот широкая общественность не знает. По сути, человек, который перевез завод из Воронежа сюда, в Куйбышев, и наладил производство в пустых цехах производства ИЛ-2 самолета. Именно ему благодарна должна быть страна, что он начал производить эти самолеты, организовал выпуск на новой площадке. Это довольно тяжелая работа, привезти 10 тысяч человек сюда. Весь завод, запчасти, комплектующие, оборудование.
0: Разместить, наладить производство.
1: Наладить производство, обустроить быт этих людей, потому что сюда, когда приехали, жить было негде, землянки. И вот эти землянки от заключенных, которые оставались, куда их селили. Очень тяжелое время было, и он это сделал. Человек был неимоверного такого характера. И, к сожалению, он погиб в 1942 году в авиакатастрофе. И поэтому про него никто не знает. 1942 год они полетели на Уральский авиационный завод в Нижний Тагил. И вот он ездил туда, летал очень часто, чтобы помочь наладить производство этих машин. И вот в очередной командировке они разбились в горах. В Уральских горах. Ему было всего 40 лет.
0: А вот если можно про историю с знаменитой телеграммой Сталина.
1: Это была радиограмма. Это была не телеграмма, а радиограмма. То есть девушка, телефонистка, приняла ее в эфире и на печатной машинке распечатала на первом попавшемся листочке бумаги, скажем так. Эта телеграмма хранится у меня в музее. У нас также есть ответ нашего директора, потому что об этой телеграмме многие знают.
0: Об ответе
1: мало кто знает. Да, немногие. И действительно был ответ. Вообще эта телеграмма была адресовано нашему директору Матвею Шенковану и директору завода номер один Третьякова. То есть, ну, прогресс. Вот. И, ну, там было написано, да, что вы не даете самолеты, отстаете и так далее. Не выводите правительство из себя, предупреждая в последний раз, как говорится, точка Сталин. Ну, был на заводе, конечно, собран митинги, как-то в то время было очень, собрались митинги большие, их большое количество, обсуждали, кричали, спорили, но в результате была объявлена трудовая мобилизация, к станкам стали учащиеся всех ПТУ, ФСУ, которые были в городе у нас от 14 лет, также те дети, которые приезжали сюда в эвакуацию, скажем, из Ленинграда, например, привозили детей без родителей. Ну, они должны были тоже как-то работать. Вот их тоже поставили к станкам. Ну, постепенно, мы начали выпускать вот эти 20 самолетов в сутки.
0: Я вот знаю историю про Ту-144. Да, не наш завод выпускал. Вот их всего выпущено 17 вот этих легендарных сверхзвуковых турбореактивных пассажирских авиалайнеров. Вот один из сохранившихся образцов находится на учебном аэродроме Самарского университета имени академика Королева. Мне интересно узнать, Артем Владимирович, вы знали об этом?
3: Конечно,
0: да?
3: конечно.
0: Видели его?
3: Да.
0: Да? А я так понимаю, что вот учебный аэродром, он же используется в том числе и как практические занятия там происходят, да?
4: Да. То есть у нас прелесть, наверное, университета в том, что там есть живые самолеты, это есть и на учебном аэродроме, это и есть и прям непосредственно в 10-м корпусе университета, на втором этаже внутри корпуса стоят, стоят реальные большие самолеты, там чуть ли не МиГ-15, вот. То есть это очень...
0: Ну, то есть их можно не просто пощупать, а... поэксплуатировать,
4: да,
0: скажем,
4: да,
0: так, да?
4: Да, и вот, собственно, ну, то, что у нас раньше называлось там третьим факультетом, эксплуатация летательных аппаратов, это вот на живых самолетах, на живом железе работает, а это дорого стоит. Наличие собственного аэродрома, и в том числе вот для нашей работы с беспилотниками, то, что у нас всегда есть там и вот экспериментальный правовой режим для отладки наших технологий интеллектуальных, облетывания, да, и то, что у нас есть свои аэродромы, это, конечно, уникальная, возможность.
0: В общем, надо констатировать, что гражданская авиация позднего СССР была ого-го. Очень даже неплохо мы себя самостоятельно обеспечивали гражданским флотом. Были вот и Ан-24, да, ближнемагистральные, среднемагистральные, Ту-134, флагманы, Ту-154, Ил-62, Ил-86, Ил-96. Причем самолеты делали на 100% из своих комплектующих, если я ничего не путаю.
1: Конечно.
0: Да. У нас сейчас главная задача вот обновление парка авиакомпании отечественными самолетами. Нельзя говорить, что ничего не делается. Сертифицирован самолет Ту-214. На финальной стадии сертификации региональный самолет Ил-114. Проводится сертификация самолетов Суперджет МС-21. Кстати, МС-21, ну, по крайней мере, так заявляет, что оснащен российскими агрегатами и системами. В том числе Самарский авиакор участвует вот в кооперации по оснащению российскими агрегатами и системами этого самолета. Ну, а теперь предлагаю спуститься на эшелон пониже. Поговорим о развитии другой отрасли авиастроения, БПЛА. Аббревиатуру давайте попробую расшифровать. Это беспилотные летательные аппараты. Кстати, нужно, наверное, разграничить БПЛА и БАС. БПЛА – это такой летающий робот, который не требует присутствия пилота, собственно, на самом аппарате, при котором аппарат двигается по заранее запрограммированному маршруту. А беспилотная авиационная система – это действительно уже комплекс оборудования.
4: Включая там, наземное.
0: Да, и наземное, то есть и навигация, и обработка данных, передача сигнала. Ну, хлеб не буду отбирать, да. про авиационные системы у Артема Владимировича узнаем. Я с удивлением узнал, что, оказывается, патент на изобретение беспилотных военных аппаратов был выдан аж в 1898 году, получил его Никола Тесла. Первым описал дроны, которые управляются при помощи радиоволн. Ну, а сама история массового появления вот применения беспилотников началась в 20 веке, как, собственно, и история авиастроения.
4: Да, да, все так.
0: Развитие вот этой отрасли авиастроения в нашей стране. Вот она когда началась? С чего?
4: Ну, мне, наверное, немножко сложно будет в историю. Я больше про искусственный интеллект для беспилотия.
0: А мы к этому обязательно вернемся.
4: Да, да, да, да. Но у меня другое интересное наблюдение. Но вот можно сказать, что мы вот в Первую мировую все человечество зашло на лошадях, вышло за счет танков, вот этой всей автомобилей и так далее, вышло на автомобилях. Во Вторую мировую войну мы зашли на автомобилях, вышли на самолетах. То есть гражданская авиация полное, ну как бы вот такое широкое применение получила после Второй мировой войны. Вот, мне кажется, после этого конфликта мы выйдем с уже гражданским полноценным применением беспилотников. То есть начало беспилотников полагалось много где, а вот, скажем так, масштабное и рутинное применение беспилотников пока еще, наверное, не где-то.
0: Ну, то есть, как и обычно у нас получается, локомотивом развития выступил военно-промышленный комплекс.
4: Совершенно
0: да, поскольку
4: верно.
0: Там колоссальное вливание денег, фундаментальная наука, все это, соответственно, завязано на развитие тех систем, которые пригодятся непосредственно и пригождаются в военном конфликте. Мы сейчас военный конфликт немного в сторону убираем.
4: Безусловно.
0: Да, будем разговаривать про гражданское применение. Вот сферы применения беспилотных авиационных систем. Какие они есть и какими они видятся вот, для вас как профессионал?
4: Угу. Ну да, самое главное, что вот и в каких-то в таких конфликтных ситуациях там еще очень важно, что там очень много и очень жестко эксплуатируются. То есть вот у нас там количество налетанных часов растет просто экспоненциально. Это вот дорогого стоит. И на самом деле вот то, с чем мы столкнулись, когда вот мы наш искусственный интеллект стали ставить на крыло, это ну, очень жесткие условия летной эксплуатации. Потому что разбить дрон это вот очень просто. Вот по вашему вопросу, ну, на мой взгляд, перспективных направлений несколько. Очень перспективно использование в сельском хозяйстве. И, собственно, в Европе это уже происходит. Это и какой-то мониторинг полей. Куда больше вносить каких-то удобрений, куда меньше.
0: Ну, территориально проще. У них поменьше, собственно, размер. Ну, я имею в виду площадей, да, в сельском хозяйстве.
4: Отчасти да. Там, наверное, самое главное, что у них зарплата выше, то есть у них экономика лучше сходится. А вот до глобального беспилотника. То есть там какая концепция есть? Мы можем использовать беспилотник с пилотом. Ну, условно, беспилотник с пилотом.
0: Ну, некий, на земле.
4: Некий дрон с пилотом на ручном управлении. Пилоту мы должны платить достаточно хорошую зарплату, потому что он пилот. И экономика становится неинтересной. Когда дрон летает полностью автоматически, это надо очень, очень хорошо отлаживать и так далее. Но когда дрон начинает летать полностью автоматически, экономика становится совершенно другая. То есть мы экономим на вот, оплате труда пилота, как бы это цинично ни звучало, и экономика становится интересной уже и в сельском хозяйстве, и в беспилотной доставке. Это очень быстро набирающие обороты отрасли. Это в Китае, в Соединенных Штатах. Да, то есть то, что у нас сейчас есть, там пункты выдачи заказов, там ПВЗ, вот все то же самое, только товары доставляет дрон. И это замечательно, это можно сделать для тех областей, которые труднодоступны, там какие-нибудь маленькие коттеджные поселки, там удаленные какие-то районы. И это можно сделать максимально быструю, максимально разнообразную доставку. Это вот очень коммерчески выгодное такое направление. Но мне кажется, сельское хозяйство, мониторинг и, собственно, сама обработка полей, и дрон-логистика.
0: Геодезия, картография.
4: Геодезия, картография, безусловно, здесь уже используются, это безусловно, там можно и с пилотом, потому что это достаточно такая разовая штука, хотя на самом деле облет какой-то большой области и составление кадастровых планов, это здесь уже вовсю используются беспилотники, это уже не перспективная отрасль, а абсолютно реальная.
0: То есть это
4: отрасль.
0: Вопрос масштабирования?
4: Да, да, вопрос, когда экономика начнет быть интересной для бизнеса.
0: Самарский университет имени Королева разработал нейросетевую навигационную систему для беспилотных летательных аппаратов. Позволяет дронам самостоятельно следовать заданному маршруту без участия оператора. В основе системы лежат технологии искусственного интеллекта, технического зрения. Система называется «Навигатор». Вот поподробнее, если возможно, если она не двойного, опять же, назначения, о ней рассказать.
4: Это как раз вот в рамках Центра искусственного интеллекта второй волны мы разработали и запатентовали фреймворк «Навигатор», один из трех фреймворков, который мы разрабатываем. Там основная задача – это использование технического зрения и искусственного интеллекта для, в первую очередь, разрешения каких-то внештатных ситуаций. Ну, там первый пример – это нам необходимо экстренно сесть, нам нужно сесть не, ну, во-первых, безопасную для дрона и безопасную для окружающих локацию, да, то есть мы не должны сесть на животное, на человека и так далее. Здесь мы анализируем безопасность в зоне посадки. И второе – это реакция на какие-то внештатные столкновения, там, реакция на сближение с птицами, с другими дронами, какие-то внезапные там… При, например, при обработке сельхозугодий мы летим на низкой высоте, там могут быть какие-то там столбы, деревья неучтенные и так далее. То есть там высота от 5 до 10 метров. Когда мы говорим про дрон-логистику, это уже там от 100 и выше, да, то есть там уже внезапного дерева быть не может, но вот какое-то столкновение с другими летящими объектами может быть. Ну и следующее, что стало крайне актуально, это полет по видео. То есть, если раньше у нас работал GPS и все было хорошо, мы летели по глобальной спутниковой навигации, то сейчас, ну, даже говорят, что мы сейчас начинаем новую пост-GPS эпоху, да, то есть эпоху, когда GPS ненадежен, в него верить нельзя и приходится лететь по техническому зрению. Вот так мы тоже умеем летать, и вот эти все решения внедряются у наших партнеров.
0: Обобщая, напоминаю, что это была программа, подкаст «Формула места». И ну, мы продолжим искать, озвучивать разные, но одинаково важные составляющие большой формулы любви, уважения и гордости к, да, собственно, к нашей малой родине, к Самаре. И действительно, нам есть чем гордиться. И это в первую очередь люди, которые создают и развивают те технологии, которые нам будут и сейчас помогают, и будут помогать в будущем. Всего доброго. До свидания.
4: Спасибо большое. Спасибо.
3: Формула места. О прошлом, настоящем и будущем Самарского края.

Но девочки всегда во мне чего-то находили. Не знаю, что на девочкам виднее. Этим я поделился секретом. Первый раз, первый раз, первый раз.

0: С днем радио! Дмитрий Калиновский, директор филиала Самарского областного радиотелевизионного передающего центра.
1: День радио является нашим и моим профессиональным праздником. Я по образованию инженер, радиоинженер. Собственно говоря, изобретение 131 год назад технологии радио Поповым определило мою карьеру. В 96 году я закончил институт, наш ныне университет телекоммуникации и информатики. Хотел бы всех коллег, ветеранов нашей отрасли поздравить с этим знаменательным праздником, с Днем радио, пожелать бесперебойного оказания услуг, надежного, качественного. Для тех, кто сегодня на дежурстве, на смене, пожелать спокойной работы. Всех радиослушателей поздравляю с наступающим Днем Победы, нашим самым главным праздником. День радио, День Победы с 45-го года идут рука об руку. И отдельное поздравление я бы хотел высказать самому опытному ветерану нашей отрасли Фоменко Николаю Пантелеичу, участнику Великой Отечественной войны, который в этом году будет отмечать свой уже столетний юбилей. Долгие годы он работал в управлении связи Куйбышевской области, активно всегда консультирует, направляет, наставляет меня в том числе и в вопросах перехода на цифровое вещание, за что ему большое спасибо и долгих лет жизни.
0: С днем радио! Реклама. Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом подшипник МАШ Самара. Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-66-06.
2: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
3: Медиа-агентство «Самара-450» – главный информационный ресурс региона. Здесь рождаются новости и формируются смыслы. Точно, взвешенно, профессионально. «Самара-450» – в центре событий. Будьте в курсе, будьте с нами. 450media.ru для слушателей старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107.3 FM в Сергии.

0: Ситуация на дорогах.
1: Когда на минуте 4 баллах из 10 возможных сообщает нам сервис Яндекс.Карты, местами можно встретить затруднения. В частности, постоять придется на Нововокзальной. От Нагорной до Старозагоры время проезда составит 18 минут. На Советской Армии стоим от Новосадовой до Московского шоссе. 16 минут придется потерять там. На Авроре затруднено движение от Южного моста до Промышленности. Время проезда составит 5 минут. В центре стоим на Полевой от Молодогвардейской до Мичурина. 6 минут время проезда. Что же касается Тольятти, когда на минуте по-прежнему затруднено движение на обводном шоссе от кладбища номер 1 до Новозаводской улицы. Время проезда составит 10 минут. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: В конце каждого часа музыка лучших моментов вашей жизни.
1: Музыка лучших моментов.
2: Спонсор программы ООО «Победа Аграхим». Проверено на собственных полях. Компания «Победа Аграхим». Личный опыт – наша гарантия. Поставляем средства защиты растений и гибриды подсолнечника научно-производственного объединения «Алтай». Селекционно-семеноводческой компании «СИБ-Агроцентр». Гибриды подсолнечника «Вектор», «Спектр», «Синтез», «Атом», «Союз», «Юнион» и «Сорт Аллей» вызревают там, где другие не успевают. 8-964-978-12-83. Тольятти. Улица Победы, 13. «Победа Аграхим».

0: Самарской области 13 часов. Выпуск новостей.
1: В студии Антон Белов. Здравствуйте. В Самарской области на днях начнется ремонт двух мостов на подъездах к федеральным трассам. С 10 мая в Красноярском районе закроют для движения мост через реку Сок на 5-м километре дороги Урал-Большая Каменка, Русская Селитьба, Большая Чесноковка. А с 12 мая нельзя будет проехать по путепроводу через железнодорожные пути на 17-м километре дороги Самара-Большая Черниговка до трассы Самара-Волгоград в Волжском районе. Вопросы обновления искусственных сооружений находятся на особом контроле губернатора Вячеслава Федорищева. При формировании плана на нынешний год учтено поручение главы региона о системном подходе к ремонту мостов, включая небольшие сооружения с высокой социальной значимостью. Областной Минтранс разработал программу «Мосты и путепроводы», рассчитанную до 2036 года. Она предусматривает ремонт всех искусственных сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии. В Самарской области идет подготовка к летнему отдыху детей. В частности, в Тольятти будущую летнюю оздоровительную кампанию обсудили на заседании межведомственной комиссии с участием руководителей детских лагерей, представителей надзорных ведомств и городских служб. Сейчас детские лагеря готовят программы смен, посвященные Году единства народов России, а также мероприятия по безопасности детей, формируют педагогические коллективы, приводят в порядок территории, проводят противопожарные работы и ремонтируют ограждения. В мае все лагеря пройдут проверку межведомственной комиссии. Специалист оценит санитарное состояние объектов, пожарную и антитеррористическую безопасность, а также условия пребывания детей. В Сызрани 60 автобусов оснастят камерами видеонаблюдения. Этого добилась прокуратура. Специалисты надзорного ведомства провели проверку после обращения одного из местных жителей. Выяснилось, что компания, занимающаяся пассажирскими перевозками, не оборудовала свои автобусы обязательными системами видеонаблюдения, а это нарушение требований транспортной безопасности. Прокуратура обратилась в суд, там обязали организацию установить камеры на автобусах. Компания закупила необходимое оборудование и готовится к его размещению. Губернские спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве России по спорту людей с интеллектуальными нарушениями в дисциплине тхэквондо Пхумсе. В соревнованиях приняли участие 70 борцов из 11 регионов. Самарскую область представляли 7 человек. Они завоевали 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. Эти и другие новости на информресурсах медиа-агентства «Самара-450».

прошли незаметно сельские три дня. И зимой, и летом дома ждут меня. То застолье, то парная, неудобно отказать.

0: Реклама.
1: Сердце проверил, сосуды проверил, щитовидку проверил.
2: Так быстро все успел?
1: В РЖД медицине комплексное обследование проходит.

0: «Общее дело». Вступайте в мобилизационный резерв в Самарской области. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 226 65 66. Радио 450. 92,5 FM в Самаре и Новокуйбышевске. Радио.

0: год 175-летия Самарской губернии.
1: Для слушателей старше 6 лет.
2: Я люблю Самарскую область за то, что это моя родина.
0: Лидия Рогожинская, временно исполняющая обязанности министра спорта Самарской области.
2: Я родилась в городе Куйбышеве, на Безымянке, и провела все свое детство на спортивных аренах, спортивных залах, спортивных площадках. Благодаря тому, что я вот бывшая спортсменка, и очень многие локации, такие как стадион «Металлург», да, и стадион «Крылья Советов», стадион «Восход» и авиационный завод, это все площадки, где проходила моя юность, молодость. Я обожаю Самарскую область за уже сегодняшний внешний вид, за то, что когда-то, придя в старый дворец спорта и начав заниматься фигурным катанием, я вижу, какой прекрасный спортивный современный объект мы имеем с вами на сегодняшний момент. И за то, что у меня на сегодняшний момент существует память. Память о том, каким наш регион был и какой Самарская область становится сейчас. Ну, наверное, за это я люблю Самарскую область.
0: 175 причин.

0: С днем радио! Николай Прощелыкин, генеральный директор «Волгогазтелеком».
1: Уважаемые жители Самарской области, дорогие коллеги, ветераны и сотрудники предприятий связи. С вами на связи генеральный директор компании «Волгогазтелеком». Сердечно поздравляю вас с Днем Радио, с праздником, который объединяет поколение инженеров, связистов, изобретателей и всех тех, для кого радиоволны стали не просто физическим явлением, а делом всей своей жизни. Самарская область всегда была территорией передовых идей. Сегодня мы с гордостью говорим, радио живет и побеждает, но уже в новом цифровом обличье. За привычным понятием радио стоит спутниковая навигация, интернет, скоростные сети, конечно же, искусственный интеллект и квантовые технологии. Команда «Волгогазтелеком» гордится тем, что обеспечивает связью, интернетом и цифровым телевидением тысячу жителей Самарской области. Сегодня мы делаем акцент на будущее, умные сети, сверхскоростной интернет, цифровые технологии, которые приходят прямо сейчас в ваш дом и офис. Коллеги, спасибо вам, что делаете цифровой мир реальностью. От имени компании жителям Самарской области желаем всегда быть на волне быстрого интернета, яркого телевидения и никаких помех в эфире и жизни. С днем радио, Самарская область!
0: С днем радио! Реклама. Рациональная организация сельскохозяйственного производства. Помощь в развитии агробизнеса от производителя. «Волга-Агрокомпания» представляет. Комплекс «Агро», город Барнаул. Посевной комплекс «Алтай-Диск» 12 тысяч. Агрегат для прямого мульчирования и традиционного посева. Возможность внесения трех видов материалов с разной нормой высева. Зерносушилки от компании «Комплекс Агро». Универсальность, высокая производительность, максимально равномерное просушивание, пожаробезопасность и устойчивость к морозу. Удобное управление. Система автоматики. Работает на любых видах топлива. Компания «Влако». Самара. Улица Утевская, 20А. Телефон 207-66-06.
2: В «Агрохолдинг Василина» на постоянную работу требуются водители грузового автотранспорта категории «Е». Официальное трудоустройство. Своевременная и достойная заработная плата. Оплата больничных, командировочных. Бесплатное горячее питание, проживание. Предлагаются разные графики работы. Работа вахтовым методом. Собственная ремонтная база. Оформление за счет организации личной карты тахографа. Обращаться по телефону 8-937-648-68-30. Повторяем. 8-937-648-68-30.
3: 10 минут от города, и вы в загородных домах «География» вашего отдыха. Здесь можно жить в Мексике, отдыхать на Бали или топить печь в русской избе. Панорамный вид на озеро, спа-джакузи. В «Географии» вашего отдыха путешествие ближе, чем вы думаете. Телефон 8-917-018-78-88.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа «Гречневая царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Вакансии Самары требуются: водитель электротележки, кладовщик, контролер УТК на производство, маляр по металлу, слесарь-испытатель авиационных агрегатов, стропольщик, уборщик помещений, телефон 207-52-52, охранники, телефон 8-927-716-40-83, помощник воспитателя, телефон 336-43-90, раздатчица, телефон 8-927-268-32-39, уборщица производственных и служебных помещений, телефон 8-927-705-40-62, составитель поездов, телефон 205-74-19, уборщица производственных и служебных помещений, телефон 8-917-898-41-80. Требуются водители грузовых автомобилей, телефон 8-927-761-37-76, 8-927-761-37-76, охранники, вахта, телефон 8-927-127-84-66, телефон для размещения вакансий 922-74-76 для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 105,5 FM в Кошках.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня днем, по сообщению синоптиков, губерния ожидается облачная с прояснениями погода. В Сергиевске, Клявлине, Исаклах, Шантале, Кошках, Елховке, Похвистневе, Отрадном, Кинель-Черкасах, Богатом Борском и Алексеевке от 23 до 25 градусов со знаком «плюс». В Нефтегорске, Новокуйбышевске, Большой Глушице, Пестравке, Большой Черниговке и Красноармейском также плюс 23, плюс 25. В Сызране, Октябрьске, Бизинчике, Чапаевске и Жигулевске от 22 до 24 тепла. В Тольятти также плюс 22, плюс 24, солнечно и ясно. В Самаре ожидается малооблачная погода, ветер северо-восточный. Точный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Столбики термометров покажут от 24 до 26 градусов со знаком «плюс».

0: слушателей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, я Александр Ломаев, и сегодня есть повод вспомнить русского физика и электротехника Александра Попова, который именно 7 мая 1895 года представил миру радиоприемник. С тех пор радио стало неотъемлемой частью нашей жизни, а 7 мая, как и во всей стране, в Самаре отмечается праздник День радио, хотя само радиовещание в нашем городе началось лишь в 1927 году. «Слушайте Самару!» Под таким заголовком губернская газета «Коммуна» опубликовала 4 января 1927 года первую в истории области местную программу радиопередач. Накануне Нового года техническая комиссия приняла в эксплуатацию новую широковещательную радиостанцию. Она обошлась губернской казне в 28 тысяч рублей. Передатчик и радиостудия располагались в здании губисполкома. Антенна была подсоединена к мачте станции радиосвязи Средневолжского округа. Уже в феврале в Самаре работало 560 громкоговорителей. 29 марта 1927 года они передали первую трансляцию из Москвы. Передача шла через только что построенную в столице радиостанцию «Большой Коминтерн». Также в этот день, в 1975 году, на перекрестке Московского шоссе и проспекта имени Кирова был открыт монумент боевой и трудовой доблести кубышевцев в годы Великой Отечественной войны. В том же году в Автозаводском районе Тольятти был принят в эксплуатацию дворец спорта «Волгарь». А в 1988 году в совхозе «Кряж» Волжского района состоялся первый выпуск радиогазеты «Совхозные новости». Родились в этот день русский композитор, дирижер и музыкально-общественный деятель Петр Ильич Чайковский. Русская балерина танцевала во Франции, США и Германии Ксения Триполитова. И русский советский поэт-переводчик Николай Заболоцкий. Есть повод.

0: Реклама.
1: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом подшипник МАШ Самара. Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-66-06.
2: Мама говорит, что на дороге нарисована зебра, чтобы ее все видели. Но иногда кажется, что ее вижу только я. Машины мчатся, не замечая полосок, а дядя в телефон уткнулся и бежит, где нет светофора. Он что, не знает, что зебра волшебная?
3: Пешеходный переход – это не просто рисунок. Это договор о взаимном уважении. Водитель, убедись, что проезд безопасен. Пешеход, переходи только на зеленый свет, убедившись, что все машины остановились. Правила дорожного движения – это язык, на котором говорят жизнь и уважение. Соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя и те, кто рядом с вами.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 105,6 FM в Кинель-Черкасах. Радио.

0: Ситуация на дорогах.
1: По-прежнему о 4 баллах из 10 возможных сообщает нам сервис Яндекс.Карты. Постоять придется на Нововокзальной. От Нагорной до Старой Загоры время проезда составит 15 минут. На Советской Армии стоим от Новосадовой до Московского шоссе. 13 минут составит время проезда. На Ракитовском шоссе затруднено движение от улицы Магистральной до проспекта Карла Маркса. 12 минут потерять придется там. Кроме того, в центре затруднено движение на Красноармейской от Фрунзе до Самарской. Время проезда составит 4 минуты. Что же касается Тольятти, небольшая пробка сохраняется на обводном шоссе от кладбища номер 1 до Новозаводской улицы. 9 минут придется потерять. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 14 часов. Выпуск новостей.
1: В студии Антон Белов. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федорищев навестил в областной больнице Середавина самарца, пострадавшего от атаки беспилотников во время массированной вражеской атаки 23 апреля. Тогда обломки летательного аппарата попали в жилой дом. Во время происшествия 49-летний Сергей находился неподалеку, ожидал транспорта на остановке. Его задело осколками. Мужчина перенес несколько операций и теперь идет на поправку. Губернатор отметил, что сейчас это единственный из всех пострадавших от атак беспилотников в регионе, кто остается госпитализированным. Остальные пациенты выписаны. Вячеслав Федорищев пообщался с коллективом отделения, поблагодарил за слаженную работу по спасению людей. Министерство просвещения России формирует единый перечень организаций, где готовят вожатых по современным стандартам. Новая система поможет директорам лагерей подбирать квалифицированных сотрудников, а будущим вожатым выбирать проверенные программы обучения. Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что именно вожатый проводит с детьми большую часть времени в лагере, помогает решать повседневные вопросы, организует занятия, отвечает за атмосферу в коллективе. Поэтому от его подготовки напрямую зависит безопасность и качество отдыха. Фильм, снятый в Самарской области, презентовали на фестивале «Киномаёвка», который прошел в Крыму. Территория арт-кластера «Таврида» собрала представителей киноиндустрии и государственной власти, жителей и гостей полуострова. Центральным событием фестиваля стал конкурс работ молодых кинематографистов «Мост Горизонты». На него поступило более 200 заявок. В основную программу кинопоказов вошли 43 картины из 42 регионов. В их числе фильм «Анна», съемки которого прошли в Самарской области. Экспертное жюри определило сильнейшие игровые и документальные картины сезона в разных номинациях. Самарская межрайонная природоохранная прокуратура при проверке установила, что не установлены охранные зоны трех памятников природы регионального значения – Иргизская пойма, ландшафтный комплекс вдоль реки Малый Иргиз и Васильевские острова. А это может привести к нарушению их использования, загрязнению, неблагоприятному антропогенному воздействию и отчуждению. Природоохранный прокурор обратился в суд. Там удовлетворили требования об устранении нарушений природоохранного законодательства. На областное министерство природных ресурсов и экологии возложена обязанность по подготовке проектов решений о создании охранных зон памятников природы. Эти и другие новости на информресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: Реклама.
1: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
2: Жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона Жалюзи. Звоните 214-0102. 214-0102. Врона Жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
3: В сети магазинов «Резинка»

0: «Я рисую космос», посвященный юбилею первого полета человека в космическое пространство.
1: К участию приглашаются художники от 6 до 17 лет. Присылайте фоторабот на электронный адрес artsobaka@savainfo.ru. Дайте волю фантазии и покажите свое видение бескрайнего космоса. Победители получат дипломы и памятные призы. Подробные условия на сайте 450media.ru в разделе «Акции» и в группе «Самара 450 медиа» в соцсети ВКонтакте. Партнеры проекта ООО «Центр современных профессий и образования». Сеть магазинов «Дачный дворик» и П. Вагизова РР. Организатор акции ГАО СО «Медиа-агентство Самара 450». Сроки проведения с 16 марта по 22 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте 450media.ru без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 103.7 FM высоко.

0: «Право знать». Для слушателей старше 12 лет.
1: Слушательница Мария поделилась своей ситуацией. С мужем приняли решение о разводе, договорились без претензий друг к другу и в связи с обстоятельствами хотели бы развестись оперативно. Однако у супругов есть несовершеннолетние дети, и в этом случае суд дает трехмесячный срок на примирение. Можно ли как-то ускорить процесс, интересуется Мария. Отвечает член Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России, договорный и судебный юрист Наталья Калашникова.
2: Мария, действительно, если есть общие несовершеннолетние дети, для расторжения брака вам необходимо обратиться в суд, а не в ЗАГС. При этом упомянутый вами трехмесячный срок предоставляется судом для примирения только при несогласии одного из супругов на расторжение брака. Чтобы ускорить процесс в суде, необходимо уже в заявлении о расторжении указать на отсутствие возражений второго супруга и на договоренность родителей о месте проживания совместных детей. После принятия судом иска хорошо от второго супруга подать письменное объяснение о своем согласии на расторжение брака. Но в любом случае, пунктом 2 статьи 23 Семейного кодекса прямо закреплено, что расторжение брака производится судом не ранее истечения месяца со дня подачи супругами заявления. Рекомендую вам принять взвешенное решение, поскольку часто дата расторжения брака напрямую влияет на последующий порядок раздела совместно нажитого имущества супругов.
0: Право знать.

0: Реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 103,6 FM в Хворостянке. Радио.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Аэропринт». «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Сегодня ночью, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается ясная погода без осадков. Плюс 10-12 градусов по Хвеснове, Отрадам, Исаках, Шантале, Кошках и Елховке. В Нефтегорске, Пестравке, Большой Глушице и Новокуйбышевске до плюс 13 градусов. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке и Чапаевске до плюс 14. В Тольятти осадков не ожидается ночью. Ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Давление в пределах нормы, температура воздуха плюс 12, плюс 14. В Самаре безоблачная погода, осадков не ожидается. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление в пределах нормы. 747 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха от 13 до 15 выше нуля.
0: Спонсор выпуска. Какая бы ни была погода за окном, для хорошей рекламы всегда сезон. Типография «Аэропринт» печатает буклеты, блокноты, каталоги, журналы, календари и многое другое для вашего бизнеса. Ярко, качественно и точно в срок. «Аэропринт» – типография, которую рекомендуют. Подробности по телефону в Самаре 342-65-65.

0: Днем радио. Вадим Ружников, ректор Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики.
1: Я поздравляю всех коллег, преподавателей, студентов, всех причастных к этому профессиональному празднику. Я хотел бы отметить, что, уважаемые друзья, у нас очень с вами серьезная работа, на нас лежит большая ответственность. Зачастую от отправленного смс-сообщения, от какого-то звонка порой зависит человеческая жизнь. Поэтому пусть нам хватит всем энергии, сил на то, чтобы эти технологии развивались, и они служили на благо человечеству.
0: С днем радио! Реклама. Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом подшипник МАШ Самара. Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-66-06.
2: Волжская коммуна. Официальное издание правительства Самарской области. Достоверная информация, современный формат, все главные новости региона. Оформить подписку можно в отделении партнеров. Подробности на сайте 450media.ru в разделе «Газета» или по телефону 8-846-226-65-66. Волжская коммуна. Время читать. Для слушателей старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 91,9 FM в Тольятти и Жигулевске. Радио.

0: Ситуация на дорогах.
1: Загруженность самарских дорог оценивается в данную минуту Яндекс.Картами в 5 баллов из 10. На Авроре Южном мосту от Южного шоссе до Заводского шоссе простоите около 10 минут. На Киевской, Партизанской от Московского шоссе до Мариса Тереза тоже 10 минут потратить придется. На Белорусской затор от Обувной улицы до завода Нефтемаш. По Московскому тоже стоит автотранспорт от Георгия Демидова до Ташкентской. И на проспекте Ленина плотно от Полевой до Осипенко. Полевая улица стоит от Самарской до Мичурина, на Красноармейской пробка от Фрунзе до Самарской. В Тольятти на Южном шоссе затруднение от Ботанической до Барковской, на обводном шоссе пробка от Российской до Строителей. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 15 часов. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федоричев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня создания Вооруженных сил России. Глава региона подчеркнул, каждый день защитники Отечества проявляют мужество, профессионализм, верность присяге и готовность к самопожертвованию, качества которой во все времена отличали наших воинов. Этот праздник приобретает особое значение сегодня, когда российская армия защищает национальные интересы страны и безопасность граждан, решая в зоне специальной военной операции задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим, президентом России Владимиром Путиным. Героизм и стойкость солдат, офицеров и генералов, самоотверженный труд работников оборонно-промышленного комплекса и других секторов экономики, социальная поддержка, которую оказывает государство участникам и ветеранам СВО и их близким, все это делает армию и флот России неодолимой силой, надежным щитом страны, гарантом ее суверенитета, безопасности и свободного развития. В Самаре приступили к цветочному оформлению улиц и общественных пространств. Основные работы сосредоточены на территориях, где состоятся праздничные события в честь Дня Победы. Это, в частности, Парк Победы, мемориал на площади памяти, улица Молодогвардейская. Более 7 тысяч растений к 9 мая высаживают на пешеходной улице Ленинградской. Телефонные мошенники разыграли многоступенчатый спектакль, чтобы выманить у врача-стоматолога крупную сумму. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Самарской области, в одном из мессенджеров к женщине обратился незнакомец, который представился сотрудником юридической фирмы. Он написал, что от ее имени оформлена доверенность на продажу автомобиля. После сообщения последовал звонок. Собеседник представился юристом, работающим с нотариусом, и он сообщил, что доверенность якобы оформлена на подставное лицо, и машину хотят продать без ведома владелицы. При этом сослался на надежный источник в нотариате. Злоумышленник настаивал, что действовать нужно немедленно, и предложил за 2,5 миллиона рублей не допустить сделку. Он пообещал вернуть деньги после решения проблемы. Женщина сомневалась, но из-за давления и спешки в итоге согласилась. Как только деньги ушли со счета, связь с мнимым юристом прервалась. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию. В Самарской области Волга прогрелась до 13 градусов. Правда, такие показатели зафиксировали только в районе Сызрани. У берегов Тольятти температура воды в Волге составляет 7 градусов, а около Самары всего 5 градусов. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: Реклама.
1: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
2: Так быстро все успел?
1: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Медиаагентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляют о старте 10-го регионального конкурса компаний «Достояние губернии 2026». Номинации: промышленность, предпринимательство, малый и средний бизнес, наука и технологии будущего, импортозамещение, агропромышленный комплекс, торговая марка, туризм и индустрия гостеприимства.

0: 15 лет.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 миллиона 600 тысяч рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107.3 FM в Сергиевске. Радио 450.

0: старше 12 лет.
1: Еда – это феномен культуры и способ познавания мира. А гастрономия – это и наука, изучающая связь между культурой и пищей, и искусство, как музыка, живопись, театр и литература. Вкусных всем ощущений и эмоций от процесса приобщения к прекрасному. Утонченная проза Владимира Набокова может создать впечатление, что и в кулинарии он предпочитал изысканные блюда с изящными названиями. В реальности же все обстояло с точностью до наоборот. Писатель говорил: «Я не прихотлив в еде, ни за что не променяю мою любимую яичницу с ветчиной на меню, в котором тьма опечаток». Владимир Набоков не был гурманом и относился к еде утилитарно. В письмах жене Вере он часто отчитывался о съеденном, при этом писал с юмором. Ужинал при участии мясиков и двух сосисок. А в обедах, среди прочего, регулярно упоминаются биточки. Обедал битки с фаршированными томатами. Судя по всему, это были цвибельклопсы. Вкусные, но дешевые биточки немецких бюргеров, где лука, жира и сухарей больше, чем самого мяса. Набоковские метафоры питания и еды даже стали предметом гастрофилологического исследования. Много лет спустя, в 1972 году, саркастически откликаясь на просьбу журналистки поделиться рецептом любимого блюда, Набоков сочиняет спартанскую инструкцию по приготовлению яйца, способом, который он сам называет «а-ля Набокок». Необходимо вскипятить воду в кастрюльке. Пузыри послужат сигналом к тому, что она уже кипит. Извлечь из холодильника два яйца на одну персону. Держать под горячей водой из крана, чтобы подготовить к той участи, что их ждет впереди. Поместите яйцо в кастрюлю одно за другим. Постарайтесь, чтобы они беззвучно соскользнули в кипящую воду. Сверяйтесь теперь со своими наручными часами. Встаньте над посудиной с ложкой и следите, чтобы яйца, склонные перекатываться по дну, не стучали по злополучным сторонам кастрюльки. В случае, если яйцо таки треснет в воде, которое сейчас уже пузырится как сумасшедшее, и начнет извергать облако белого вещества, вроде медиума в старомодном сеансе, следует его выудить и выбросить. Возьмите теперь другое яйцо. И впредь будьте осторожнее. Через 200 секунд, ну или скажем 240, с учетом прерываний, начинайте операцию по извлечению яиц из воды. Поместите их в чашечки для яиц, тупым концом кверху. Вооружившись чайной ложечкой, постучите по поверхности скорлупы так, чтобы образовался маленький люк, и скажите курочке «Привет». Приготовьте немного соли и белого хлеба с маслом. Приятного аппетита! В Европе Набоков снимал жилье со столом и ел то, что готовили для постояльцев. Поэтому выбор блюд принадлежал не ему. Однообразие меню было вынужденным. Однако есть упоминание о кулинарном пристрастии писателя. В рассказе «Звонок» упоминается розовый пирог, который, вероятно, представлял собой творожный пирог с вишнями, любимый самим Набоковым и популярный в Германии в начале 20 века. У писателя-гения Владимир Набоков выдвигался на Нобелевскую премию по литературе 11 раз. Были свои традиции. Чашка крепкого черного кофе без сахара, стакан воды и 100-150 мл сухого красного вина. Потом на прогулку, после которой уже можно подкрепиться основательно. Человека делают счастливыми три вещи – любовь, интересная работа и возможность путешествовать. В принципе, можно добавить к мнению Набокова и свое. Это четыре вещи, плюс вкусная еда.
0: На вкус и цвет. Реклама. Волга Агрокомпания предлагает инновационные машины с гидростатической трансмиссией, с возможностью установки колес низкого давления, а также разбрасывателя минеральных удобрений. Самоходные опрыскиватели БАРС производства Казантельмаш. Электронная система опрыскивания. Три режима управления колесами. Бортовой компьютер и GPS-навигатор. Точное и равномерное внесение препаратов в любое время суток. Гарантия 2 года. Компания Влако на защите растений от вредителей, болезней и сорняков. Мы за высокий урожай. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон 207-6606.
2: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил «Некондицию» дешево. Огромный выбор «Некондиции» на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077. Сломалась турбина? Мы поможем. Мастерская по ремонту турбин «Турбопрофи». Профессиональная диагностика и ремонт турбин в Самаре любой сложности. Сайт turbodefizprofi.ru. Адрес: город Самара, Авроры 150Г. Телефон 8-846-229-54-64.
3: В сети магазинов «Резинка» новая услуга. Ремонт гидроцилиндров любой техники. Напыляем и ремонтируем штакан. Изготовим ремкомплект под любой цилиндр. Телефон 8-964-991-46-25.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107 FM в Большой Глушице. Радио.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор выпуска ООО «Смотри» клиника «Самара». Глазные клиники «Смотри». Сегодня ночью, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается ясная погода без осадков. Плюс 10-12 градусов по Хвесневе, Отрадам, Исаклах, Шантале, Кошках и Елховке. В Нефтегорске, Пестравке, Большой Глушице и Новокуйбышевске до плюс 13 градусов. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке и Чапаевске до плюс 14. В Тольятти осадков не ожидается ночью. Ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Давление в пределах нормы. Температура воздуха плюс 12, плюс 14. В Самаре безоблачная погода, осадков не ожидается. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление в пределах нормы. 747 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха от 13 до 15 выше нуля.
0: Спонсор выпуска. Яркие краски без катаракты. Акция в клинике «Смотри». Замена хрусталика от 24 900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги, современное оборудование. Ждем вас в Самаре по адресу Максима Горького, 129. И в Тольятти по адресу Карла Маркса, 50. Клиника «Смотри». Вернем молодость зрения. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца мая.

0: Слово за словом. Для слушателей старше 12 лет.
1: Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой.
2: А вы знаете, что изначально слово «небоскреб» употреблялось вовсе не в том смысле, к которому мы привыкли, то есть не для обозначения очень высокого здания? В русском языке это слово появилось в начале 20 века, как калька с английского skyscraper, в котором sky – это небо, а scraper – скребок или тот, кто скребет. А в английском языке, как гласит многотомный оксфордский словарь, слово skyscraper впервые было отмечено в 18 веке, в 1788 году, как имя лошади, выигравшей тогда эпсомские скачки. Чуть позже, в 1794-м, британские моряки в своем сленге стали использовать слово «небоскреб» для обозначения особого треугольного паруса на верхушке корабельной мачты. В 1800 году это был фасон высокой шляпы или колпака. В 1826 году небоскребами называли высокорослых длинноногих лошадей, а спустя 30 лет это прозвище стали употреблять уже и в отношении людей с необычно высоким ростом. С 1866 года термин skyscraper укрепился в английской спортивной лексике. Так стали называть высокий посыл мяча в баскетболе и крикете. В русском спортивном сленге есть его аналог. Это свечка. В начале 1880-х годов слово «небоскреб» можно было нередко услышать в отношении птиц высокого полета, а к высотным домам этот термин стали применять, начиная с 1885 года, когда в американском Чикаго построили 10-этажное здание страховой компании, небывалой по тем временам высоты – целых 42 метра. Через несколько лет в США было уже много подобных многоэтажек и появилась потребность в специальном обозначении таких домов. В Российской империи первые небоскребы появились в Москве, и назывались они тучерезами, от немецкого «Wolkenkratzer». Построил их немец, архитектор Эрнст Рихард Карлович Нирнзее. Одно из самых известных его зданий – десятиэтажный дом Нирнзее. Он был возведен в 1913 году в Большом Гнезняковском переулке в центре столицы. Но слово «тучерез» в русском языке не прижилось, уступив место небоскребу.
0: Слово за словом.

0: днем радио.
1: Александр Кондаков, генеральный директор компании «Другой телеком».
2: Коллеги, дорогие связисты, поздравляю всех нас с профессиональным праздником – Днем радио и связи. Работая в сегменте Джипон, мы привыкли, что наш труд самый прозрачный и надежный. Один луч света на всех – и тишина в канале, и порядок в сети. В отличие от крупных игроков, мы видим каждого абонента в лицо. Мы знаем, у кого вчера котенок перегрыз патчкорд, а кто платит за интернет вперед до 2030 года. Хочу сказать простое, но важное. Спасибо вам за ваш труд. За то, что даже в минус 30 или в дождь, днем или ночью, вы едете менять ОНТ и настраивать Wi-Fi там, где никто ничего не трогал. Восстанавливать работу сети. Света вам в линиях, тепла в общении, устойчивого сигнала сквозь любые реформы и добрых слов от абонентов. С праздником, коллеги!
0: С днем радио!
1: Реклама. В агрохолдинг «Василина» на постоянную работу требуются водители грузового автотранспорта категории Е, КМУ, а также кладовщик и бухгалтер. Официальное трудоустройство, своевременная и достойная заработная плата, оплата больничных, командировочных, бесплатное горячее питание, проживание. Предлагаются разные графики работы, работа вахтовым методом, собственная ремонтная база, оформление за счет организации личной карты тахографа. Обращаться по телефону 8 937 648 68 30. Повторяем, 8 937 648 68 30.
3: Медиагентство «Самара-450» – главный информационный ресурс региона. Здесь рождаются новости и формируются смыслы. Точно, взвешенно, профессионально. «Самара-450» – в центре событий. Будьте в курсе, будьте с нами. 450media.ru для слушателей старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107.3 FM

0: Ситуация на дорогах.
1: 5 баллов из 10 оценивается загруженность самарских дорог в данную минуту. На Народной от Шоссейной до Обувной простоите около 15 минут. Затруднения на Ракитовском шоссе от Магистральной до проспекта Карла Маркса. И машины скопились на Авроре на участке от Дыбенко до Мариса Тореза. Полевая улица в пробке от Самарской до Мичурина, стоит Соколова от Лесной до Новосадовой. На Тухачевского затор от Дачной до Партизанской также. В Тольятти на Южном шоссе от Ботанической до Барковской плотное движение. На Коммунальной тоже затруднения имеются от Ботанической до Барковской улицы. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

В конце каждого часа музыка лучших моментов вашей жизни.

0: Самарской области 16 часов. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федоричев поздравил работников и ветеранов отрасли связи с Днем радио. Глава региона подчеркнул, сегодня от уровня развития телекоммуникационной инфраструктуры, скорости внедрения новых технологий, решений научного и кадрового потенциала отрасли связи во многом зависят темпы социально-экономического развития Самарской области, инвестиционная привлекательность региона. Губернатор отметил, что задача областного правительства – создать благоприятные условия для устойчивого и поступательного развития этого сектора экономики. По поручению президента России Владимира Путина реализуется нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Работники отрасли, инженеры, связисты, творческие редакции, сотрудники телекоммуникационных компаний, ветераны связи также поздравляют коллег, слушателей и всех причастных с Днем радио. Эти поздравления можно услышать сегодня на радио 450. В Пестравке отремонтированная перед половодьем конструкция плотины выдержала нагрузку. Ранее гидротехническое сооружение находилось в критическом состоянии. В прошлом году объект вошел в государственную программу развития водохозяйственного комплекса Самарской области, что позволило начать капитальный ремонт. До повышения уровня воды подрядчик успел выполнить первоочередные задачи. Восстановил тело сооружения, ликвидировал пустоты, устроил дренажные отверстия, укрепил основание откосы. Полное завершение капитального ремонта запланировано на конец ноября нынешнего года. После приемки работ сооружение, ранее числившееся бесхозным, будет поставлено на баланс Пестравского района. Это позволит в дальнейшем обслуживать плотину и своевременно проводить необходимые работы. В Самаре открыли выставку «175 лет в сердце России», посвященную юбилею основания губернии. В региональном отделении Союза художников представлены работы 136 местных авторов. Председатель областного отделения Союза художников Дмитрий Мантров отметил, что экспозиция показывает любовь авторов к малой родине, к Волге, к Жигулям, к тому месту, которое мы наполняем жизнью и смыслами. Выставка работает до 1 июня. Вход свободный. Спортсменки из Самарской области успешно выступили на Кубке Европы по дзюдо среди юношей и девушек в возрасте до 18 лет. Соревнования прошли в Грузии. В них участвовали более 350 борцов из 17 стран. Полина Культенкова и Анна Мадьянова из Самарской области в своих весовых категориях завоевали золото. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: Реклама. Жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона Жалюзи. Звоните 214-0102. 214-0102. Врона Жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
1: В сети магазинов «Резинка» новая услуга. Ремонт гидроцилиндров любой техники. Напыляем и ремонтируем штакан. Изготовим ремкомплект под любой цилиндр. Телефон 8-964-991-46-25.
2: «Волга Агрокомпания» представляет. Посевной пневматический комплекс «Иртыш» – это точность посева и ровные всходы. Посеет зерновые культуры и подсолнечник. Возможность одновременного внесения семян и удобрений на разную глубину. Загрузчик с гидрокронштейном позволяет быстро заполнить бункер одному человеку. Относительно невысокая стоимость. Посевной комплекс «Иртыш» – ваше продуманное вложение в высокий урожай. Компания «Влако», улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 200.

0: пресс-службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 103,6 FM в Хворостянке. Радио 450. Вечерний разговор. Для слушателей старше 12 лет. Повтор программы.
1: Программа выходит на правах рекламы.
2: Это программа «Вечерний разговор», у микрофона ведущая программы Влада Фурсиевич. Здравствуйте. Итак, приближается 7 мая, это День радио. Праздник работников всех отраслей связи и радиотехники. Этот день символизирует значимость информационных технологий и связи для развития мира. Но говорить на эту тему невозможно без экскурса в историю, потому что все сегодняшние преобразования стали возможными благодаря уникальным разработкам российских ученых, инженеров, конструкторов. Напомню, что все началось с далекого 1895 года, когда 7 мая состоялся первый сеанс радиосвязи, проведенного нашим отечественным физиком Александром Поповым. А еще раньше был изобретен телеграф. Уже в 20 веке в нашу повседневную жизнь пришли телефония, радио и телевидение. Ну а в 21 веке пришел и интернет. За более чем вековую историю пройден огромный путь развития от беспроводной приемопередающей системы до цифрового радиовещания, интернет-соединений и мобильной связи. Какие возможности предоставляет нам сегодня телекоммуникационные компании, какие сервисы востребованы у граждан и какие изменения в сфере ждать потребителям? Вот об этом мы сегодня поговорим с гостем студии. Я с удовольствием представляю, здесь у нас Евгений Горевая, межрегиональный директор Нижнего Поволжья АО «РТелеком Холдинг». Евгений, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Влада. Здравствуйте, дорогие слушатели «Радио 450».
2: Сегодня мы уже настолько привыкли к смартфонам, что как-то даже и забыли, что еще несколько лет назад обходились обычным мобильным телефоном без доступа в интернет. Ну и даже такой вид связи был ведь доступен не всем. И помню, вот, например, свой первый мобильник, он меня, представляете, даже запомнил, появился в 98-м году, и тогда я даже не помышляла о том, что в нем как-то можно будет что-то искать и так далее, что возможности появятся за счет интернета. То есть это вообще казалось какой-то несбыточной. Да даже мысль сама не возникала. Да и сами аппараты к этому, в общем-то, не были приспособлены. А вот с какого времени началось предоставление услуги доступа в интернет? И вообще, как вот за последние 20 лет меняется сфера телекоммуникации, Евгения?
3: Но на самом деле мы ведь компания «РТелеком» ровесники домашнего интернета в России. И в мае этого года наша компания отмечает свое 25-летие. Самара чуть моложе компании, и именно с Самары мы начали свое географическое расширение в далеком 2004 году. И стоит отметить, что Дом.ру был первым провайдером в стране, предложившим пользователям домашний интернет и кабельное телевидение по технологии «Оптика до дома». И эта технология в то время обеспечивала, да и сейчас, высокую надежность, скорость соединения. И телеканалов тогда было что-то около 20, а скорость интернета на первых тарифах домашних составляла, вот представьте себе, 128-256 килобит в секунду. Сейчас эти цифры, конечно же, вызывают улыбку, а тогда, в начале 2000-х, это был прорыв. Естественно, за 20 лет услуга изменилась кардинально, скорость интернета выросла примерно в 1000 раз, а количество каналов уже исчисляется сотнями.
2: Угу. Получается, что вы у основания находились, да, когда интернет, в принципе, появился и стал возможным?
3: Ну да, тогда, помните, были там диалап по карточкам интернет и прочее, и именно наша компания первая начала строить именно оптические сети, городские оптические сети. И в то время, конечно, на нас, скажем так, рынок, наши коллеги по рынку немножко так крутили у виска и говорили, да вы что, да никому не нужны, да? Вы зачем это, такие деньги вбухиваете, ну никому это не нужно будет.
2: Но вы смотрели в перспективу.
3: Да, компания смотрела сильно далеко. Я думаю, что сейчас количество вот этих старых сетей, ADSL, их осталось в минимальном количестве, вот, и абсолютно все участники рынка подключают по оптике до дома, до здания. FTTB, FTTH.
2: Российские провайдеры сейчас активно производят собственные Wi-Fi роутеры и предлагают своим абонентам эти роутеры. Хотелось бы узнать, в чем основная причина? Это необходимое импортозамещение или в этом есть какие-то технические особенности?

0: Да, знаете, когда иностранные вендоры ушли с российского рынка, это был вызов не только для нас, но и, наверное, для всего российского интернета. И мы начали выпускать роутеры собственной разработки и собственного производства уже в 2024 году. С одной стороны, мы уже 20 лет подключали домашний интернет и хорошо знаем, какие потребности у клиентов, какие устройства востребованы. А с другой стороны, ведь Думру никогда ранее как провайдер не занимался разработкой таких устройств. И это необходимо было, конечно, сделать, и прежде всего для технологической независимости. Ну и, в принципе, это возможность самостоятельно формировать стратегию развития. Я хотела еще дополнить, что вот я сказала, что мы начали производить в 2024 году собственные устройства. И сейчас уже у нас в линейке Думру Wave 5 устройств. Это и роутеры, и меш-системы. Ну, меш-система — это который усиливает сигнал Wi-Fi и делает его, что называется, 3D. Да. Вот, эти устройства для жилья площадью более 100 квадратных метров. Устройства работают на сетях абсолютно разных провайдеров, то есть это не то, что кастомизация под Думру. Выпускаются они в двух версиях. Для самых распространенных технологий подключения. Это под витую пару или медный провод, и для оптических сетей. Роутеры можно выбрать на нашем сайте или на любом популярном маркетплейсе, где они уже достаточно большое количество положительных отзывов набрали. То есть, да, небольшая и маленькая гордость.
1: Да, молодцы. А на что бы вы посоветовали обратить внимание при выборе роутеров? И, может быть, есть какая-то периодичность, которую необходимо менять, ну, вот по каким техническим характеристикам?
0: Ну, мы рекомендуем менять роутер каждые 3, максимум 5 лет. Ведь роутер — это такое устройство, которое можно сравнить со смартфоном или телевизором, например, который периодически, ну, приходится менять на более современные модели. Я понимаю, что есть, конечно, люди, которые пользуются своими устройствами, смартфонами, там, и 7, и 10 лет.
1: Бережно храняют.
0: Да, да, да, да. Протирают там тряпочкой, пока они работоспособны. Это все зависит от нужд и технологической притязательности, наверное, пользователей. Кроме того, ведь раз в несколько лет появляются новые стандарты Wi-Fi с улучшенными характеристиками и системами безопасности. Но при выборе роутера необходимо обратить внимание на несколько факторов. Современные роутеры работают по актуальному стандарту, сейчас Wi-Fi 6, имеют гигабитные порты, поддерживают современный стандарт шифрования данных. Они очень удобны в настройке, практически самостоятельно можно подключить. Отмечу, что вот наши роутеры из новой линейки Wave, они отвечают абсолютно всем этим требованиям.
1: Знаю, что иногда есть какие-то замечания к скорости и так далее. Получается, что здесь есть прямая связь с роутером. Насколько он давно просто, может быть, уже не отвечает действительно техническим каким-то характеристикам и причин-то в нем.
0: Естественно. Поскольку у нас уже в тарифной линейке есть скорости там 500 и 800, да, мегабит в секунду. Поэтому, ну, практически до гигабита. Есть у нас и люди, которые подключают себе гигабит. Это критически важно, конечно, чтобы устройство соответствовало. В противном случае человек будет просто, ну, деньги на ветер.
1: Какие услуги связи востребованы сегодня? Как-то можно вот выделить их?
0: Мне вот кажется, что все-таки интернет в 21 веке — это главный проект. Потому что если вот 20-25 лет назад интернетом пользовались в основном по работе, то сейчас от него зависит абсолютно вся наша жизнь и качество, главное, нашей жизни. Он нужен и для отдыха, и для работы, для учебы, для самых разных задач. И в последнее время мы видим, что сейчас пользователи чаще делают выбор именно в сторону фиксированного там проводного подключения. И это естественно. Пожалуй, только провод дает стабильную скорость и минимальные задержки, что сейчас это очень критически важно. И РТелеком видит свою миссию, что во всей территории присутствия, где работает наша компания, у клиентов должен быть надежный гигабитный интернет.
1: А вот к вопросу об интересе к стационарным телефонам на фоне вынужденного ограничения мобильной связи. Читала, что, например, глава Ростелекома Михаил Осиевский посоветовал вернуться к такому способу связи, который, по его словам, цитирую, да, как огнетушитель должен быть в каждом доме. В этой связи, учитывая обстановку, которая сейчас складывается с ограничением мобильной связи, фиксируете ли вы рост числа запросов от граждан или организаций на установку стационарных телефонов, потому что в некоторых крупных городах, в общем, такая реакция есть?
0: Ну, конечно, неплохо было бы, чтобы огнетушитель был в каждом доме. И в нашем продуктовом портфеле всегда была и есть услуга домашней телефонии. Но с развитием вот и мобильных технологий, с развитием интернета, когда, в общем-то, можно совершать звонки через интернет, мы сосредоточились на развитии все-таки именно интернета и платформ для телевидения. Мы не заметили какого-то роста, да, обращений на этот продукт, на стационарную телефонию.
1: Ну и массового отказа тоже нет, да?
0: Ну, вот знаете, вот, да, он как бы тренд на снижение пользования стационарной телефонии, вот он в последние там десятилетия идет стабильно, и какого-то всплеска отказа или всплеска пользования нет, не заметили.
1: Хорошо, тогда в продолжение вопроса и этой темы, как меняется спрос на фиксированный интернет, опять-таки в условиях ограничения мобильной связи, и если есть какие-то данные по Самаре, то вот хотелось бы их услышать.
0: Ну, в прошлом году, в целом, наверное, по стране, мы говорим о тех городах, где мы присутствуем, а мы, в общем, присутствуем много где, практически по всей стране, то рост составил, ну, где-то близко к 70%. И в 2025 году рост на фиксированный интернет в Самаре вырос аж на 36%. Ну, это как бы существенно. Существенный тренд, да, в подключениях, который мы видели за последние там 5 лет.
1: А очередь из желающих подключить именно такой не выстраивается?
0: Не есть некая очередь, да? Конечно, и срок ожидания подключения вырос в 2025 году именно из-за этого спроса. И о чем говорит этот спрос? О том, что все-таки качественная цифровая инфраструктура становится базовой потребностью для все большего числа людей. То есть много же было людей, которым раньше достаточно было просто мобильной связи в смартфоне. Вот. Но веяние времени таковы, что качественная инфраструктура, она это основа.
1: А что происходит со спросом на публичный Wi-Fi? А насколько он востребован в Самаре и Самарской области?
0: Публичные Wi-Fi-сети, мне кажется, становятся, они и были, и становятся важным элементом городской инфраструктуры. Это очень удобный и проверенный инструмент. Там и общаться с близкими, что называется, бесшовно, да, и решать и рабочие задачи. Мы знаем количество фрилансеров, да, которые сейчас у нас работают. Задачи там вне офиса, просматривать какие-то новости, другой контент. И сеть Домру Wi-Fi в Самаре обеспечивает достаточно широкое покрытие, доступно в 600 локациях, и в прошлом году количество уникальных пользователей выросло почти до 1 миллиона. Это рост тоже 35% коррелируется с ростом спроса, в принципе, на проводной интернет. А общее количество подключений к Wi-Fi точкам доступа 11,8 миллионов. Это тоже очень стремительный рост.
1: Возникает такое ощущение, что без интернета сегодня не обходится вообще никто. Ну, наверное, каждый второй-то, ну, точно имеет доступ в интернет. Вот, к сожалению, каких-то точных цифр, безусловно, нет. Но вот по наблюдениям, по тому, что действительно в окружении все, конечно, пользуются интернетом. Тем не менее, можно составить некий портрет пользователей интернета в Самарской области. Может быть, он чем-то отличается от среднероссийских показателей.
0: Ну вот если взять, знаете, крупными мазками, то всех интернет-пользователей можно разделить на две большие группы. Там чуть больше половины, там 52%. Это базовые пользователи, они потребляют не так много трафика, там до 170 гигабайт в месяц. Расходуют его в основном на общение в мессенджерах, там онлайн-покупки, чтение новостей, серф там по сайтам и так дальше. А вторая половина используют интернет более активно. У них приходится в месяц обычно, ну там, до 1 терабайта трафика в месяц. Такие пользователи играют в онлайн-игры, они скачивают тяжелый контент, используют различные сервисы для удаленной работы, какие-то платформы для видеоконференций, видеозвонков. И мы считаем, что доля таких пользователей будет постепенно расти, и наша задача, конечно, обеспечить людей необходимой скоростью.
1: Быть готовыми.
0: Быть готовыми, да. И мы все для этого делаем. Если посмотреть на Самару, в принципе, портрет самарского интернет-пользователя совпадает с общероссийским, но вот мы, допустим, отметили то, что почти на 20% больше все-таки трафика используют самарцы, чем в среднем по России.
1: Интересно, и, с чем это может быть связано? Мы это
0: связываем с тем, что, наверное, более востребован тяжелый контент, не знаю, возможно, там 4К-видео, облачные игры, возможно, у нас большое количество фрилансеров, для которых интернет — это и их офис, это их рабочий инструмент, и, естественно, те платформы, которые они используют, тоже требуют большого количества трафика. Ну, наверное, так как-то.
1: А вот этот вот портрет некий, да, вот эта аудитория, которая есть в Самарской области, вы как-то используете в планировании в своей работе?
0: Это безусловно, да? Потому что объем трафика мы тоже планируем, исходя из потребностей, для того, чтобы никто не испытывал в нем дефицит. Вот. Это тоже все плановая работа.
1: Основываясь на разработках и задачах, которые стоят перед сферой телекоммуникации, можно ли сделать некий прогноз, в каком направлении будет происходить развитие отрасли и какие произойдут ожидаемые изменения для потребителей?
0: Ну, мы планируем, что к 2030 году, наверное, все российские пользователи получат уже доступ к фиксированному интернету на скорости гигабит и выше. А к 2035 году, наверное, это уже цифра будет еще 5, да, 5 гигабит и больше. И это возможно благодаря модернизации сетей и органическому переходу сетей на технологии GPON, XGPON, ну, и так далее. Вот. На данный момент у нас по Самаре 85% нашей сети уже готово к потреблению гигабит плюс. Вот. Будем работать дальше в этом направлении.
1: А как увеличение скорости будет выглядеть на практике? Сколько времени понадобится, чтобы дождаться отклика на поисковый запрос или, например, скачать двухчасовой фильм? Сейчас-то немного времени уходит, а что дальше будет?
0: Но, вы знаете, вот я же говорила, когда мы начинали и строили 100-мегабитные оптические сети, тоже все думали, вы зачем, кому это нужно, это еще лет 20 точно не будет востребовано. Вот прошло, да, 20-25 лет, а мы говорим уже о скоростях гигабит и больше. Конечно, это будет востребовано. Дело не только в скорости там скачивания, но и сейчас-то вот вроде, кстати, стабильный хороший интернет, ты нажал на кнопку, там половил ворон в окошке, и у тебя фильм в загрузках. Дело в том, что растет количество устройств, подключаемых к интернету. Вот сколько у вас сейчас в квартире количество устройств, подключаемых, там, смартфонов,
1: там, кстати говоря, есть же еще система «Умный дом».
0: Система,
1: там вообще,
0: конечно,
1: все, вплоть до того, что чайник подключен.
0: Помимо «Умный дом» есть система, ну, это «Умная квартира», «Умный дом», я говорю про энергоменеджмент, который тоже весь подключается к интернету. Вот, поэтому это точно будет востребовано. И вы знаете, что это, ну, как бы прописано в нашей цифровой, в политике по цифровой экономике, которая была озвучена там Минцифры развития до 2030 года. Поэтому идем к этому, идем не революционно, но плановой модернизацией. Готовимся.
1: Спасибо вам. Желаю реализации всех задуманных планов. И, конечно же, в завершении программы хочу поздравить вас и ваших коллег с Днем радио, потому что действительно праздник наш общий, праздник всех связистов, инженеров, конструкторов, всех тех, кто сидит за микрофоном, как мы сейчас, и всех тех, кто обеспечивает нам бесперебойную связь. Я напомню, что здесь у нас в гостях Евгения Гривая, межрегиональный директор Нижнего Поволжья АО «РТелеком Холдинг». Евгения, до свидания.
0: Спасибо, Влад, большое за поздравление и за эту беседу. Всего доброго.
2: Информация об опыте работы основана на данных самой компании. Подробная информация о стоимости, технических характеристиках и условиях приобретения оборудования на сайте domru.ru. Продавец АО «РТелеком Холдинг», УГРН 106-590-202-86-20. Местонахождение: Пермский край, город Пермь, шоссе Космонавтов, дом 111 и корпус 2.
3: Вечерний разговор.

0: Реклама. Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом «Подшипник МАШ Самара». Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-66-06.
1: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
2: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
3: Так быстро все успел?
2: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Медиагентство «Самара-450» – главный информационный ресурс региона. Здесь рождаются новости и формируются смыслы. Точно, взвешенно, профессионально. «Самара-450» – в центре событий. Будьте в курсе, будьте с нами. 450media.ru
5: для слушателей старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 107.3 FM в Сергиевске.
7: Радио 450.
0: С днем радио!
8: Виталий Чернышов, директор самарского филиала Т2.
9: Друзья, рад приветствовать вас сегодня, в этот праздник, в День радио. Это действительно важная дата, причем не только для тех, чья жизнь связана с радио напрямую. Даже несмотря на то, что мы все чаще узнаем новости из социальных сетей, а музыку слушаем в приложениях, радио все равно продолжает объединять нас. В какой-то мере для нас, людей из телеком-сферы, это основа нашей работы. Ведь именно с радио началась эра коммуникаций. Сегодня мы, как оператор связи, продолжаем это дело и помогаем людям слышать друг друга даже за многие километры. Постоянно совершенствуем нашу сеть в Самаре и области, наращиваем покрытие и улучшаем качество. Поэтому сегодня хочется поздравить всех, кто строит мосты между людьми в эфире, в сети, да в любом формате. Оставайтесь на волне. А любимому радио и всем его сотрудникам хочется пожелать больше слушателей. Только позитива в эфире и успехов, как в профессии, так и в жизни.
0: С днем радио!
1: Радио 450. Главное – настрой.

0: Ситуация на дорогах.
1: 5 баллов из 10 оценивается текущая загруженность самарских дорог по данным Яндекс.Карт. На улице Авроры и Южном мосту от Южного шоссе до улицы Промышленности простоите 10 минут сейчас. На Московском шоссе пробка от Кирова до Ташкентской, на Заводском от Кирова до Земица стоит движение. На Уральской пробка от АЗС до Южного шоссе, плотное движение на Авроре от Дыбенко до Мариса Тореза, а также на проспекте Ленина от Полевой до Осипенко. В Тольятти затруднение на Громовой от Ярославской улицы до Поволжского шоссе, здесь потеряете 15 минут. Коммунистическая в пробке от остановки РОВД до железнодорожного переезда. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: конце каждого часа. Музыка лучших моментов вашей жизни.
1: Музыка лучших моментов.
2: Спонсор программы ООО «Победа Агрохим». Проверено на собственных полях. Компания «Победа Агрохим». Личный опыт – наша гарантия. Поставляем средства защиты растений и гибриды подсолнечника научно-производственного объединения «Алтай». Селекционно-семеноводческой компании «СИБ-Агроцентр». Гибриды подсолнечника «Вектор», «Спектр», «Синтез», «Атом», «Союз», «Юнион» и «Сорт Аллей» вызревают там, где другие не успевают. 8-964-978-12-83. Тольятти. Улица Победы, 13. «Победа Агрохим».

0: Самарской области 17 часов. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. Более 200 тысяч жителей Самарской области проголосовали за обновление общественных пространств в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Губернатор Вячеслав Федоричев призвал жителей активно подключаться к голосованию. К благоустройству на выбор предложены 182 территории в 11 городах и 22 опорных населенных пунктах региона. Отдать свой голос за ту или иную территорию может любой житель области, достигший 14-летнего возраста. Голосование проходит на портале загородсреда.госуслуги.ру. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы в приоритетном порядке в следующем году. Государственная поддержка помогла семейной мастерской из Самарской области увеличить объемы производства. Семья Резник получила грант до 750 тысяч рублей и купила новый лазерный станок, который повысил производительность примерно в 4 раза. В регионе работает более 10 тысяч креативных предприятий. Вклад в экономику составляет почти 4%. Сейчас принимают заявки на грантовый конкурс для представителей этой сферы. Зампред правительства Павел Финк отметил, что креативный бизнес может рассчитывать на широкий спектр мер поддержки от информационной до финансовой. В Самарской области завершилась ежегодная акция «Читаем детям о Великой Отечественной войне». Проект с 2010 года реализует областная детская библиотека. На всех площадках участницах одновременно 6 мая детям в возрасте от 5 до 14 лет читают вслух произведения о наиболее ярких эпизодах Великой Отечественной войны. Затем проходят обсуждения прочитанного. Каждый год в акции участвуют почетные гости. На этот раз на Самарской площадке чтецами выступили председатель местного отделения Российского военно-исторического общества Александр Фетисов, уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Николаева, министр культуры области Ирина Калягина, директор библиотеки Ксения Ревзина, ветераны боевых действий, потомки героев Великой Отечественной войны. В Сызрани 60 автобусов оснастят камерами видеонаблюдения. Этого добилась прокуратура. Специалисты надзорного ведомства провели проверку после обращения одного из местных жителей. Выяснилось, что компания, занимающаяся пассажирскими перевозками, не оборудовала свои автобусы обязательными системами видеонаблюдения. А это нарушение требований транспортной безопасности. Прокуратура обратилась в суд. Там обязали транспортную организацию установить камеры на автобусах. Компания закупила необходимое оборудование и сейчас готовится к его размещению. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: Реклама. В сети магазинов «Резинка» новая услуга. Ремонт гидроцилиндров любой техники. Напыляем и ремонтируем штакан. Изготовим ремкомплект под любой цилиндр. Телефон 8-964-991-46-25.
1: Сердце проверил. Сосуды проверил. Щитовидку проверил.
2: Так быстро все успел?
1: В РЖД медицине комплексное обследование прошел. Звони 203-40-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Медиагентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляют о старте 10-го регионального конкурса компаний «Достояние губернии 2026». Номинации: промышленность, предпринимательство, малый и средний бизнес, наука и технологии будущего, импортозамещение, агропромышленный комплекс, торговая марка, туризм и индустрия гостеприимства, семейное предпринимательство, культурные и креативные индустрии, общество, бренд региона. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области. Партнеры: Торгово-промышленная палата Самарской области, региональный центр «Мой бизнес» и бизнес-сообщество «Топ-менеджер». Подробные условия участия на сайте 450media.ru. Достояние губернии. Наследие будущего.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 91,9 FM в Тольятти и Жигулевске.
6: Радио 450.
7: Такая жизнь. Разговор с практикующим психологом о простых выходах из непростых ситуаций.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Здравствуйте, друзья. Это программа «Такая жизнь». Зовут меня Екатерина Богомолова. В гостях у меня кризисный психолог и практикующий, кстати, на постоянной основе Елена Строгнова. Елена, здравствуй.
10: Здравствуй.
9: Тема сегодня у нас мужчины и женщины. Кто кому что должен.
10: Ох, много кто кому что должен.
9: В последнее время очень стала популярна фраза, не знаю, она откуда-то, наверное, с конца 90-х, с начала 2000-х.

0: Вернемся к мужчинам и женщинам.
1: Да.
0: Ты имеешь в виду, кто кому мужчина, что мы должны мужчина женщинам, что женщина мужчинам?
1: Ну да, даже вот, в отношениях.
0: Я думаю, что это речь про гендерные роли те самые. Да, ну, это не мужское дело,
1: какие
0: не женское
1: у жены
0: дело.
1: И мужа, на самом деле.
0: В наше время чудесное, в 21 веке, уже их сложно
1: разделить.
0: Да, ну мужчина, окей, не может родить.
1: Пока,
0: и грудью кормить.
1: Же.
0: В смысле, пока, никогда.
1: Знаешь, лет через 100 будет.
0: Ну, да, я думаю, что вряд ли. Что люди так меняются стремительно, что смогут. А грудью кормить он, наверное, не может. Мужчина еще тоже, вот, очевидно, по всей этой причине, то же самое. Ну, а все остальное, если мы говорим про какие-то там бытовые или карьерные моменты, то, мне кажется, женщины давным-давно все мужчин отобрали. Особенно, знаешь, когда это началось, скорее всего.
1: И поэтому сейчас мужчин жалко даже больше, да. Им тяжело мужчинам сейчас очень.
0: 100%.
1: И я имею в виду настоящих мужчин, не...
0: 100%. Во-первых, нет, вот что такое настоящий мужчина и настоящая женщина? Вот ты можешь сказать? Я нет.
1: Ну, я, наверное, тоже, я задумаюсь.
0: Вот, да. Потому что женщины, мы замечательные мы создания, женщины, мы да. Женщины, мы можем спрятаться в социальном в каком-то там смысле этого слова. Сказать, что я буду дома, вот я выбрала путь жены и матери и спряталась.
1: Угу.
0: Все говорят, какая она хорошая.
1: Почему же мужчина тоже может сказать, я выбрал путь Альфонс, вон их полно сейчас.
0: И все общество сказало, какой он молодец.
1: Нет.
0: Нет, а вот жена и мать, которые просто... Нет, я за материнство, за это, да.
1: Хотя
0: это...
1: сейчас уже и таких женщин, то есть осуждают и ругают, типа, что ты дома сидишь, надо самореализовываться, там...
0: Ну, это привносит,
1: кастрюли,
0: да, конечно,
1: халаты, дети,
0: да, да,
1: сопливые.
0: Да, да, да. Но, опять-таки, я не про то, что если у нее там миллион детей, и там она действительно по кружкам и так далее, это прекрасно. Я не про то, что я осуждаю ни в коем случае. Я имею в виду, что женщины могут туда спрятаться, и это будет поддержано обществом. Мужчина не может. На мужчин мы навешали, что только мы не навешали,
1: да.
0: И все отобрали у них при этом. Мы хотим сами решать за свою жизнь, но при этом он должен быть сильным и быть опорой. А кто ему будет опора? Вопрос у меня.
1: Вот о том и речь. Мы же должны быть и опорой в трудную минуту, на
0: да,
1: самом деле.
0: Да, ну такая, знаешь, легкий налет материнства должен быть. Не в смысле мамочкой стать,
1: да.
0: Муж своему, а поддержать, сказать, слушай, ну давай.
1: Я с тобой, мы справимся, переживем. Да ладно, даже если гречку там 2 месяца поедим, ну, ничего страшного.
0: Да. Полезно, да. Схуднем немножко, хотя бы давно собирались.
1: Переживем, да. Вот мне кажется, вот это именно та самая поддержка, которая нужна мужчине.
0: Вот, да. А когда иногда смотришь эти ролики сумасшедшие, молодежные, сколько твой муж должен, сколько должен зарабатывать, да, мужчина, который ты с ума сошла, что ли? А ты что ты ему предложишь в таком случае?
1: То есть, я бы сказала, но у нас 12+ программа, да.
0: Ну как? Да, ну вот. И, соответственно, вот какие-то фантазии. Вообще принцессками хотят быть те, кого что-то там не то в детстве было. Ну, потому что девушка, которая закончила хороший вуз, она там что-то, ну, как-то активизировалась в свое время, да, ну, ты вот... Она,
1: принцесса, просто кукла, и она не готова
0: она
1: быть.
0: Она вообще не готова быть. Ну, потому что, ну, ты, заради чего я тогда вот это все билась,
1: грылась? Кто-то скажет, принцесса, потому что там папина... Ничего подобного. Вот я папина дочка, но принцесской я не стала. Я прям папина дочка.
0: Да. Папа, это имеется в виду, что там опора, я знаю, что папа там меня любил, да, я для него прям... свет в окне и так далее. Там
1: папа меня учил быть сильной, как раз таки.
0: Ну, а чё же нет-то, если жизнь такая-то, конечно, да. Если,
1: он говорит, муж это хорошо, но главное, чтобы ты одна не пропала. Поэтому ты должна уметь то-то, то-то, то-то.
0: Прекрасный папа дал завет, в общем-то, и прекрасный сценарий папа дал. Муж должен быть хороший, достойный, надежный, но если вдруг что, ты сама не пропадешь. То есть не или-или, а и то, и другое. Вот это очень важно, кстати, воспитание для девочки в России в том числе. Потому что, ну, действительно, у нас ценность семья, у нас действительно делается на этом акцент, что женщины, ну, многие, ну, чаще женщины уходят в декрет, правильно же?
1: Ну да.
0: Да, и
1: все равно чаще это, так и есть.
0: Да, быт у нас 75% где-то на нас он лежит. То есть,
1: даже на работающих женщинах,
0: да. Да, ты что хочешь делать, все равно быт, он как лежал, так и у нас даже говорит, я помогаю жене, в смысле помогаю, ты тут живешь. Ну, короче, это может долго и бесконечно разговаривать, но суть не в том. Мы действительно, вот это наше такое вот. Но если вдруг что, и ты сама не пропадешь. Вот это классно, вот это ценно. Потому что, мне кажется, очень многие растерялись, как же воспитывать тех же девочек, например. Потому что хочется дать ей образование и так далее.
1: И чтобы она при этом была такая вся вот девочка-девочка.
0: Ну как-то. Ну вот оно же одно исключает другое.

0: Если она сильная и волевая, ну так она сильная и волевая, она будет достигать чего-то, там стараться, да. Вот.
1: Ну, хорошо, понятно. Какие, Лен, основные потребности у мужчин в быту? Ну и у женщин, соответственно.
0: Я думаю, не в быту, а в жизни,
1: наверное. Ну, в отношениях, наверное.
0: В отношениях, да. Мужчине хотелось бы, чтобы мы восхищались мы. Правда. То есть вот, ну, прям, правда, какой-то молодец. То есть формула претензий к мужчине, да, к мужчине претензий, формула такая. Похвалила, вломила, похвалила. Такой бутербродик.
1: Но больше похвалил.
0: Не больше, имеется в виду, ты что-то начинаешь, ты хочешь ему как-то вот вставить. Ты вначале говоришь, какой ты у меня молодец.
1: С дрожащим нервным
0: висит, ну ничего страшного, как бы завтра что-то перевесим, ну ничего, так все равно красиво, наверное, дизайнерский. Короче, вот так вот прятать претензию вот сюда. Вот, а женщинам нам нравится, чтобы нас почитали, конечно же.
1: Богиня?
0: Не богиня. А мы, ну, мы такие, знаешь, как, ну, все-таки, если к какому-то исконному чему-то обращаться, все-таки мы вот даем жизнь. Ну, мы мы по-другому боимся за детей. Мужчины боятся за детей, как за то, что сможет ему там обеспечить. А мы про жизнь, собственно.
1: Мне вот забота нужна всегда. Я всегда очень ценила заботу со стороны
0: мужчины. Забота,
1: это
0: прекрасно, да. Слушай, а мужчина, она не нужна, да? То есть,
1: нет, ну, естественно. Ну, опять же, я-то даю заботу, вот мне надо, чтобы, то есть, от мужчины была забота обо мне. Где-то пожалели, не дергали там. Ой, да ну не помыл ты эти полы, да и бог с ними вообще. Да, лежи, отдыхай.
0: Это поддержка, наверное, да, так и называется все-таки. Ну, забота, поддержка, все вместе, да. Ну, не опекали, наверное, в силу того, что если тебя начнут опекать, ты прям первый скажешь, идите.
1: Да, спасибо.
0: Да-да-да.
1: Я вас услышала. Ну, как бы, да, но сейчас, говорю, очень сильно сместились понятия. Всегда вот именно, да, что он должен, она должна, там, она там, вот, он должен тот зарабатывать столько, возить меня там два раза в год, там, на Мальдивы, на Сейшелы, да, купить мне машину, там, тещу мамой называть, и так далее, и тому подобное, в общем, все.
0: А что ты ему в ответ?
1: Вот, да, то есть мужчины тоже задают этот резонный вопрос, а ты мне что? Ну, я я такая красивая,
0: вернусь
1: я
0: к вопросу,
1: с тобой.
0: Что те, у которых что-то было не то в детстве, они хотят быть принцессками, вот этими вот, которыми...
1: И мужчин, да. По факту, да, обязаны. Также и мужчины тоже, кстати. Знаешь, сейчас современные мужчины такие вот интересные, я не про всех говорю, но очень много вот из серии, мы с тобой в ночных программах об этом говорили, там вот, ой, она должна там ходить в зал, тут все подкачано, все красивые косметологи, зарабатывать кучу денег, иметь квартиру, не выносить мне мозг, прекрасно готовить, там быть
0: чудесно,
1: хозяйкой.
0: Красота требует средств.
1: А ты мне что? А я Виталик. Вот почему так вот это вот, откуда вот взялись вот это вот...
0: Мальчики-принцесски, это тоже вопрос, что ж с тобой было в детстве, что ты хочешь, чтобы вот мать такая была.
1: Столько сейчас, вот раньше было меньше, столько вот сейчас искаженных, это вот где-то 35, вот такой вот возраст я замечаю, и вот ждут, и вот эти, они так и будут одни, эти дамочки, которые там, вот он мне не подошел, потому что у него там машина китайская, и квартира не в новостройке, а там вторичка, ну трешка, то есть, ой, нет. И вообще зовут его Эдуард,
0: надо
1: грубо говоря.
0: Снижать,
1: ну, жди дальше.
0: Надо снижать свои вот эти, скажем, ну, как это сказать, фантазии, что ли, ожидания, да, то есть, если ты хочешь, чтобы он был, не знаю, миллионером, то по факту тебе появится мужчина, который просто хорошо зарабатывает. Ему хватает. Вот. Если ты хочешь квартиру новостройки, ну, наверное, в какой-то момент тебя устроит и вторичка, там, двушка, доставшаяся от дедушки. Главное, что она есть.
1: Так ведь не устраивают же, они все равно продолжают перебирать, ждать. Во-первых, время бегут. В итоге остаются одни, либо уж действительно на...
0: Им на здоровье, то есть, как бы, в общем-то. Ну, вот им хочется так, и пожалуйста. Значит, у нее все в жизни неплохо, наверное. Вопрос, у нее либо действительно все неплохо материально, что ли, ну тогда да, она и должна встретить такого же.
1: Ну нет, ну работает,
0: же.
1: Ну средненько там, ну зарабатывает на жизнь там себе.
0: Вот, соответственно, если ты средненький уровень, это самое, ну как сказать, из себя представляешь, то и тебе
1: рассчитывай тоже.
0: Такого же, да, потому что это твой как раз-таки уровень. А если ты хочешь перепрыгнуть на 3-4 уровня вверх, ну тебе тоже туда надо подтянуться, и там уже... чтобы тебя тоже, кстати, выбрали. Вот, не ты фантазию. А если ты фантазируешь на тему того, что улучшишь свое материальное положение за счет, ну, поверь мне, те, которые неплохо зарабатывают, они прям не дураки.
1: Прям да.
0: Ну вот, то есть это я даже не знаю, ну, что он там должен увидеть, но это тоже, мне кажется, в фильмах 90-х годов, 2000-х вот эти вот на дороге сбил случайно, да, она встала, глаза открыла, все они влюбились. Ну, чушь это.
1: Ну, или, да, Ричард Гир, красотка.
0: Опять же, да-да-да. Сколько тогда, кстати, ломанулось в ту профессию девчонок?
1: На поиски Ричарда Гира.
0: На поиски Ричарда Гира.
1: К сожалению, да. Но вот все-таки коротенечко, Лен, да, у нас эти программы короткие, 15 минут, пару минут у нас буквально осталось. Все-таки кто кому что должен, мужчина и женщина в паре, естественно.
0: Должны обеспечивать, во-первых, должны поговорить, кто что ожидает, и желательно это и давать. А любовь – это про функции. Если ты говоришь, что... Ну, семья, точнее, это про функции. Да и любовь тоже. Когда говоришь, я хочу больше, чтобы ты меня любил. Хорошо, что делать-то надо? Стакан воды ставить вечером, не знаю, молока подогревать, что-то еще.
1: Вот. Массаж цветы. Ног там.
0: Опять же, да, цветы дарить по пятницам или по четвергам. То есть и делай.
1: Нет, ты сам должен догадаться.
0: Вот. Ну и тогда к психологу или там, не знаю, к ясновидящей, пускай сидит, догадывается. Что же он в стрессе-то должен находиться? Он либо должен всю свою энергию тратить на то, чтобы развиваться, обеспечивать семью, либо на то, чтобы эти самые, считывать ее тонкие вот эти вот движения души и догадываться, в общем-то.
1: Ну, да, то есть надо садиться и разговаривать конкретно, кто что ждет, каких поступков.
0: И их давать, да. И, опять-таки, и себя передать, спроси, я могу это дать?
1: Угу.
0: Могу, давай, даю. Нет, ну, сори, либо говорю, что не могу, либо говорю, что никогда. Ну, тогда и отношения не сложатся.
1: Угу. Ну что ж, да, разговаривайте и да, забудьте эту фразу, что никто никому ничего не должен. Все мы друг другу что-то так или иначе должны.
0: Мы должны прожить долгую, счастливую жизнь вместе в уважении и поддержке. Вот это важно.
1: Это была программа «Такая жизнь». Зовут меня Екатерина Богомолова. В гостях у меня была кризисный психолог Елена Строганова. Спасибо. До свидания.
2: «Такая жизнь».

0: Реклама. Волга Агрокомпания представляет. Посевной пневматический комплекс «Иртыш» – это точность посева и ровные всходы. Посеет зерновые культуры и подсолнечник. Возможность одновременного внесения семян и удобрений на разную глубину. Загрузчик с гидрокронштейном позволяет быстро заполнить бункер одному человеку. Относительно невысокая стоимость. Посевной комплекс «Иртыш» – ваше продуманное вложение в высокий урожай. Компания «Влако», улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-66-06.
1: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077. Сломалась турбина? Мы поможем. Мастерская по ремонту турбин «Турбопрофи». Профессиональная диагностика и ремонт турбин в Самаре любой сложности. Сайт turbodefisprofi.ru. Адрес: город Самара, Авроры 150Г. Телефон 8-846-229-54-64.
2: В агрохолдинг «Василина» на постоянную работу требуются водители грузового автотранспорта категории «Е». Официальное трудоустройство, своевременная и достойная заработная плата, оплата больничных, командировочных, бесплатное горячее питание, проживание. Предлагаются разные графики работы. Работа вахтовым методом, собственная ремонтная база, оформление за счет организации личной карты тахографа. Обращаться по телефону 8-937-648-68-30. Повторяем: 8-937-648-68-30.
3: Альянс Текстиля. Широкий выбор текстиля для дома. Постельное белье, подушки, одеяло, пледы, покрывало, махровые изделия. Ассортимент на любой бюджет. От базовых до эксклюзивных коллекций. Продаем оптом и в розницу. Принимаем заказы на пошив постельного белья для гостиниц и баз отдыха. Доступные цены на весь ассортимент. Наш адрес: Самара, Майская, 14.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона Жалюзи. Звоните 214-0102. 214-0102. Врона Жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 103.7 FM в Исаклах. Радио.

0: Прогноз погоды.
1: Спонсор выпуска ООО «Смотри» клиника «Самара». Глазные клиники «Смотри». Сегодня ночью, по данным синоптиков, у нас в губернии ожидается ясная погода без осадков. Плюс 10-12 градусов в Похвистневе, Отрадном, Исаклах, Шантале, Кошках и Елховке. В Нефтегорске, Пестравке, Большой Глушице и Новокуйбышевске до плюс 13 градусов. В Сызрани, Октябрьске, Безенчуке и Чапаевске до плюс 14. В Тольятти осадков не ожидается ночью. Ветер южный от 6 до 8 метров в секунду. Давление в пределах нормы, температура воздуха плюс 12, плюс 14. В Самаре безоблачная погода, осадков не ожидается. Ветер юго-западный от 1 до 3 метров в секунду. Давление в пределах нормы 747 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха от 13 до 15 выше нуля.
0: Спонсор выпуска. Яркие краски без катаракты. Акция в клинике «Смотри». Замена хрусталика от 24 900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги, современное оборудование. Ждем вас в Самаре по адресу Максима Горького, 129. И в Тольятти по адресу Карла Маркса, 50. Клиника «Смотри». Вернем молодость зрения. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Акция действует до конца мая.

Счастье подобно волнам, что ласкают скалы, а мы его искали в городских кварталах. Небрежно отпускали, столица зубы скалила. Такие правила, на правильном ли в этот раз ответ? Сполна верну, когда найду и впредь.

просторами плоти. Когда я увижу море, чтоб никогда не забывать, что лужи и грязь — это лишь бутафория. В тот день, когда я увижу море, он непременно придет и станет частью моей истории. В тот день, когда я увижу море,

0: криком чай разбуженный.
1: Он навсегда останется в памяти цветными повторами тот день, когда я увижу море, чтоб никогда не забывать, что лужи и грязь — это лишь бутафория. Тот день, когда я увижу море, он непременно придет и станет частью моей истории. Тот день, когда я увижу море,

0: Он навсегда останется в памяти цветными повторами. Тот день, когда я увижу море, чтоб никогда не забывать, что лужи и грязь — это лишь бутафория. Тот день, когда я увижу море, он непременно придет и станет частью моей истории. Тот день, когда я увижу море.
1: Волжская коммуна. Послушай и прочитай.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Завтра выйдет в свет свежий номер «Волжской коммуны». О том, что самое интересное ждет нас в этом выпуске газеты, расскажет заместитель главного редактора Юлия Ермолаева. О чем мы прочитаем в свежем номере?
3: Республика Беларусь подтверждает статус стратегического торгово-экономического партнера Самарской области. В прошлом году соседнее государство заняло второе место в импорте и восьмое в экспорте. О планах по дальнейшему расширению товарооборота и укреплению социокультурных связей узнаете из ВК.
1: На что еще обратить внимание?
3: Слушатели второго потока программы для участников СВО «Школы героев» начали защищать итоговые квалификационные работы. Разработанные ветеранами проекты затрагивают практически все сферы развития региона. От здравоохранения и социальной поддержки до развития инфраструктуры и внедрения искусственного интеллекта. Подробнее напишем в газете.
1: И что еще интересного в этом выпуске?
3: Приволжской центральной районной больнице завершили обновление основного корпуса. Выполнили капитальный ремонт двух этажей поликлиники и косметический в хирургическом отделении. Учреждение получает новое техническое оснащение. Штат пополнил с молодыми специалистами. Детали расскажем в свежем номере.
1: Подробности читайте в выпуске «Волжской коммуны» от 8 мая.

Радиоканал «Самарское губернское радио» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-63-00980 от 8 июля 2020 года. Для слушателей старше 12 лет. Напоминаем, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Радио 450. Главное – настрой. С днем радио! Евгения Горевая, межрегиональный директор Нижнего Поволжья АО «РТелеком Холдинг».
1: Это очень значимый день в моей жизни, потому что помимо того, что я уже почти 20 лет работаю в компании «РТелеком», я еще и работала в телевидении и радио еще до этого 10 лет. Поэтому я с разных сторон имею отношение к этому празднику. Это мой профессиональный праздник. И я от всей души, от всего сердца поздравляю всех связистов, всех причастных к этому празднику. И я желаю, чтобы мы все вместе сделали цифровую экономику в России передовой и все-таки с человеческим лицом. Всем желаю счастья, здоровья и процветания.
0: С днем радио!

0: Ситуация на дорогах.
1: Загруженность самарских дорог оценивается в данную минуту в 7 баллов из 10. На проспекте Кирова от Черемшанской до Московского шоссе затруднение 20 минут здесь потеряете. На Чекистов пробка от Щерса до Софьи Перовской. На Южном шоссе от поста ГИБДД до Уральской улицы тоже плотное движение. Московское шоссе в пробке от Киевской до Революционной. На Красноармейской затор от Фрунзе до Спортивной. И на Новосадовой от Челюскинцев и до Ярошевского простоите около 15 минут. В Тольятти на обводном шоссе затор от Российской до Строителей. На Автозаводском шоссе от Александра Кудашева до Южного шоссе пробка. И на Лесопарковом шоссе от Спортивной до остановки Пансионат Звездный. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: выпуск новостей. В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. Правительство Самарской области утвердило отчет об исполнении бюджета за первый квартал нынешнего года. Несмотря на санкционное давление и снижение поступлений по налогу на прибыль, все социальные обязательства перед жителями выполнены в полном объеме. По ряду показателей ситуация даже стала лучше прошлогодней, отметил первый заместитель губернатора, председатель правительства области Виталий Шабалатов.
1: Мы сохраняем 100% финансирование. Все публичные нормативные обязательства и обязательства перед поставщиками и подрядчиками исполнялись в полном объеме.
0: Улучшить ситуацию помогут внутренние резервы. Правительство делает ставку на более жесткий контроль за конкурсными процедурами, своевременное заключение контрактов и цифровизацию процесса. Все социальные выплаты, пособия и льготы, положенные жителям области, останутся неизменными. В связи с угрозой провокации со стороны вооруженных сил Украины, парад Победы в Самаре на площади Куйбышева пройдет в усеченном формате. Не будет военной техники, ограничат число зрителей и участников марша. На время проведения шествия 9 мая будет закрыто движение по улицам Молодогвардейской, Чапаевской и Фрунзе. Также перекроют Вилоновскую, Красноармейскую и Шостаковича. Кроме того, в целях безопасности местами по городу может отключаться мобильная связь и интернет. Ограничения планируется снять сразу после торжества. Вечером в 22:00 на первой очереди набережной пройдут артиллерийские салюты и фейерверк. В Самарском историческом парке «Россия. Моя история» открылась выставка «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы». Она посвящена героическому труду медработников в годы Великой Отечественной войны. Проект стал частью общенациональной программы «Россия. Моя история», которая приурочена к 81-й годовщине Победы. Экспозицию можно посетить до 30 мая. Вход свободный для посетителей старше 12 лет. В Самаре завершили очередной этап ремонта главного безымянского коллектора. Специалисты переложили почти 200 метров канализационной линии на проспекте Юных Пионеров. После засыпки котлована, проливки и трамбовки песка здесь уложили новое дорожное полотно. 7 мая на проспекте Юных Пионеров возобновили движение транспорта. В День Победы на эту улицу традиционно приходят горожане, поскольку рядом расположена аллея трудовой славы. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: Реклама.
1: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
2: Жалюзи, рулонные и римские шторы с гарантией. От дизайна до монтажа. Врона Жалюзи. Звоните 214-0102. 214-0102. Рона Жалюзи. Пусть в каждом окне живет своя мечта.
3: Волжская коммуна. Официальное издание правительства Самарской области. Достоверная информация, современный формат, все главные новости региона. Оформить подписку можно в отделении партнеров. Подробности на сайте 450media.ru в разделе «Газета» или по телефону 8 846 226 65 66. Волжская коммуна. Время читать. Для слушателей старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 93,3 FM в Сызрани.
5: Радио 450.
4: Вечерний разговор. Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечерний разговор на радио 450. Меня зовут Дмитрий Белтов. Здравствуйте. Сегодня будем говорить об истории теле- и радиовещания Самарской области от первых эфиров до цифрового вещания. На самом деле этот год довольно знаковый не только для Самарской губернии, которой 175 лет, и знаковое такое переименование Куйбышева обратно в Самару 30 лет назад, но сегодня, вот в этом году, много еще юбилейных дат. Ну, например, Самарский областной радиотелевизионный передающий центр в этом году отмечает 25 лет вещания, а Организация профсоюзов работников связи России, Самарское отделение отмечает тоже юбилей.
7: Да, у нас.
6: Да. В связи с этим у меня в гостях сегодня, соответственно, председатель Самарской областной организации профсоюзов работников связи России Андрей Алексеевич Учватов. Андрей Алексеевич,
7: добрый день.
6: И директор Самарского областного радиотелевизионного передающего центра Дмитрий Анатольевич Калиновский. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Итак, по истории, про историю, собственно, возникновения первых эфиров, как ТВ, так и радийных, можно сказать, что в этом, кстати, году, в 1926 году, собственно, началось, между прочим, радиовещание в Самаре официально.

0: как бы, что это выписывал, вы более, наверное, развернуто по воспоминаниям и общением с коллегами можете мне об этом рассказать.
1: Ну, в принципе, это связь всегда в Самаре развивалась такими семимильными шагами, и уже я, как руководитель профсоюзов, застал тот период, когда наш областной радиотелевизионный передающий центр строил самые мощные передающие центры в четырех наших городах. Там Сызрань, Жигулевск, Сергиевск, Большая Глушица. То есть тогда уже был заложен основной фундамент под охват телевизионным вещанием для жителей Самарской губернии вот такими телевизионными ретрансляторами. И что характерно, вот даже село Сергиевск, где там был построен мощный ретранслятор, они так вещали, такая большая была площадь охвата, что даже жители Ульяновска принимали наше самарское телевещание. То есть вот этот вот шаг, он очень здорово продвинул наше телевизионное вещание. И затем уже радиовещание, оно как бы шло параллельно и, наверное, более, так сказать, проще было ОРТПЦ, чем телевизионное, поскольку здесь было очень много затрат, когда строились эти вот мощные ретрансляторы, допустим, в Жигулевске, там на горе это нужно было доставлять туда оборудование, очень было проблематично в эту гору, тем более они вещали на этот самый Тольятти и на Жигулевск, а Тольятти — это у нас крупнейший, так сказать, второй город области, и поэтому любые там задержки по вещанию, они очень, так сказать, болезненно воспринимались населением, и ОРТПЦ вынуждено было очень серьезно уделять внимание данному ретранслятору. Еще, значит, Большая Глушица, город Сызрань, ну, эти уже ретрансляторы, они как бы это самое, тоже сам, ну, охватывали население. То есть вот в этот период телевидение, так сказать, очень резко шагнуло вперед в нашем регионе, и я думаю, что жители были довольны, что мы обладаем одним из самых таких мощных телевизионных центров по всей Российской Федерации. Поскольку вот Николай Пантелеевич Фоменко, он вложил вот столько сил и энергии, чтобы вот эти вот ретрансляторы наши находились именно в Самаре, и мы этим горды, что этот ветеран, которому вот уже исполняется скоро 100 лет, был у истока вот этого прорыва. Затем уже новое руководство сделало наше вещание типа пакетом, 20 телевизионных станций можно было принимать, каналов в области. И затем, значит, радио, оно как бы параллельно шло с развитием вот этого цифрового телевидения.
0: Вот. Ну, про цифровое... Спасибо большое. Да. Вот про цифровое телевидение, наверное, больше мы Дмитрию Анатольевичу.
1: Да.
0: Да, поскольку, так на всякий случай, результат работы Дмитрия Анатольевича вот сегодня, наверное, каждый может увидеть у себя на экране телевизора, поскольку, когда мы смотрим сегодняшнее современное цифровое вещание, мы никогда не задумывались, что, во-первых, это по большей части его заслуга, а во-вторых, очень большая работа была подготовительная, и, собственно, и в реальном времени происходит. Ну, вот, наверное, в первую очередь сейчас о подготовительной работе к появлению цифрового вещания в Самарской области.
2: В 2009 году правительство Российской Федерации подписало постановление о переходе телевизионного вещания на цифровой формат. Самарская область, была утверждена государственная программа, Самарская область в то время входила в так называемый третий этап, перевод на новые технологии начался с наших самых восточных рубежей, это Хабаровский край, Приморский.
0: Третий этап — это по государственной программе.
2: Да, да, да. Вот. И несмотря на то, что мы, так сказать, были в хвосте этой программы, нам удалось выйти, так сказать, в эфир уже в 2012 году. Жители Самары получили возможность смотреть первые 10 телевизионных каналов. При этом в 2012 году только началось проектирование.
0: И, за год, что ли, получилось?
2: То есть мы запустили один объект. Проектом было предусмотрено 159 телевизионных станций. В результате

0: перехода на стандарт второго поколения их сократили до 135, которые сегодня обеспечивают цифровое вещание на всей территории Самарской области.
1: А это конечная сумма, цифра, количество?
0: Да, да, да.
1: То, что... Она не изменится ни в ту, ни в другую сторону.
0: Ну, наверное, когда-то она изменится, когда будут меняться технологии.
2: Пока нет.
0: Вот, пока, да, это такая итоговая точка, итоговая цифра. И вот в 2012 году мы запустили тогда Самару для того, чтобы, ну, как мы называем, набить шишки, пройти детские болезни.
1: А шишек много было набито?
0: Шишек набито было немного, потому что мы подрядчиком по проектированию у нас выступал наш Кубишский отраслевой нейрадио, значит, там в дальнейшем Самарский, вот, ныне это нейрадио России филиал, вот, и мы пытались предвосхитить те проблемы, которые могут возникать. К сожалению, ну вот, видя на сегодняшний день, конечно, ну, не все нам удалось, не все, наверное, идеально.
1: Ну, идеально построили, не бывает. Вот,
0: но на тот момент, не отдавая на откуп проектировщикам, несмотря на то, что это были, ну, солидные инженеры, радиоинженеры, проектировщики, мы пытались понять возможности развития нашего, проблемы, которые могут возникнуть в дальнейшем в вещании, в первую очередь связанные с качеством его, с бесперебойностью. Вот поэтому максимальное внимание уделяли. И уже в сентябре 2014 года мы запустили полномасштабную, то есть через два года мы запустили полномасштабную сеть на территории Самарской области. Это первые 10 телевизионных каналов, которые входили в государственную программу. Вот. И есть еще вторая десятка, Андрей Алексеевич правильно сказал, 20 телеканалов у нас на сегодняшний день гарантировано.
1: Мультиплексами это называется, да?
0: Мультиплексы, да, или пакеты. Да. Она шла уже вне государственной программы, за счет собственных средств предприятия строилась. И 15 февраля 2015 года мы запустили уже и вторую десятку. Вот. Мне тогда казалось, когда мы участвовали в проектировании, в строительстве, что это шло бесконечно долго, бесконечно сложно. Вот. Сейчас, оглядываясь уже на то, что происходило больше 10 лет назад, ну, в общем-то, в достаточно сжатые сроки нам удалось реализовать эту государственную программу, обеспечить, ну, впервые, наверное, вот с 1958 года мы, так сказать, работаем. Наше предприятие работает в Куйбышеве тогда, в Куйбышевской области, в Самарской области. Да, значит, на момент создания российской телевизионной и радиовещательной сети в 2001 году у нас было 23 точки вещания в Самарской области, сегодня 188.
1: Внушает.
0: Да. Вот то, что Андрей Алексеевич перечислил, 5 ретрансляторов, которые строились в советские времена, значит, с 58 по 87 год, это был, так сказать, костяк, он остается таким заделом серьезным. 18 необслуживаемых ретрансляторов было по области.
1: А то что есть, значит необслуживаем?
0: Ну, это маленькие точки вещания. Черновка, Большой Толкай, Первомайская, которые обеспечивали там один, ну, максимум два телевизионных канала на территории соответствующих районов.
3: Без персонала обслуживающего.
0: Без персонала.
1: Все, да, на автоматике.
3: Да.
1: Слушайте, ну тогда вот как раз карта нам в руки поговорить о людях, которые, собственно, обеспечивают бесперебойность этого вещания, о тех специалистах. Ну, во-первых, наверное, будет не лишним напомнить, где готовить таких специалистов. Я намекаю Дмитрию Анатольевичу, что он заканчивал специализированный университет. Может быть, он вспомнит, если захочет. Или Андрей Алексеевич вспомнит. Он, между прочим, по специальности тоже инженер.
3: Да, я инженер радио и телевидения. Заканчивал наш тогда Куйбышевский институт связи. Вот, и потом работал 3 года в Читинской области на мощном телевизионном, на радиопередающем центре. Вот, а потом уже вернулся в Самару в 80-м году и работал на ОРТПЦ метрологом в лаборатории. Вот, поэтому, конечно, связь, она как бы прошла через всю мою жизнь. Вот только общественная работа последние там 30 лет. А так я связан и в армии то же самое. По специальности был, мы обслуживали передающий тоже центр, который следил за полетами самолетов. Вот, и мы, так сказать, охраняли воздушное пространство нашей страны, северные рубежи.
1: Тут мы с вами вдвойне коллеги. Я в свое время охранял рубежи советской родины в Калининградской области.
3: А, ну там, да, да, можно сказать, в одном направлении. Да. В одном направлении. Вот, поэтому, ну, мне бы хотелось просто добавить в том плане, что, конечно, большую работу проводил Николай Пантелеич Фоменко. Вот эти вот мощные трансляторы, он, конечно же, я думаю, когда еще был Борис Владимирович Скворцов, возглавлявший производство технического управления связи Самары, они как бы в тандеме, но большую часть, конечно, в работе это уделял вниманию телевидению, это Фоменко, поскольку вот строились как раз эти вот ретрансляторы, затем, значит, появился первый наш с вами телекомпания «СКАТ» телевизионная, которая в ГКЧП выходила в эфир, и ее потом закрыли, когда там пустили они выступление Анатолия Собчака на своем телеканале. Вот, но РТПЦ, так сказать, позволило это выпустить в эфир эту речь, а потом все-таки пришли и его закрыли.
1: Могли бы РТПЦ закрыть.
3: Могли бы, да, потому что была очень напряженная ситуация. Вот. И, так сказать, вот в этом плане, я думаю, что всегда вот наши РТПЦ очень высококвалифицированные специалисты. Я так, пока работал, я чувствовал, что люди очень ответственные. И хорошее было руководство, которое помогало вот сплотить этот коллектив, который очень успешно выполнял все вот эти вот задания. Даже уважаемый мой коллега Калиновский выезжал в Мордовию, там был руководителем, поскольку его вот это вот умение руководить людьми, оно было востребовано вот в Мордовии, чтобы там поднять нормальную работу, осуществить всех звеньев мордовского, так сказать, передающего центра.
1: Но оказалось, что востребован не только в Мордовии.
3: Но потом он вернулся. Потом он вернулся, да. Поэтому это очень такая важная наша отрасль, я думаю. И она, так сказать, видите, совершенствуется. Постепенно мы уже перешли на новый формат. Я думаю, что сейчас уже как бы проще работать. Нет этих самых больших передатчиков, которые были на этих вот ретрансляторах с водяным охлаждением. Там были бассейны, которые, так сказать, охлаждали передающие устройства. Вот. Ну, а ближе, наверное, мой коллега скажет о тех специалистах, которые, ну, в настоящее время работают за этой аппаратурой, которая, так сказать, есть у нас в областном радиотелевизионном передающем центре.
1: Ну, аппаратура-то изменилась, люди, соответственно, тоже,
3: да,
1: и
3: да,
1: компетенции, и навыки должны были поменяться. Вот, да, наверное, да. Вот да. Я прошу прощения, я за эфиром этот задавал несколько вопросов Дмитрию Анатольевичу, в том числе напомнил ему о том времени, когда он поступал сам в ВУЗ, впервые набирали на специальности радиотехника. Вот время прошло достаточно много, и мне интересен сам посыл и сама мотивация сегодняшних молодых людей, по вашим ощущениям, конечно же. Вот на специальность радиотехника сейчас есть запрос у молодых людей? Есть люди, которые туда стремятся пойти учиться? Есть востребованность этих людей на производстве? Опять же таки, ну, такой симбиоз такой.
3: Симбиоз.
0: Лет 10-15 назад в отрасли телекоммуникации, связи появилось новое слово «конвергенция».
1: О, да, хорошо.
0: Вот, которое,
1: 95% не понимает, о чем идет речь, поэтому кажется это красивым. Да. Ну, давайте мы поясним,
0: это,
1: правда.
0: Это тогда, когда технологии, в общем-то, объединяются, да, и там, условно говоря, в смартфоне в своем ты видишь тут и радио, и телевидение, да, и коммуникации, и звонки, и там фото, видео, и чего там только нет. Вот именно это конвергенция. Поэтому, когда мы 25 лет назад принимали на работу были требования, вот Андрей Алексеевич правильно сказал, были мощные передатчики, да, с клейстронами, с электровакуумными большими генераторными лампами.
1: То есть в первую очередь физическая сила была нужна?
3: И она в том числе.
0: Ну, и она в том числе, значит, по требованиям охраны труда замену таких вот электровакуумных изделий требовалось не менее 2 человек. Они сами по себе были тележки закатывать и выкатывать эти мощные генераторные лампы. Вот, теперь этого уже нет. Значит, радиотехническая часть, собственно говоря, передающих наших средств, она осталась та же. Вот. А что касается модуляторов, которые работали раньше в аналоге, теперь в цифровом формате, конечно, многое поменялось. Каналы связи поменялись. Раньше для передачи телевизионных каналов из Москвы в Куйбышев, в Самару использовались аналоговые стволы радиорелейных линий. Теперь уже это забыто все. В худшем случае используются цифровые радиорелейные линии. Вот, ну, практически уже не осталось аналоговых технологий в отрасли телерадиовещания. Востребованность есть. Когда я поступал в 91-м году, как раз у меня закончились экзамены, и приказ о моем зачислении на специальность радиотехников, тогда Куйбышевский электротехнический институт связи, случился в день ГКЧП 19-го.
1: У нас сегодня просто, да, воспоминание такое.
3: Надо же.
0: Да. Вот. А, собственно говоря, 7 вузов тогда было в СССР, подведомственных, ведомственных вузов, Минсвязи СССР. А, теперь их осталось у нас 4 вуза. А, и, собственно говоря, вот на сегодняшний день 74% работников у нас имеют высшее образование, вот, а 54% это выпускники нашего, если по старинке говорить, институт связи, а ныне Павловского государственного университета телекоммуникации и информатики. Самарский государственный университет имени Королева также выпускает специальность радиотехника. Также с удовольствием приветствуем выпускников и принимаем. В общем-то, и главный инженер у нас долгое время, выпускник авиационного института, проработал. Поэтому, ну вот, статистика такова. По поводу того, что люди технологии поменялись и люди поменялись, ну, наверное, не совсем соглашусь. У нас на сегодняшний день телерадиовещание в Самарской области обеспечивает 220 человек. Средний возраст 50 лет, самому молодому работнику 21 год, самому пожилому работнику 78 лет.
3: Ух ты.
0: Вот, поэтому люди меняются, люди учатся, и, собственно говоря, чему мы когда-то учились с Андреем Алексеевичем, да, в институте связи. Ну, нелепо предполагать, что за 5 лет образование, которое, так сказать, тебе дается, тебе дадут знания на всю жизнь, на все случаи жизни, по всем направлениям.
1: Ну, понятно, да, конечно, нет.
0: Поэтому, конечно, в первую очередь образование — это наука учиться.
3: Да,
0: вот, и мы, собственно говоря, и
1: всю жизнь и учимся.
0: Всю жизнь и учимся новым технологиям, новым направлениям. На должности руководителя нужно еще стать экономистом, юристом, я не знаю, кем еще.
1: И жнец, и на Дуде и Грец, в общем, да. Если продолжим мы немного статистикой, по состоянию на 2010 год, 44% жителей Российской Федерации могли принимать не более 4 цифровых каналов. Вот технологический прорыв, который произошел, когда вместо 4 бесплатных каналов появилось 20, он такой действительно внушительный. Вот бесперебойное, многоканальное, доступное вещание доступно сегодня более 99% жителей Самарской области. А планы-то какие у нас в развитии отрасли? Государственные мужи, скажите мне, пожалуйста.
0: Ну, есть на самом деле стратегия развития отрасли связи.
1: На 5 лет, на 7, на 10? Долгосрочная, краткосрочная?
3: До 30-го года, наверное.
1: До 30-го, да. Скорее всего. У нас все до 30-го, да?
3: В основном.
0: Нужно не забывать, что в последние вот эти вот 10-15 лет прорыв в области телерадиовещания осуществлен просто грандиозный.
3: Да, да.
0: Вот. А по поводу статистики, которую вы привели про 4 канала, это громко сказано. В Самарской области было 2 телевизионных канала, в основном для жителей сельской местности. Радиовещание там было только на средних волнах. В FM-диапазоне, я помню, даже с Большеглушицкого района была жалоба, когда там в 2005 году человек пишет: я купил автомобиль, там FM-приемник есть, а я не могу, в эфире нет ничего.
1: Поймать ничего, да,
0: вот,
1: не могу.
0: Как же так?
1: Дмитрий Иванович, ну я помню, не было пульта переключения, я плоскогубцами переключал в свое время, да, программы, обе-две в свое время. Да, но мы пришли вот к тому, что есть сейчас, да.
0: Что нас ждать, что нас ждет в ближайшее будущее?
1: Может быть.
0: В ближайшее не могу обещать чего-то коренного, да, а в перспективе.
1: Ну, до 30-го мы говорили, что
0: в перспективе нас ждет, собственно говоря, увеличение четкости изображения, так называемые HD.
1: Еще больше.
0: Супер HD. Да, потому что, ну, понимаете, когда-то мы с вами покупали телевизор с диагональю, значит, который умещался на журнальном столике. Теперь, наверное, меньше 65 дюймов, наверное, никто и не смотрит на них.
1: Ну, слушай, чем больше, тем больше должно быть расстояние, на котором ты смотришь. Тогда надо будет выходить на улицу, чтобы посмотреть в этот экран. И опять же-таки про четкость изображения. Ну, наверное, конечная возможность у человеческого глаза различать эти тончайшие оттенки. Вот куда еще больше стремиться? Ну, человеческий глаз, да, вот он понимает, что вот четко. В этом различие. Некая такая коммерциализация ради коммерциализации, по-моему, сейчас происходит, да? Может быть, я не прав, но вот такое мое предположение.
0: С коммерцией это, я думаю, что не связано никак или не настолько сильно. Вот, если вы посмотрите дома телевидение эфирное, и если у вас есть, я не знаю, спутник, кабельное телевидение, вы сравните, вы увидите разницу. Вот. При переходе с аналогового на цифровое телевизионное вещание не поменялось два принципиальных момента. Первое — это, собственно говоря, четкость изображения. Оно визуально стало более четким, но на самом деле, с точки зрения стандарта, она называется SD — стандартная четкость. Вот. И второй момент — почему-то считается, что цифровое телевидение можно принимать на любой гвоздь.
1: Да.
0: Вот. Это
1: цифровой гвоздь.
0: Это тоже не так. То есть направленность приемной антенны на телевизионную башню должна быть обязательно соблюдена. Без этого, к сожалению, гарантировать качественный прием невозможно. Вот. Поэтому переход на более четкое изображение. В Москве, кстати, много лет уже идет такой эксперимент по HD. Вот. Достаточно успешно реализовывается. В каком виде и когда это будет, пока не могу сказать. Есть вторая тема, связанная с развитием регионального мультиплекса. Тоже был в свое время указ президента по этому поводу. Но... К сожалению, какой-то вот экономической основы нет для этого, потому что большинство телеканалов, которые работали в аналоге, они все равно в сетке вещания имели 2-3 часа, базировались на каком-то канале федеральном. Вот теперь федеральные каналы в большей части получили возможность вещания непосредственно в цифре, в этой там двух десятках, в 20 каналах. Интереса работать с партнерами на местах нет, поэтому региональные операторы, региональные телекомпании ушли в кабельное телевидение. Вот. Что у нас остается? Это у нас остается телеканал 21-я кнопка, так называемая. Это обязательно общедоступный телеканал Самарской области, который по результатам работы Федеральной конкурсной комиссии по развитию телерадиовещания определен телеканал «Губерния», или как коммерческое название теперь, телеканал 450.
1: Но мы помним.
0: Вот. И, собственно говоря, в цифровом формате у нас присутствует регионализация нескольких телевизионных каналов: «Россия-1», «Россия-24», «Радио России» — это ГТРК «Самара», как филиал ВГТРК. Вот. И общественное телевидение России предоставлено 2 окна в общей сумме 5 часов в сутки для телеканала 450.
1: А если говорить про процесс перехода с аналогового ТВ на цифровое вот вещание, мы можем говорить, что процесс все закончен. Мы его благополучно завершили. Или он пока еще не закончен. Мы сейчас не говорим о необходимости, о нужности, просто вот как факт.
0: Организационно процесс закончен, и закончен он в 2019 году, тогда, когда произошло отключение аналогового телевидения. Вот. А технически он, конечно, продолжается, потому что совершенствование...
1: Не будет продолжаться вот, пока, да. Пока.
0: Вот я вам сказал, да, 2012 год проектирования, первое начало вещания в Самаре, 2014 год мы уже в Самарской области запустили. В этом году, значит, мы выполняем уже замену передающего вещательного оборудования. Наступил срок. Mm-hmm. Плюс есть определенная проблематика с каналами доставки. Совершенствуются наземные каналы доставки дополнительно к спутниковым. Совершенствуется система кодирования, работа с исключением помех, которые существуют, тем не менее, где-то нарастают. Поэтому эта работа требует постоянно... Не просто выехали на аварийную ситуацию, где-то остановился по каким-то причинам передатчик. И эта работа тоже ведется, несомненно, потому что у нас 7 аварийных групп постоянно на территории области дежурят с тем, чтобы в любой момент по какой-то аварии, начиная от проблем с электроснабжением, заканчивая проблемами, собственно, с нашим основным оборудованием, выехать, вот, заменить на резервное и так далее.
1: Если, давайте мы тогда к финалу программы на такой вопрос попробуем ответить. Вот традиционные методы вещания, ну вот эфирные, кабельные, спутниковые, продолжают развиваться, они, понятное дело, что адаптируются к новым технологическим возможностям. Вот в краткосрочной перспективе не может ли случиться так, что все это вещание уйдет исключительно в интернет? Ну, поразмышлять мы на эти можем или как?
0: Можем. Интернет — это провода.
1: Да.
0: Это не радио. Не классическое радио.
1: Не классическое,
0: То есть радио — это беспроводные технологии. Вот, поэтому у радио есть свои недостатки. Оно влияет, значит, на него влияют помехи. На провода помехи влияют в меньшей степени.
1: Меньше, да.
0: Вот, оно более надежно, устойчиво, но с проводом ходить никому не хочется. Это, в этом отсутствует какая-то мобильность. Вот, поэтому от проводных телефонов тоже, так сказать, мы уже отказались.
1: Но мы же понимаем, что существует не только проводной интернет. Есть еще и спутниковый, например. Если мы вот туда пойдем, нет? Или мы туда пока не пойдем?
0: Эфирное вещание, радио и телевизионное, это просто и дешево. Ну, относительно, конечно. Понимаете? То есть вот мы запустили один передатчик на Советской армии 205 в Самаре, да, и 1,5 миллиона жителей областного центра без применения каких-то проводов, подключения, значит, оплаты технологического какого-то присоединения куда-то, уже получают возможность смотреть, ну, если, конечно, у них есть телевизор. Вот, получают смотреть. Вот.
1: Да, но мы сейчас пришли к общей доступности и,
2: ну, конечно,
1: да,
2: конечно.
1: И к, ну, к малозатратности для конечного потребителя. То есть, в принципе, можно сказать, что оно практически бесплатно. Ну, ты платишь только там, ну, да, за электроэнергию и за подключение каких-то дополнительных опций у того или иного оператора. Так, и я так понимаю, что у нас осталось время только исключительно на поздравление коллегам по отрасли. К конечно. Празднику. Да, конечно, поэтому да. Я вас тут вот ничем не ограничиваю, даже временем, ну, в пределах разумного, конечно.
3: Но мне бы хотелось в первую очередь, конечно, поздравить всех коллег, кто занимается теле- и радиовещанием с таким прекрасным нашим праздником, Днем радио. Всем пожелать здоровья. Но особенно мне хотелось бы обратить внимание и поздравить персонально Николая Пантелеевича Фоменко, которому вот исполняется 100 лет, который стоял у истоков, и он участник Великой Отечественной войны, конечно же, огромные-огромные поздравления и пожелания здоровья и долгих-долгих лет жизни.
1: Присоединяюсь.
0: Андрей Алексеевич, я бы тоже хотел присоединиться ко всем вашим словам и в адрес Николая Пантелеевича в том числе, представителям нашей отрасли, ветеранам отрасли.
3: Да.
0: Хотел бы, ветеранов хотел бы поздравить с наступающим нашим профессиональным праздником Днем Радио. Пожелать чего? Одного, бесперебойной качественной работы всем нам.
3: Точно.
0: И с наступающим Днем Победы.
3: Да, да, победа будет за нами.
1: Это была история телерадиовещания в Самарской области в программе «Вечерний разговор» на радио 450. Меня зовут Дмитрий Билтов. Всего доброго. До свидания.
4: «Вечерний разговор».

0: Реклама.
1: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом «Подшипник МАШ Самара». Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-6606.
2: Медиагентство «Самара-450» – главный информационный ресурс региона. Здесь рождаются новости и формируются смыслы. Точно, взвешенно, профессионально. «Самара-450» – в центре событий. Будьте в курсе, будьте с нами. 450media.ru – для слушателей старше 16 лет.
3: Вакансии Самары требуются. Охранники, телефон 8-927-262-48. Раздатчица, телефон 8-927-268-32-39. Охранники, телефон 8-927-716-40-83. Помощник воспитателя, телефон 336-43-90. Составитель поездов, телефон 205-74-19. Уборщица производственных и служебных помещений, телефон 8-927-019-21-96. Уборщица помещений, телефон 8-960-833-45-02. Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю в Тольятти, телефон 8-902-322-06-43. Требуется водители грузовых автомобилей, телефон 8-927-761-37-76. 8-927-761-37-76. Охранники, вахта, телефон 8-917-127-84-66. Телефон для размещения вакансий 922-74-76 для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 91,9 FM в Тольятти и Жигулевске. Радио.

0: Ситуация на дорогах.
1: Загруженность самарских дорог оценивается в данную минуту Яндекс.Картами в 6 баллов из 10. На улице Аврора от Московского шоссе до Мариса Тареза простоите около 10 минут. На Южном шоссе пробка от поста ГИБДД до Уральской улицы и на Нововокзальной от Новосадовой до Старозагоре. На Ракитовском шоссе от Магистральной до Карла Маркса тоже около 10 минут потеряете и плотный трафик на Старозагоре от Кирова до Нововокзальной. Советская армия стоит на участке от Старозагоре до Новосадовой. В Тольятти затруднения на Хрящевском шоссе от Южного шоссе до Обводного, на М5 Урала от Гулевска до Плотины и на Мира от Комсомольской до Родины. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

Как это глупо, кому я вру, ты для чего пишу? Ты не заметишь, для тебя это просто белый шум. Так глубоко я не дышу, почти касаясь дна, а в голове она одна.

Как это глупо, кому я вру, ты знал же, что сорвусь. И наберу те цифры, что я помню наизусть. Да, обещал, не буду звонить и по ночам писать. Просто хотел тебе сказать.

0: Самарской области 7 часов вечера. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федорищев в День радио посетил Поволжский государственный университет телекоммуникации и информатики. Он осмотрел базовые кафедры, новые лаборатории и центры, включая те, где занимаются квантовыми коммуникациями и искусственным интеллектом. В конце марта в ВУЗе открылся центр компетенции беспилотных летательных аппаратов. Он уже готов принимать первых студентов. Губернатор поздравил сотрудников и ветеранов сферы связи и вручил почетные награды. Вячеслав Федорищев отметил, что благодаря усилиям каждого развивается инфраструктура отрасли, внедряются передовые технологии, реализуются федеральные инициативы и проекты в сфере цифровизации. Отдельную благодарность губернатор выразил ветеранам, заложившим фундамент отрасли. Особые слова признательности глава региона адресовал всем, кто помогает участникам СВО оставаться на связи с близкими, а гражданам оперативно получать важную информацию. Телеканалы «Радио 450» проведут специальный эфир, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Это документальные сюжеты и история о подвигах наших соотечественников, фронтовиков и тружеников тыла, которые навсегда останутся в памяти поколений. Специальный эфир состоится 9 мая до и после Парада Победы. В Курске открылась выставка, подготовленная в Самаре. Экспозиция «Судьба одна на всех» защитникам Отечества посвящается. Создана совместно с Самарским художественным музеем при поддержке Министерства культуры России. Проект работал в Самаре почти год и был приурочен к празднованию 80-летия Победы. Курск стал первым городом после Самары, где экспозиция представлена в полном объеме. Посетить ее можно до 8 ноября в креативном кластере «Поток». На выставке представлены картины, графика, предметы быта, документы военных лет. В Самарской области идет подготовка к летнему отдыху детей. В частности, в Тольятти будущую летнюю оздоровительную кампанию обсудили на заседании межведомственной комиссии с участием руководителей детских лагерей, представителей надзорных ведомств и городских служб. Сейчас детские лагеря готовят программы смен, посвященные Году единства народов России, а также мероприятия по безопасности детей. Формируют педагогические коллективы, приводят в порядок территории, проводят противопожарные работы и ремонтируют ограждения. В мае все лагеря пройдут проверку межведомственной комиссии. Специалисты оценят санитарное состояние объектов, пожарную и антитеррористическую безопасность, а также условия пребывания детей. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: Реклама.
1: Хочешь профлист дешево купить? Оптово-розничная база реализует профнастил некондицию дешево. Огромный выбор некондиции на складе, а также новый лист под заказ. Телефон для связи 8-927-207-0077. 8-927-207-0077.
2: Каждый из нас – сила нашей страны. Мобилизационный людской резерв – это надежный щит, который создаем мы, жители Самарской области. Свой вклад в защиту родного региона может внести каждый, оставаясь в своем регионе с сохранением места работы и зарплаты. Гарантированная единовременная выплата 100 тысяч рублей, а также дополнительные выплаты за участие в сборах. Наша безопасность – это наше общее дело. Вступайте в мобилизационный резерв в Самарской области. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 226 65 66. Радио 450. 93,3 FM в Сызрани.
4: Радио 450.
5: Старателев, кстати. Самая суть, так сказать.
6: Передача носит информативный характер. Все мнения, высказанные гостями, являются их личной точкой зрения и не представляют официальную позицию радиостанции.
7: У микрофона Александр Кобыльсков. Вместе со мной в студии Эрнест Юрьевич Старателев. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
7: Сегодня, Эрнест Юрьевич, будем опять высказывать свое личное мнение.
8: Ну...
7: В прямом эфире.
8: Ну, я как-то думаю, что любой приличный человек высказывает личное мнение, а не чужое.
7: Как это называется? Дисклеймер вначале прозвучал?
8: Ну, чужое — это когда диктор читает. Бумажки-то, мы же не дикторы.
7: Но бумажки у меня есть, да, я готовился. Давайте сегодня, ну, предлагаю вот о чем поговорить. Можете со мной не согласиться. В прошлом эфире, 1 мая, мы, в принципе, затронули же эту тему. Знаете, чувство ностальгии по прошлому, чувство ностальгии по СССР. Ну, вот такой некий тренд, который... Даже не тренд, нет. Тренд не то слово. Просто некое явление, которое в нашем обществе существует. Вот такая коллективная ностальгия. По-разному выражается. Давайте вот разберемся...

0: данные. В этом году опрос был произведен. Спрашивали вот о чем. Сожалеете ли вы сейчас о распаде Советского Союза? 57%, больше половины населения страны, ну, вот той выборки, которую располагал ВЦИОМ, сожалеют.
1: Ну, это ведь не ностальгия. Это сожаление о распаде Советского Союза. Это не совсем ностальгия. То
0: да, я согласен. Это некое это сожаление о расход. Большом государстве.
1: Ну, с одной стороны, о большом государстве, с другой стороны, о разрыве иногда семейных связей, взаимоотношений, появлении каких-то ненужных границ, анклавов, связанных ну, вот, со всякого рода военным противостоянием, которые на протяжении всего этого периода, с 91-го года, и даже раньше начались еще, да, там, с тбилисских событий, с событий в Казахстане, вот все, все же как Советский Союз распадался же достаточно продолжительное время, вот тебе за один раз, да,
0: да конечно.
1: Были события в Казахстане, были события в Тбилиси, были события в Прибалтике, были события там в Средней Азии, поэтому то, что люди сожалеют о распаде Советского Союза, это не совсем то, что можно назвать ностальгией. Хотя
0: но,
1: ностальгия,
0: но, может быть,
1: безусловно,
0: причиной ностальгии.
1: Причиной ностальгии то, что этой страны нет, конечно, может быть, да. И, конечно, ностальгия по Советскому Союзу, нельзя сказать, что ее нет. Безусловно, она присутствует у многих людей. Вы знаете, даже, может быть, у меня присутствует, потому что я тогда был молод и более привлекателен. Вот.
0: Но меня, знаете, что поражает? Да. Что вот сожаление, вот это сожаление, не ностальгия пока, да, а сожаление присутствует у поколений, которые Советский Союз не застали. То есть рожденные после 2001 года, из них 14% сожалеют о распаде Советского Союза.
1: Опять же, сожалеют.
0: Те, кто прям да. ровно да. Ну, в 92-м году родился.
1: И, да? все-таки, есть, и, все-таки
0: 24%.
1: И все-таки сожалеют о распаде Советского Союза. Это не всегда значит, что хотят вернуться в советский строй. Это все-таки просто чуть разные вещи.
0: Абсолютно согласен, да. Потому что вернуть СССР...
1: Хотите, я вам приведу пример...
0: Процентов 12, если
1: хорошо. Пример другой ностальгии приведу. Был такой руководитель в Советском Союзе. Многие знают это имя, фамилию, отчество, звали его Иосиф Виссарионович Сталин. Вот какую ностальгию испытывал он? По какой России? Ну, по Советскому Союзу он испытывать ностальгию не мог, понятно, причина, потому что он его возглавлял.
0: Да, ну и в какой-то степени создавал.
1: И создавал, и возглавлял. Но вообще, на всякий случай, Иосиф Виссарионович Сталин несметное количество раз ходил в Московский художественный театр смотреть «Дни Турбиных» про белогвардейцев. Вот про белогвардейцев, про вот этих людей, про эти вот белые скатерти, про эти хорошие, милые, интеллигентные разговоры, про эти вполне себе такие, знаете, ну, в общем, высокие отношения, про любовь, про то, про сё. Вот у меня такое подозрение, что Сталин ностальгировал по Российской империи. И, собственно говоря, все, что впоследствии он делал, ну, в частности, в области образования, все это, в общем, в определенном смысле отражает эту ностальгию. Он же ведь интересным образом вел себя. Это вот опять никто, мало кто вот вникает во все это. Вы обратите внимание, что он пытался сделать из советской школы что-то похожее на царскую гимназию.
0: Да.
1: С формой, со всеми вот этими пирогами, с дисциплиной, с разделением на мальчиков и девочек. Были же школы для мальчиков, школы для девочек. Гимназии были для мальчиков и для девочек. Царские-то.
0: Да, но я могу ошибаться, и объединенные школы появились там чуть ли не ближе к 60-м.
1: Хрущевские времена, да. Конечно. И интересно еще вот что. Дело в том, что вообще-то гимназия была платным учебным заведением. Стоила она в царские времена, ну там к концу 19 века, ну сумму такую приличную, ну не убийственную, 25 рублей в год. По нынешним временам даже сложно посчитать, сколько это. Ну, не убийца, в общем-то. Некоторые крестьяне спокойно могли себе позволить, не то что некоторые, а многие крестьяне могли себе позволить отправить ребенка, если он грамотный, в школу учиться в гимназию. Это многих сейчас удивит. Но это было так. Ну, собственно, и сам Сосо Джугашвили учился в духовном училище, ну, в семинаре, да? А он же, еще обратите внимание, он же тоже ввел платность образования. Я уж не знаю, ввел ли или не отменил ли, но образование в школе в старших классах было платным. и высшее образование при Сталине было платным. Вот

0: по какой стране скучал Иосиф Виссарионович? Ну, вот большой вопрос. Поэтому ностальгия – дело такое. Кто что помнит. Вот. Иосиф Виссарионович, конечно, помнил Российскую империю, и, похоже, она ему нравилась. Вот, по сути по всему. Ну, вариантов у него немного было, да? Рулил тем, что ему достался от старших товарищей по партии. Вот. А ностальгия по Советскому Союзу, конечно, существует. И в Советском Союзе, вот всегда говорят, было много хорошего. Там проблема не в том, что было много хорошего, а проблема в том, что все-таки кое-что в Советском Союзе интересным образом создавалось и развивалось. И мало кто осознает до конца, что вот эта ностальгия Иосифа Виссарионовича Сталина по Российской империи, по царской этой самой стране, как там вот этот расхожий, значит, разговор о том, что он принял ее с Сахой, оставил с атомной бомбой. Ну, во-первых, не с Сахой, но ее нифига принял. Вот, с линкорами, крейсерами, подводными лодками, артиллерией, военной промышленностью, которая, конечно, подразвалилась в год гражданской войны. Вот. И хочу заметить, с лабораториями по изучению атомной энергии, которые были организованы при Николае II по обращению Вернадского, если я не ошибаюсь, в 1913 году. Или 12-м, ну как-то вот так, да?
1: 13-й год, это вообще такое некое магическое некое время.
0: В котором время Советский Союз все время сравнивался с 13-м годом. Поэтому, конечно, вот эта самая Российская империя создала потрясающую, огромную, хай-класса культуру. К концу 19 века российская культура, русская культура, простите, российская, вот приходится нам говорить, сейчас мы привыкли к этой странной форме, русская культура, это была культура первого сорта, высшего сорта. Вот, наряду со всеми крупными, скажем так, мировыми культурами, вот русская культура была такой. И мы можем там начать перечислять, да, там спокойно, там Менделеев, Павлов, Чайковский, Рахманинов. И поехали, поехали, поехали, поехали там. Мы будем перечислять и не остановимся. И телевизор-то у нас изобрели. Просто, к сожалению, пришлось людям эмигрировать. И много чего еще произошло. И вообще-то Циолковский придумал всю эту историю про полеты в космос. И вообще математические формулы насчет космических полетов были еще при царе-батюшке рассчитаны. И вообще сложно сказать, ну как вам сказать, ну выпускником каких учебных заведений были все эти замечательные руководители, которые руководили страной Советов. Понимаете, какая штука? Уж извините, что я в эту сторону ушел. Я всегда вот любителям красной идеи привожу в пример одну вот простую метафору. А потом мы обсудим все, что вы хотите. Просто метафора очень простая. Смотрите. Вот мы берем 1917 год как год крушения Российской империи. Да, произошла буржуазная февральская, так называемая буржуазная февральская революция, рухнула Российская империя, временное правительство, потом так называемый Октябрьский переворот, пришли большевики к власти. Ну, давайте так, в рамках законов Российской империи, да и буржуазной России, кто это были? Это были преступники. Ну, преступники. Вот пришли к власти замечательные преступники, среди них Ленин, среди них Троцкий, среди них Сталин, среди них Дзержинский. Ну, всех можно перечислить, всех кого угодно, да? Перечислили. Вспомнились фамилии, да? Вспомнили. Вот. А потом рухнул Советский Союз, по которому ностальгия такая большая, да? И к власти пришли, в общем-то, не преступники, а бывшие сотрудники аппарата ЦК, члены, кандидатов в члены Политбюро и так далее. Ну, давайте сравнивать там Горбачева, Ельцина, Чубайса, кого угодно, с Лениным, с Троцким, чьи фигуры крупнее, кто масштабнее как личность. Мы сейчас не оцениваем направленность этих личностей. Безусловно, там понятно, что личность революционеров всегда разрушительна. Но, простите, мы кого-то из этих людей вообще можем рядом поставить на чаше весов, а это были, простите меня, отбросы Российской империи, да преступники были, люди, которые по тюрьмам, по ссылкам. Да?
1: Не самые лучшие люди, вы вот к чему ведете.
0: Ну, это, ну, не то, что не лучшие, не то, что дело в том, что плохие или хорошие, а дело в том, что ну, в реальности они были люди маргинального толка. А у нас к власти вот после развала СССР пришла все та же частично, да, в какой-то части партноменклатуры и какие-то, в общем, люди, которые вокруг этой партноменклатуры крутились. Учились там где-то там в каких-то там, в том числе зарубежных учебных заведениях, какие-то там, ну, не очень зарубежных, скажем так, в странах социалистической демократии. И вот когда все это сравниваешь, то понимаешь, что, конечно, вот тот запас, огромный, потрясающий запас русской культуры, это вот этот вот расцвет русской цивилизации, собственно говоря, и дал все то, что в Советском Союзе произошло. Ну, простите, давайте возьмем что-нибудь совсем простое. Кинематограф. Кинематограф советский не мог состояться без Константина Сергеевича Станиславского, без его Московского художественного театра, без определенной методики воспитания актеров и режиссеров, который потом следовал Голливуд в том числе.
1: Ну, до сих пор следует.
0: И до сих пор следует, да. И его ученики там учили всех этих голливудских звезд до посинения. И, конечно, ну, безусловно, у нас возник великий театр Толстоногова, великий театр, пожалуйста, Любимова, великий театр Гончарова, великий театр Петра Львовича Монастырского. Это все великий театр, рожденный купцом Алексеевым, так звали на самом деле Станиславского, Станиславский у него псевдоним, да, купцом Алексеевым, Немировичем Данченко. И вот, пожалуйста, одна из таких историй.
1: Знаете, что мне напоминает то, о чем вы говорите и как вы говорите? Речи, которые сейчас звучат. «Мы продолжаем жить на наследии Советского Союза».
0: К несчастью, мы не можем жить на наследии Советского Союза, потому что мы продолжаем жить на наследии Российской империи. Понимаете, какая штука? Вот. И нам бы дыхание перехватить и попытаться вернуться в ту рамку, в которой развивалась Российская империя. Ну, и, собственно, мы туда сейчас и пытаемся двинуться. Мы пытаемся вернуть все, что нас отняли. Все, что нас отняли в свое время и в культуру, и в плане культурного развития, и в плане территории, и много чего еще.
1: Национального достоинства.
0: Национального достоинства. Ведь что склепал-то Владимир Ильич Ульянов Ленин? Он, как человек, у которого была вполне определенная цель, которая в старых советских анекдотах звучала так хорошо, за брата отомстил. Да? Вот. Он ведь на самом деле к чему стремился, и что он, собственно говоря, сделал-то? В то время, когда прошла волна вот этих революционных событий, можно обсудить природу этих революционных событий, она достаточно специфична, они происходили в том числе на национальных окраинах. Были социалисты-интернационалисты, такие как Ленин, такие как Троцкий, в определенном смысле такие как Сталин. А были социалисты-националисты, ну, можно переставить, национал-социалисты, да, которые пытались построить национальный социализм на этих самых национальных окраинах. Ну, в том, например, в Закавказье, например, еще где-то. В том числе на Украине, который, в общем-то, не было, конечно, никогда как государственного образования, в принципе. Это изобретение, простите меня, Владимира Ильича Ленина и коллектива, значит, его товарищей по партии. И они договорились с социалистами-националистами. Причем, это мог быть договор устный, это мог быть договор, скажем так, они поняли друг друга, все что угодно могло быть. Но по сути, может быть, он был негласный, но по сути, это было в определенном смысле вот эта вот история, когда Ленин создал эти 15 национальных республик, каждая из которых обладала своим государственным аппаратом, заложил основу для этих 15 республик, каждая из которых обладала своей номенклатурой. Это был такой вот шаг навстречу этим самым социалистам-националистам. И они благополучно жили внутри Советского Союза, благополучно пользовались ресурсами матушки России, и немного дядюшки Азербайджана, потому что там была нефть.
1: Нефть, да.
0: Да. А так, по большому счету, они, в общем, нас всех эксплуатировали. Я просто помню эти 90-е годы, когда И на этом Ельцин, собственно, выскочил, когда он сказал, что России надоело всех кормить.
1: Да, хватит всех кормить.
0: Хватит всех кормить, да. А все говорили, да ладно, оказалось, не прожили, да. Оказалось, не прожили. Не прожила даже та же самая Украина, которая, собственно говоря, там году в 91-м, ну, там она входила, наверное, в пятерку, наверное, европейских экономик, там по количеству, там всего, чего только можно было.
1: Житницей была, так
0: сказать. Житницей была, конечно. А тут все как бы, все закончилось, понимаете, потому что матушка Россия прикрывала спину, потому что матушка Россия была культурным стержнем. Нельзя же выбрасывать главное. Цивилизационный стержень, то, что тебя делает страной, то, что тебя делает государством. Россия, конечно, и русские — это государство, образующий народ, собственно, это конституция, на слава богу, теперь написано. Поэтому вся ностальгия у нас — это ностальгия, конечно, по тому, что дала Российская империя, и в том числе, как ни странно, вы знаете, вот ведь у советской стране, у советского народа был очень серьезный визионерский потенциал. Да? Вы вспомните советскую фантастику.
1: Да, абсолютно точно.
0: Вспомните вот эти наши разговоры о том, как бы этот космос стал бы развиваться. Угу. Как у нас, в принципе, начала развиваться кибернетика, которую благополучно угробили по глупости номенклатурщики. Угу. Как у нас развивалась генетика, которую тоже по глупости угробила номенклатура. Как у нас все это было живо, как это было классно, как в этом хотелось участвовать, как это привлекало, конечно, и комсомольско-молодежные стройки, которые позволяли свободно общаться с молодым юношем, с молодыми девушками. Тоже.
1: Некоторые исследователи называют это как некую причину ностальгии, именно вот эти великие стройки. Советского Союза. Да?
0: Конечно.
1: Некий миф, который...
0: А понимаете, это не миф. Дело все в том, что общество советское было в определенном смысле пуританским.
1: Да, да, безусловно.
0: А комсомольско-молодежной стройки нет. Там люди жили по-другому. Это были молодежные вот тусовки, где люди общались как хотели, и там была задача, люди встречались, люди определенного молодого возраста общались, влюблялись, женились, заводили детей и все остальное. Вот вся эта романтика, все эти иркутские истории, все эти автовазы, там, не знаю, Авиастар ульяновский, все это вот набережные Челны, это все, когда тебя выдергивают из достаточно зарегулированного, такого, в общем, пуританского советского города, и, значит, вот в свободный полет.
1: Романтика, звезды, степь.
0: Звезды, степь, палатка.
1: Целина.
0: Да. Палатка, да. В общем, задача построить завод, и, собственно, все равно при этом с кем-то целуешься за березой. Вот, ну, понятно, да? Конечно. Это все тоже, безусловно, было. Но в какой-то момент все это начало протормаживаться, потому что та модель, которую вот выстроили все эти замечательные люди, ну, мы сейчас вот можем просто спокойно посмотреть на КПРФ. Вот, прям, вот смотрите, вот это фотография просто. Я бы даже сказал, карикатура. Карикатура на вот этот позднее брежневский ДССР, на позднее брежневское политбюро. С одной только разницей, что люди, которые там были, в этом позднем брежневском политбюро, включая, кстати, Леонида Ильича Брежнева, действительно блестящего генерала, действительно ветерана Великой Отечественной войны, действительно человека, который ну, был в определенный момент, пока не стал болеть и плохо себя чувствует, драйвером определенных процессов. Вот мы сейчас смотрим на всех этих людей, которые просто бубнят какие-то казенные тексты, за которым нет никакого содержания. Вот бубнят эти казенные тексты. И люди в то время, когда заканчивался Советский Союз, вот на весь этот бубнеж смотрели и уже переставали в это верить. Потому что, ну а во что тут верить? На Луну-то отказались лететь? Отказались.
1: Отказались, да.
0: Космос перестали нормально развивать? Перестали. Что там у нас с этим многоразовым бураном? Дело все в том, что закончилась энергия Российской империи. Она не бесконечна. Она не бесконечна. Условно говоря...
1: Инерция ее погасила.
0: Ну, просто время, ну, просто люди ушли. То есть Станиславский мог что-то передать кому-то из своих учеников, и эти ученики могли что-то передать, не знаю, Анатолию Эфросу, там, предположим, не знаю, там, Товстоногову, Монастырскому, еще кому-то, и эти, что же люди, в общем-то, не вечны. И потихонечку мы сейчас смотрим всякого Богомолова и всякую чепуху в театрах. Вот вам, пожалуйста, вот посмотрите, как деградировало, например, наше театральное искусство. Что, что вот, вот, вот я просто помню советские времена, вот, понимаете, как... Ведь когда ты подходил к вот тому месту, где сейчас, ну, вот Дом офицеров, там, где Наянов университет был, где институт культуры, да?
1: Да,
0: вот,
1: я понял.
0: Подходишь туда? Вот, поближе.
1: Площадь Чапаева.
0: Вот даже поближе.
1: Ага,
0: вот,
1: я понял.
0: Ближе, ну, условно говоря, там, к тому, где раньше был магазин, книжный магазин искусства, или потом магазин Захара, я уж сейчас даже не вспомню. Вот здесь генеральский дом.
1: Да,
0: вот,
1: да,
0: вот,
1: да.
0: Вот, вот еще не дошел ты до площади Чапаева. Там уже стояли люди, говорили, есть ли лишний билетик. Есть лишний билетик. Скажите, пожалуйста, у нас кто-нибудь спрашивает лишний билетик в наш театр драмы? Вот так, чтобы на улице стояли, есть лишний билет.
1: Ну, при всем уважении, я там, честно говоря, и толп-то давно не вижу. Ну,
0: вот совершенно верно, да. Понимаете, какая штука? Дело в том, что у них денег нет, есть. У них сцены нет, есть. У них нет хорошего, прекрасного, раскрученного драматического, академического театра драмы, есть. У них нет публики в городе, которая хочет ходить в театр. В миллионном-то с лишним городе, конечно, есть. Но никто не спрашивает лишнего билетика, потому что на то, что они производят, нет спроса. Такого, зрительского.
1: Ну, может быть, это просто публика изменилась, и публике нужен уже не театр, а что-то такое более быстрое, яркое, короткое, не заставляющее думать?
0: Ну, как вам сказать, в театр Грань ходит?
1: Ходит.
0: Да? И в некоторые театры Москвы не пробьешься, да? И дело-то не в этом, а дело в том, что общий уровень театральной культуры, конечно, подупал крепко. Он, ну, невозможно сравнить с Богомолова, там, о котором все сейчас говорят, с Толстоноговым, ну, это просто смешно. Да? Невозможно сравнить, там, не знаю, какого-нибудь, я уж не знаю, иноагент, он не агент или кто он там, это Кирилл Серебренников с Андреем Гончаровым. Ну, невозможно.
1: Ну, здесь, наверное, те же современные коммунисты могут говорить о том, что это ваши вот 90-е годы виноваты, когда театры, чтобы выжить, были вынуждены снижать уровень, когда в театр никто не ходил, люди думали о хлебе, а не о зрелище.
0: Ну, конечно, а там, простите, а в 1918, 19, 20, 21 они о чем думали, а в год гражданской войны, а в годы послевоенного восстановления. Извините, у нас страна хорошо жить начала при Путине. У нас последний раз хорошо страна жила до Путина при Николае II.
1: Тут самый 13-й
0: год. Да. А все остальное достаточно тяжелые времена. Гражданская война, потом индустриализация, коллективизация, потом Великая Отечественная война, потом восстановление послевоенное. Оттепель, которую вспоминают в определенном смысле как какое-то хорошее такое время. И потом 70-е годы, так называемый застой, который был просто, ну это же был, ну простите, но это же был абсолютный идиотизм, когда страна, которая производит... Ну, вот сейчас мы сколько там зерна-то производим? Мы же мировая жительница в очередной раз, да? Мы там продаем какое-то немыслимое количество.
1: Да.
0: Все, мы можем себя прокормить, можем кому-то отдать.
1: Цифры не скажу, но да. В прошлом году был рекорд,
0: да,
1: очередной.
0: Мы покупали ее при Советском Союзе.
1: Да.
0: Мы покупали. А знаете, почему покупали? Я вам расскажу, как очевидец. Идешь по улице, ну, по этой проселочной дороге, в пионерский лагерь, вот там, когда ездил, идешь по проселочной дороге, и грузовик. В грузовике зерно. Вот он весь такой расхлябанный, это зерно сыпется по дороге, валяется вот по этой дороге. Абсолютная бесхозяйственность, потому что никакого хозяина не было.
1: И везет в такой же дырявый амбар.
0: И да, везет в какое-то такое же дырявое место. Вот и все на самом деле, потому что они попытались тогда отрегулировать все, то есть отдать в руки государству, отрегулировать, ну даже вот простую вещь такую, как, ну, вот, сельское хозяйство. Да? А по большому счету ведь понятно, что какой-то такой прижимистый крестьянин-кулак, которого они пришили, да, ну или хотя бы даже хорошо построенный кооператив. Кооператив. А при Сталине была кооперация?
1: Была.
0: Хорошо построенный кооператив. Он бережнее бы относился ко всему к этому.
1: Потому что это свое, да, конечно.
0: Да, и торговал бы всем этим, знаете как. Неплохо бы. И все бы было бы в стране Советов. А у нас, простите, ну это же пошло, у нас две инженерских зарплаты строили американские джинсы, которые сейчас любой человек может купить за 5, за 10 тысяч рублей, за 6, за, ну, в зависимости от бренда, да?
1: Да.
0: За копейки, да? За 3 тысячи рублей. А тогда это две инженерские зарплаты, 250 тысяч, там, говорить, Монтана. Поэтому, когда ностальгия, про что ностальгия-то? Ностальгия про мечту. Вот мечта была.
1: Есть такая песня, не знаю, слышали слушатели или нет, группа Underwood, которая такой типа а-ля гимн ностальгии вот этой вот придумала, да? «Ах, как хочется в Советский Союз». Но там слова все в старой коробке из-под конфет, на память сейчас воспроизвожу, жили-были герои мультфильмов. И вот в этой строчке, ну, то есть в припеве там еще есть слова «шепнуть Чебурашке на ухо два слова». То есть эта ностальгия, вот, мне кажется, она вот, да, действительно по мечте и почему-то светлому, по детству, по юности, вот почему-то такому, которую сейчас активно используют. То есть у людей осталось какое-то светлое чувство, а им начинают рассказывать о том, что «ребята, так ведь посмотрите, какое государство было. Вы же в нем себя хорошо чувствовали». Знаете, такой термин есть «комодификация ностальгии». То есть когда какое-то чувство превращают, ну, тупо в товары, в деньги. Вот мне кажется, отсюда, да, вот эти вот ретро-кафе, еще что-то. Вот отсюда они, когда мы видим любимую в детстве игрушку в интерьере какого-то ресторана, мы, наверное, там, вот из-за того чувства светлого, которое нас посетило, мы, наверное, там оставим щедрые чаевые. Но ведь этим пользуются не только рестораторы, да, или, там, не знаю, некоторые деятели искусства. Этим же пользуются люди, которые, используя вот эту вот комодификацию, пытаются, ну, каким-то образом повлиять на наше с вами будущее.
0: То есть... Ну, вообще, надо просто обратить внимание на то, как врывалось в наше сознание общественное ностальгия. А с чем это было связано? Это тоже очень важный момент. И тут надо отметить, что в этом была некоторая правда. Правда заключалась в том, что в 90-е годы, когда отказались вообще от всего советского, вот в ельцинское, раннее ельцинское время, появилось такое явление, как беловежский человек. Вот человек после Беловежской пущи. Вот как будто от Беловежской пущи появились какие-то новые люди. И долгое время как-то в общем достаточной степени в медийном пространстве ну как-то так вот от всего этого советского открещивались.
1: Да, мы строили новое.
0: Да. А потом вроде сообразили. Собрались братья-политтехнологи, братья-продюсеры. И появился русский проект сначала, такой серии рекламных роликов,
1: да, да,
0: про прошлое.
1: Где там самые красивые девушки, где...
0: Да-да-да. А потом появился Леонид Парфенов, который стал продюсером старых песен на главу. И вот эту, ну, в общем, конечно, абсолютно лживую упаковку из кубанских казаков, которые снимались тогда, когда люди голодали после войны во многих областях Советского Союза. Ну, тогда, может быть, она психотерапевтическое значение имела, может, и надо было с идеологической точки зрения немножко людей как-то так поддержать. Они начали показывать вот эту вот какую-то ту советскую жизнь с хорошими советскими песнями. Потихонечку Советский Союз в этой красивой упаковке вернулся. Важно понять, что у нас неразрывная история. У нас нет отдельной истории Советского Союза, отдельно от истории России. История России больше, чем история Советского Союза, значительно. И достижений у России больше, чем у Советского Союза, значительно. И культурных, и интеллектуальных, и территориальных, и каких угодно других приобретений. Больше. Больше. Потому что все то, что возникло в Советском Союзе, возникло благодаря тому, что происходило в Российской империи. Все эти люди, которые получили образование, управляли страной, получили то или иное образование в Российской империи. Иногда хватало, простите меня, церковно-приходской школы, чтобы стать маршалом Советского Союза, побеждать врага. А некоторые были люди, генерального штаба, офицерами российской армии императорской, типа маршала Шапошникова, который был правой рукой Сталина. Ну и так далее. То есть это неразрывная история. Я про то, что вот Сталин...
1: Я понимаю, да.
0: Сталин недаром ходил, не Турбиных смотреть. А вот Геннадий Андреевич Зюганов, он, видимо, на турбинах смотреть не ходит, он вот, по всей видимости, все время, там, не знаю, Аркадий Гайдар читает, там, «Голубую чашку», там, наверное, какую-нибудь там, вот еще что-нибудь. Ну, Гайдар, вот, ну, понятно. Вот. Читает какую-то старую советскую агитку «Ленина дети», там, вот, да. А «Дедушка был добрый», «Общество чистых тарелок». Ну, Ленин только этим и занимался. «А ты все ли съел, Петя, помой тарелку». Это все чепуху, да, в которую пытались вложить в голову советскому человеку, да, на самом деле, идеологизированное абсолютно. И их разговоры про это вот блестящее там образование, все бы здорово, да. Конечно, техническое образование было прекрасное, а гуманитарное было какое. Mm-hmm. Когда у тебя, ну, значительная часть
1: мировой мысли,
0: например, литературы, да, просто под цензурой, да. И ты всякий раз, когда ты что-то там пытаешься кому-то рассказать, должен обязательно сослаться на Маркса и Энгельса. Ну, кстати, ну неплохой был английский журналист Карл Маркс. Ну, собственно, и Фридрих Энгельс тоже был неплохой английский фабрикант. Хоть оба вроде как немцы. Угу. Но, ну, собственно, не они, не ими одними, в общем, сыта человеческая культура. И вот в этом проблема. А потом мы удивляемся, что вдруг каким-то образом у нас появились битвы экстрасенсов, еще чего-нибудь. А кто их создал-то? Битвы экстрасенсов и все вот это бесовщина, которую сейчас показывают по телевизору по-современному, произведение Советского Союза. Первым по телевизору. Зайдите в Википедию, уважаемые радиослушатели, или там в интернет, куда хотите.
1: Выступил спортивный, да, журналист, да, Алан Чумак.
0: Алан Чумак. Сначала Анатолий Кашпировский. У него были сеансы на Первом канале, а потом...
1: Да, массовые, я помню.
0: Сначала был Алан Чумак, а потом Анатолий... Сначала был Анатолий Кашпировский, а потом Алан Чумак. Алан Чумак его просто пародировал. Кашпировский был, правда, профессиональный гипнотизер, врач.
1: Психотерапевт, да.
0: Психотерапевт. И вот это все добро потом начало плодиться по всей стране. Ребята, это было в Советском Союзе. Это было не при Ельцине.
1: Да-да.
0: Да. Как бы мы к нему ни относился. Это было еще при Горбачеве. Это все было... Причем, это же происходили, эти сеансы. В самой читающей стране в мире люди садились и ждали, когда у них рассосутся швы.
1: Или банки с водой зарядятся.
0: Или банки с водой Чумака зарядятся. В самой читающей стране мира.
1: Учитывая, что выбор каналов тогда был 1 и 2. Все.
0: Ну, скажем так, 2-3. Там еще был учебный этот канал, где можно было чему-то учиться, там иностранным, да, языкам, да, там были всякие. Вот. Но фокус заключается в том, что да, конечно, это все создали, весь этот блуд создал советское телевидение, которое напрямую подчинялось соответствующим отделам Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Понимаете? А почему это работало? Я вам объясню. Потому что... Есть, значит, три составных части марксизма, да, там гегельская философия, типа, там что-то, там, что там еще у них, там вот что-то еще, да, и, политическая экономия, и французский утопический социализм. Вот утопический социализм, это там группа шизофреников, значит, придумали всякие истории о том, как, в общем, можно на одном острове, значит, над людьми издеваться как угодно, да, и создавать там какое-то прекрасное общество, общество будущего, общество, то есть все пятое-десятое. Вот этот утопический социализм и лежал в основе вот этого желания советского человека увидеть чудо.
1: Чудо,
0: вот,
1: да, естественно.
0: Вот вам чудо и показали. Анатолия Кашпировского. Вставала женщина и говорила: у меня рассосались швы.
1: Да.
0: Спасибо, а у меня энуреза нет. И это был Советский Союз. Не забывайте об этом, друзья.
1: Ностальгия, наверное, чувство хорошее, но давайте ко всем нашим чувствам относиться с холодной головой. Время, Ернест Юрьевич, у нас, к сожалению,
0: да, заканчивается.
1: Через неделю услышимся.
0: Услышимся.
1: Всего вам доброго.
0: Всего доброго.
1: До свидания.
2: Старателев, кстати. Самая суть, так сказать.
3: Реклама.
4: Самарским полям российскую технику. Кировец. Востребованный помощник аграриев. Сильная и комфортная машина. Двигатель Вичай. Система интеллектуального управления. Когнитив Автопилот. Скидки на приобретение по программе в соответствии с постановлением правительства РФ 1432. Гарантия 2 года или 2000 моточасов. Официальный дилер торговый дом «Подшипник МАШ Самара». Мы вместе всерьез и надолго. Самара, улица Утевская, 20А. Телефон в Самаре 207-6606.
5: Нет фантазиям предела. Не могу сидеть без дела. Нарисуй небо, звезды и себя отправлю в космос.
4: Медиа-агентство «Самара-450» и Общественная палата Самарской области объявляет конкурс детского рисунка «Я рисую космос», посвященный юбилею первого полета человека в космическое пространство.
5: К участию приглашаются художники от 6 до 17 лет. Присылайте фоторабот на электронный адрес artsobaka@sovainfo.ru. Дайте волю фантазии и покажите свое видение бескрайнего космоса. Победители получат дипломы и памятные призы. Подробные условия на сайте 450media.ru в разделе «Акции» и в группе «Самара 450 Медиа» в соцсети ВКонтакте. Партнеры проекта ООО «Центр современных профессий и образования». Сеть магазинов «Дачный дворик» и П. Вагизова РР. Организатор акций ГАО СО «Медиа-агентство Самара 450». Сроки проведения с 16 марта по 22 мая 2026 года. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, а также о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте 450media.ru без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 226-65-66. Радио 450. 105,5 FM в Кошках.

0: Ситуация на дорогах.
1: Загруженность самарских дорог оценивается в данную минуту в 4 балла из 10. Затруднения на Ракитовском шоссе от Магистральной до Олимпийской. Здесь простоите около 5 или 10 минут. На Полевой улице от Молодогвардейской до Арцебушевской тоже пробка. Московская стоит от Советской армии до Потапова. На Революционной затруднения в движении от Печорской до Московского шоссе. Плотно на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой улицы. В Тольятти на Лесопарковом шоссе от ресторана до остановки санаторий «Надежда» небольшая пробка. И на Ленина от Чапаева до Гагарина. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: В Самарской области 8 часов вечера. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. Губернатор Вячеслав Федорищев на площадке завода «Авиагрегат» провел заседание штаба по оказанию содействия оборонным предприятиям Самарской области. Штаб был создан для оперативного решения насущных вопросов. Глава региона отметил, что многие из них уже отработаны. Они связаны с функционированием образовательных учреждений, где учатся дети заводчан, организацией продленных смен для ребят, ремонтом подъездных путей, благоустройством прилегающих территорий, качественным обеспечением ресурсами со стороны ресурсоснабжающих организаций. Вместе с тем остаются вопросы, которые требуют пристального контроля. Их обсудили на встрече. Внимание уделили антитеррористической защищенности предприятий. В своем канале в Максе губернатор заявил, цитирую, «довел до руководителя оперативную обстановку решения оперштаба по организации безопасности в регионе. Учитывая текущие угрозы, взаимодействуем более четко, меры безопасности усиливаем». Конец цитаты. В Пестравке отремонтированная перед половодьем конструкция плотины выдержала нагрузку. Ранее гидротехническое сооружение находилось в критическом состоянии. В прошлом году объект вошел в государственную программу развития водохозяйственного комплекса Самарской области, что позволило начать капитальный ремонт. До повышения уровня воды подрядчик успел выполнить первоочередные задачи. Восстановил тело сооружения, ликвидировал пустоты, устроил дренажные отверстия, укрепил основания и откосы. Полное завершение капитального ремонта запланировано на конец ноября нынешнего года. После приемки работ сооружение, ранее числившееся без хозяином, будет поставлено на баланс Пестравского района. Это позволит в дальнейшем обслуживать плотину и своевременно проводить необходимые работы. В Самаре открыли выставку «175 лет в сердце России», посвященную юбилею основания губернии. В региональном отделении Союза художников представлены работы 136 местных авторов. Председатель областного отделения Союза художников Дмитрий Мантров отметил, что экспозиция показывает любовь авторов к малой родине. Выставка работает до 1 июня. Вход свободный. Спортсменки из Самарской области успешно выступили на Кубке Европы по дзюдо среди юношей и девушек в возрасте до 18 лет. Соревнования прошли в Грузии. В них участвовали более 350 борцов из 17 стран. Полина Культенкова и Анна Мадьянова из Самарской области в своих весовых категориях завоевали золото. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: Губерния. Для слушателей старше 12 лет.
1: Мы запускаем второй сезон подкастов «Этнокод». И в эти предпраздничные дни говорим о единстве там, где это точно не просто слова, на линии фронта. И у нас сегодня в студии Рамис Терегулов, ветеран СВО, дважды кавалер Ордена Мужества, помощник губернатора Самарской области, многократный чемпион мира по панкратиону. И ветеран СВО, заместитель председателя региональной общественной организации «Союз ветеранов ВДВ» и подразделение специального назначения Денис Крайнов. Здравствуйте. Ну вот действительно, наш многонациональный народ во все времена умел объединяться перед общей бедой в сложное время для страны. И как Великую Отечественную, так и сейчас, во время специальной военной операции, бок о бок, рука об руку воюют и мусульмане, и православные. И вы в том числе такой один из примеров этого. Вот скажите, там... ощущается или не ощущается вот эта какая-то разность в религиях, в национальностях? Или, ну, наверное, мне, например, трудно представить, что какие-то конфликты на национальной почве могут возникать в условиях боевых действий.
2: Нет там никаких конфликтов. Нет. У нас есть один общий враг. И вот за себя скажу. Мне вытаскивал много разных ребят, и мне было без разницы, какой они национальности, какой религии, какого вероисповедания. Он мой друг, он мой брат боевой. И рискуя порой собой, мы ходили, вытаскивали их. Даже бывало такое, вот один из таких примеров, у нас была конфликтная ситуация буквально перед заходом на задачу, а тут произошло такое, что ребята были в окружении. Ну, там ад прям был буквально. Ну, ничего. Знаете, говорят вот у христиан оставить жизнь за другие своя, да. Мы мусульмане, христиане, буддисты, любой национальности, любого вероисповедания готовы друг за друга идти горой. Если нужно жизнь отдать за наших братьев, мы готовы.
1: Вот в православии такой нет больше любви, чем отдать жизнь за други своя. А в исламе есть какой-то аналог этого?
2: В исламе мы готовы, знаете, вот говорят, вот сейчас, если мы смотрим Иран, да, хоть они там больше, по большей части шииты, у них говорят, знаете, когда американцы, наверное, к ним сунулись, они говорят, мы хотим больше умереть, чем вы жить. Я просто прекрасно знаю, если я умру на войне за своих братьев, Всевышний меня дарует раем. И поэтому я шел, я готов был.
1: Но вы оба добровольцы. Вы на спецоперацию пошли, собственно, по зову сердца, как это правильно сказать, да? Да? Давайте немножко о вашем боевом пути поговорим. Почему вы приняли такое решение?
3: Любовь к родине – это первое. Это основное, первое. Любовь к родине, любовь к своей малой родине, к детям, к народу. Не хочется, чтобы наши дети в дальнейшем застали такие времена. Угу. Хочется, наоборот, светлое, доброе, чтобы они умели друг друга поддерживать в первую очередь, как это делаем мы на передовой. У меня трое сыновей.
1: Многодетный отец, помимо всего прочего.
3: Да. Говоря о детях, я имел в виду в целом то поколение, которое сейчас подрастает, которое растет, которое обучается и видит, я надеюсь, по крайней мере, что они видят в нас тот пример, на который стоит равняться.
1: Рамис, а у вас какой мотив был?
2: Да, я полностью соглашусь с Денисом.
1: Ну вот почему именно в 23-м году пошли? Какая-то... Вот что для вас
2: объясню,
1: стало какой-то точкой невозврата?
2: Объясню, почему в 23-м году пошел, потому что в 22-м не мог пойти. Объявили мобилизацию, просто не было мест. Я хотел пораньше это сделать.
1: А, вас не брали?
2: Меня просто не взяли. Мне предлагали другие подразделения, сразу предлагали командирские должности, но есть небольшая предыстория. У меня племянник воевал в одном из подразделений. И не стал я его отмазывать, потому что как вот те люди, на которых я всегда равнялся, они своих сыновей отправляли в Великую Отечественную войну. И я говорю, я готов пойти в группу, я готов идти воевать вместе со своим племянником.

0: племянником. Просто поставьте меня с ним в одну группу. И я уже прекрасно как бы для себя принял решение. Вот, у меня есть сын, он спрашивал: пап, ну тебя же не мобилизуют. Вот такая тяжелая ночь была перед тем, вот прям последний вот, день, когда подписал контракт, уже уходить. И сын очень сильно переживал. Ну, потому что уже приходили, к сожалению, погибшие. Вот, и я говорю: ну, сын, вроде неплохо, вроде надо помогать. И имея определенный опыт вторую чешскую компанию, я принял решение, что пойду защищать родину, но не в какое-то подразделение, а вот вместе со своим племянником. Там уже дослужился до офицера, получил, вернее, офицерское звание. И, слава богу, очень успешно выполнял боевые задачи. Эвакуировал и раненых ребят, и пленных приводил, и населенники забирали мы. Все было очень даже неплохо.
1: Рамис, ну вот вы так скромно сегодня, без наград, но два ордена мужества, это говорит, наверное, красноречивее всех слов. И все-таки вот что предшествовало этим наградам? Может быть, вспомните какие-то задачи, вот после которых как раз... Понятно, что вы не ради наград это все, но...
0: Я как-то вот говорил вам, ну, в этой студии, да, награды – это очень, конечно, хорошо. А почему без наград? Потому что, честно, не очень люблю одевать мундир, потому что за этими наградами, ну, есть определенная история, и она непростая. Ну, вот говорят же, тяжесть наград, да? Угу. Вот каждая из этих наград, вот первый орден мужества, да, там погиб, к сожалению, мой боевой товарищ. Мы вот дали звезду героя посмертно, мы с ним уничтожили большое количество тогда националистов Азова и спасли порядка 16 вот наших ребят. И его, к сожалению, тогда поразил снайпер. Я вытащил 4 наших ребят, 2 со мной было. Того 6, потом артиллерия накидала дымы, и еще спаслось много парней. Второе, там, знаете, как последний период выполнения моих боевых задач, там за каждую задачу можно было давать орден мужества. Я на задачи просто буквально только приходил, вот Денис не даст соврать, только вернусь с задачи, там какая-то группа буксует, не может пройти, продвинуться меня. Как помните, как в Рэмбо, ну, вот, надо. Ну, надо так надо. И вот мы выполняли очень успешно боевые задачи. Бывало буквально, вот знаете, говорят, идти по трупам. Вот бывали такие моменты, и мы заходили, там вот на тропе лежит, не обойти, не объехать, потому что сойти с тропы смерти подобно. И буквально перешагивали через людей именно, ну, противника. Вот. И каждая, вот, поверь, каждая награда – это определенная тяжесть и вот эти воспоминания. И поэтому, честно, для меня тяжело порой их одевать. Угу. Я сам лично ходил с моими ребятами и, слава богу, сохранил каждого своего пацана. Поэтому для меня эти награды, ну, они имеют тяжесть.
1: Денис, а вот у вас какая история, какое отношение к наградам? Ну, я знаю, что Рамис вам сказал прийти по форме просто, а сам такой скромный, вот я без наград сегодня.
2: Ну, и Рамис, да и многие и родственники мои, и товарищи боевые знают, что тоже мундиров не люблю носить. Каждая, как Рамис сказал, только остается подметить, что все сказал верно. Каждая награда, которая дается, дается не просто так. За ней стоит определенная история. Некоторые истории с позитивным окончанием, а некоторые с печальным концом.
1: Ну вот у вас за храбрость, медаль Суворова, медаль участнику СВО, за ратную доблесть, да?
2: Да, их можно долго
1: и еще за отвагу есть, но вы ее не...
2: Да. Можно долгое время перечислять. Какие-то были за выполнение специальных задач, какие-то были за поражение целей противника, какие-то за, как это правильно выразиться, наверное, за сохранение единства. То, что требовалось в тот момент там, это собрать ребят и пройти туда, куда сказали, туда, куда приказали. Есть задача, ее нужно выполнять.
1: Вот в подразделении, где вы служили, какие у вас национальности были представлены?
2: Разные, абсолютно разные.
0: Я в этом же подразделении служил, когда мне было 18 лет, и потом спустя практически 20 лет, опять попал в это же подразделение. Наша войсковая часть была всегда, ну, находилась, так скажем, в Центральном военном округе, и всегда в ней преобладали малые, большие и малые народы. Это чуваши, удмурты, марийцы, башкиры, татары. Причем там вот я узнал, что марийцы делятся на два типа, горные, луговые, и даже у них есть определенный диалект. И сейчас не изменилось. Все те же самые ребята там и служат. И знаете, вот когда я был в командировке на Северном Кавказе, по национальности мог определить, на кого можно там какую-то определенную задачу поставить, и он ее выполнит. Да? Например, я вот, например, знал, что вот горные марийцы, они очень выносливые. Вот, но многозадачность – это не их конек. Ну, такие вот ребята, чуваши очень выносливые, особенно вот, ну, башкиры, они очень хитрые. Ну, как есть у них такая вот хитринка определенная. И можно поставить вот такую задачу, они ее выполнят, обойдя, так сказать, очень
1: креативно
0: тонко.
1: Подойдут,
0: да, да, да, очень
1: так,
0: креативно,
1: да.
0: Правильно вы говорите, да. С разными. Но и вот, будучи командиром, ты понимаешь, что каждой национальности нужен свой подход. И вот уже в эту командировку в зоне специальной военной операции там тоже было очень много разных национальностей. И вот буквально сегодня я вспоминал, на мероприятии тоже был один из таких моментов. Для меня очень знаковый, он мне прям в сердце запечатлен. Это было, мы работали в Сибирянском лесничестве, продвигались там ребята, штурмовики продвигались. Мы обеспечивали им проход, ну, вели их, так скажем. У меня задача была там поразить танк. Меня, честно говоря, поздно предупредили, что танк выкатился, и там не было возможности поразить. Наши ребята продвигались, очень много было потерь с нашей стороны, к сожалению. И оттуда уходить там порядка 900 метров, из них там больше половины открытки. Ну, такой выход очень такой был опасный. И был промежуток, где сидела наша РЭП. Противодействие было два человека. Я вот захожу вот в этот опорник наш. Он: брат, ну что, как там наши? Я говорю: потери. Я говорю: что, он захлебнулся? Наши там лежат. Это вот до сих пор помню. Мы недавно с этим мальчишкой общались. Балкарец по национальности, мусульманин. И он на меня смотрит таким, взгляд такой чистый. Вот, ну, балкарцы они такие... Больше светлоглазые там среди них есть. Он такой: брат, пойдем вытащим. Наши братья не должны там лежать. Он не спросил, какой они национальности, какой религии. Вообще никакого вопроса нет. Просто с такими глазами искренними. Я сначала думал, он шутит. Брат, пойдем, пойдем. И меня, ну, тянет. Я говорю: подожди. Я говорю: мы до тут даже не дойдем. Мы просто, у нас ФПВ, я говорю, на подходе разберет. Ребят, мы по-любому всех, ну, заберем и никого не оставим там. Но сейчас не время. Вот, знаете, вот, ну, балкарец, мусульманин, понимаете, другой национальности, готов был рискнуть своей жизнью, чтобы вытащить павших ребят. Я понимал, что вот чем больше вот таких ребят, которые друг за друга готовы там отдать жизнь, ну, значит, вот есть у нас какое-то вот это единство, какая-то сила вот наша, вот вся сила наша вот как раз-таки вот в нашем единстве, единстве наших народов. И вот этот случай мне прям так глубоко в сердце засел.
1: Наверное, на фронте это максимально ощущается, вот это боевое братство, это не просто.
0: На фронте ты видишь, на что способен человек. Вот в короткий период ты видишь, трус он или не трус, Но всех нас объединяет одно. Вот все вот эти национальности, которые сейчас находятся там, это то, что мы готовы в случае чего друг за друга умереть и пойти. Не дай бог, кто-то, если из нас умрет, мы готовы пойти, рискнуть своей жизнью и вытащить тело нашего брата. Угу. Это очень такой знаковый момент. Сам лично я вот вытаскивал и казахов, ребят вот доставал, когда они были в окружении. На себе я нес вот парня удмурта. Благо, что удмурты, они такие небольшого роста и легкие.
1: Но я прошел с ним. Вы как раз большого.
0: А я большой, я снял себе экипировку, дал его друзьям. Там был просто вот, ну, очень узкая тропа. Влево-право шагнешь, тебе что-нибудь отстегнет, ну там руку-ногу. И идти вот так вот с двух сторон, ну, было тяжело. Я говорю, снял экипировку, дал друзьям, загрузил его на плечо. И был вот промежуток небольшой, правда, там приходилось где-то перешагивать, но я как вот сейчас так сильно устал, и вот в конце вот мы его в «Тигр» уже положили, потом нам комбат сказал, все нормально, парень живой, там у него было очень много осколков в нем. И я такой, ну все, мечта сбылась. И, помните, вот как в фильмах, каково это интересно вот на себе раненого тащить, вот как в кино там ходит, это очень тяжело, я раненых очень много ребят вытащил, я вам скажу, это прям, ну реально очень тяжело, потому что мало того, что ты его несешь, это нужно делать очень быстро, потому что в любой момент по тебе что-то может прилететь.
1: А нужно его еще вытаскивать в полной экипировке, с оружием.
0: Плюс периодически смотреть, ничто где-то у него там не подтекает, не протекает, потому что, ну, особенно...
1: А он еще тяжелее становится.
0: Ранения.
1: Денис, а вот у вас были какие-то истории, связанные именно с национальными различиями или неразличиями?
2: Ну, была или, одна яркая ситуация. Это было под Бахмутом. Был нас двое было. Я был, Ханкуль был, боевой товарищ. И позывной мальчишки был Рискам. Он азербайджанец. По нам работает танк. И осталось вот буквально там несколько стенок, которые танк не разобрал. Он поворачивается в моменте и говорит, ребят, там, какие у вас есть молитвы, я свои прочитал все. То есть, ну, до того, там нету разницы.
1: Ну, как бы это такая показательная история, не про это, то, что... Да, не... Так, все, здесь я уже здесь все прочитал, там, да, да, а то, больше не верю теперь.
2: Нету различий, нет, здесь именно, про, да, про то, нету различий, то, что Бог един. Да, и каждый из нас там это понимает. Там нету деления по подразделениям или еще что-то. Все мы там братья. Неважно, какая вероисповедание, неважно, какая национальность. Мы все едины. Как ранее Рамис сказал, мы все друг за друга.
1: А были случаи, когда, ну вот действительно, разве что Бог помог, но я знаю, что были и много.
2: Было и много.
1: Ну вот рациональному объяснению какому-то это не поддается.
2: Была ситуация, заходили мы в один из населенных пунктов малыми группами, и между нами расстояние было прям небольшое, метров по 5, то есть троечками заходили. И между нами впереди шел товарищ боевой, не буду называть, я и за мной еще один мальчишка. И между нами втыкается снаряд. Естественно, был страх, он там присутствует в принципе всегда, и неразрыв. Вот это вот самый очевидный, наверное, пример. Пример, когда в тебя летят пули, а ты стоишь и не понимаешь, как ты еще дышишь, ходишь, да, можешь реагировать и обороняться, либо вести наступ. То есть таких моментов на самом деле большое-большое множество. И там ты это можешь прочувствовать как нигде. То есть то, что тебя оберегает, то, что тебя хранит Всевышний. Рамис, наверное, не даст соврать, таких ситуаций у тебя.
0: У меня из ярких примеров такой был. Мы как раз, я в самом начале говорил, что с своим племянником воевал. И были вот мы на одной точке. Перекрытие, мы сидим в блиндаже, перекрытие очень такое, потому что, ну, не позволяло там где-то веток, какие-то бревен наложить. Задача была у нас одна, ну и птичка летит, спалила нас. И такая, мы слышим, что она зависла, и мы прекрасно понимаем, либо сейчас арту будет наводить, либо сама что-то скинет. А, ну, повторюсь, понимаешь, что там перекрытие, там ветки, там и
2: бронеплёнка.
0: Да, да, бронеплёнка, да, как мы ее называли. И мы одели экипировку, вот так вот голову к голове прижали, и слышим, шлеп что-то упало сверху. Мы такие глаза закрыли, ждем взрыв, и не взрывается.
1: Я она сбросила что-то?
0: Она сбросила, да. Я такой на племянника смотрю, я говорю, первый и последний раз мы с тобой на одной задаче, на одной точке. Я говорю, два гроба в одну семью или два тела в одну семью, это жестко. Я говорю, давай, я говорю, этот. Но, а в этом моменте, пока вот это происходит, ты вот, как Денис говорит, ты молишься, просишь Всевышнего. Было такое не один раз, и был такой момент, когда у нас тоже не очень хорошая позиция была, выкатился танк на нас, и тоже лежишь и молишься, просишь Всевышнего, чтобы обошлось. Да, и обходил, и много таких моментов. Мне, знаете, как было? У меня, ну, когда вот у меня ребята, да, там мои были, я спрашивал, там, где какого, кто какого вероисповедания. Обязательно каждое воскресенье ребят отправлял в церковь, те, кто хотели. По пятницам с мусульманами собирался. Вот, ну, совершали мы общий там намаз, там, пятничный. Вот. И был у меня один, который, ну, неверующий, атеист. И вот я вам скажу, что, наверное, месяца через два он покрестился.
1: А потому что не бывает на войне атеистов, да?
0: Да, ну, знаете, как у него была там проблема, и происходит чудо, и эта ситуация у него как бы выравнивается, и он становится верующим человеком. Да. Это... Там просто, понимаете, я вам сейчас объясню, там грань между жизнью и смертью, она очень тонкая. Она очень тонкая. В один момент ты можешь просто быть на том свете, либо остаться живым. И вот был такой момент, когда я заходил в населенный пункт, и вот ты заходишь, сидишь, обдумываешь, смотришь карту, так-так-так-так-так-так. Если бы я был противник, я бы вот здесь сел, и вот отсюда тяжело зайти, отсюда сидишь, потом все просмотрел, в голове все проработал, просчитал, сидишь и чего-то ждешь, а потом тебе пах тут по плечу, вот сейчас. Ты забегаешь, и все живы. Потом, и такое повторялось не раз, когда вот надо сейчас идти. Либо вот у меня был момент, вот мы тогда на одной задаче вместе были, они одну задачу выполняли, у меня задача была дойти до очень такой точки, и, ну, опасная задача, так скажем. И вот я тоже вышел, да, у меня даже есть видеозапись, я вышел такой, посмотрел, вот что-то вот как будто тебя что-то останавливает, я отошел. В этот момент начинается, ну, грубо говоря, противник в засаду на нас устроил. Если бы мы пошли, нас бы там всех... А меня что-то остановило. Мы подождали, они засаду сделали, отскочили. Мы дальше продолжили движение, заняли ту точку. У нас был полковой батюшка. Перед каждой задачей, как бы он приходил, там читал молитву. Батюшка пришел после задачи, так, ребят... Вот что, есть те, кто хочет покреститься, ну, накануне, так скажем, в среду. И у нас был один мальчишка, он сирота, сам недомовский. Вот, наверное, вот я покрестился бы. Ну, такой разгильдячий такой был. И вот все там в субботу, там все, ложимся, что-то поздно спать. В воскресенье смотрю, ничего, а машина только у меня была. Надо было увезти его в другой там населенный пункт. Игорюша, говорю, вставай. Ты, говорю, тебя сегодня крестят, давай просыпайся, разбудил его, иди, говорю,
1: чисти себя. То есть мусульманин отправил креститься в
0: Я не отправил, я его привез, он покрестился, я его отвез. Просто если человек решил прийти к Богу, я, ну, мне как бы, мне за радость, да, я люблю людей, которые веруют в Бога, мне совершенно нет разницы, мусульмане, христиане, если человек пришел к Богу, да, у нас в Коране написано, что до Корана Всевышний ниспослал Евангелие, а до Евангелия Тору. У нас Коран – это всего лишь продолжение Евангелия. И мы все, по большому счету, продолжатели одной нашей религии. Все мы верим в единого Бога.
1: Тем более, каждая религия учит, по сути, одному и тому же, самому главному. Вот про молитву еще такой вопрос. У нас здесь, в тылу, часто возникают и скандалы происходят, и в СМИ, и в интернет все вот это вылезает. Вот эти истории с намазами, которые совершаются в местах, которые, ну, совершенно для этого не приспособлены, скажем так, да? Ну, то есть на виду. Когда люди из религии берут именно ритуальную часть, а про духовную эту составляющую и смысл всего этого забывают.
0: У нас написано в законе, да, что запрещено публично молиться, правильно, насколько я помню? Да, за это есть штраф, причем очень большой. И в основном нарушают этот закон те люди, которые не знают, ну, там, иммигранты, да? Вот я говорил уже в одной из передач, что если они нарушают закон, то они должны нести за это ответственность. Как-то публично показывать, вот, ну, посмотрите, какой я набожный, да? Мы все там христиане, мусульмане, люди другой религии. У нас есть так называемое таинство, да, молитвы. Да? Зачем его как-то делать на показуху? У меня заступило время намаза, да, я не пойду ни в коем случае показывать, смотрите, какой я вот набожный мусульманин.
1: А если вот вы в пути где-то, если вы вот...
0: В пути у нас, ну, есть определенные поблажки, у нас можно объединять намаз. Если нет возможности где-то совершать, например, так скажем, чистые места, да, ты же не знаешь, там собака может сходила там в туалет, нам нельзя в такие места делать. Ты можешь просто сделать это, сидя в машине, и как бы это же твой диалог между тобой и как бы Всевышним, поэтому зачем что-то делать на показуху? И ты, будучи мусульманином, зная, что вот есть определенные временные промежутки, должен к этим временным промежуткам как-то подготовиться и сделать это вот, ну, успеть. Ага, у тебя 3 часа, у тебя час времени, значит, ты должен успеть либо добежать до дома, либо успеть до мечети. Если ты не успел, ну зачем ты нарушаешь закон и зачем ты людей вот, ну, как-то...
1: Ну, что лишь... этому цель?
0: Ну, я считаю, как что раз те люди, которые...
1: продемонстрировать, что мы вот правильно молимся, мы
0: не
1: такие набожные.
0: Я не думаю, нет. Что... Конечно, я соглашусь, что есть провокаторы и с той стороны, которые снимают, есть и те провокаторы, которые... это делают специально на показуху. Да, есть у нас, мы должны не забывать, что есть Запад коллективный, который вносит как раз таки, который как раз таки вносит эту смуту, да, но к религии, к вере, да, это отношение никакое не имеет.
1: Близится День Победы. И сейчас, так же, как во время Великой Отечественной, под единым флагом воюют и мусульмане, и православные, и люди разных национальностей. И вот был у вас кто-то, наверняка были, каждой семьи же коснулась Великая Отечественная война. Были в вашей семье фронтовики?
2: Конечно. У каждой семьи, как вы правильно подметили, каждую семью коснулась. У меня оба прадеда воевали. Один на второй белорусский, а второй дошел практически до Берлина. Угу. Поэтому есть на кого равняться. Отец у меня был в Афганистане. Меня доля это мимо не прошла, мимо меня. Вот, у Рамиса я знаю, я не то что предполагаю, а знаю, что у него тоже.
0: Да, у меня родная сестра моей бабушки, она воспитывала меня, ну, до 14 лет, ну, буквально там до своей смерти. Она потеряла мужа на Великую Отечественную войну, он был у нее офицером, полковником. Немцы его закатали в бочку, проехали по нему на танке, да. И вот она после этого до конца жизни хранила ему верность. Вот она, ну, няня моя, я ее всегда так, ну, мы называем ее так, няня. И я с ней, ну, в детстве больше времени проводил, чем, ну, со своей матерью, потому что мать работала тогда на шахте в Средней Азии, потом уже здесь, в Россию, когда переехали. И вот, да, был такой момент, и она и детей своих потеряла, и вот муж на войне у нее погиб.
1: Вот у вас, кстати, интересная история, в принципе, с... Вы же в Киргизии родились, да?
0: Да, в Киргизии.
1: Вот, и там какая-то ситуация такая сложилась, что надо было в Россию переезжать в определенный
0: момент? Да, у нас статус вынужденных переселенцев после развала Советского Союза. Это один еще из тех моментов, почему я пошел на фронт. После развала Советского Союза отношение к людям другой национальности, другого цвета кожи было очень, ну, как скажем, негативное. И поэтому мы вот переехали в
1: Россию. В принципе, отношение
0: к русским
1: во всех практически союзных республиках вдруг стало резко негативным.
0: И даже ко мне, будучи мусульманином, к нам было очень негативное отношение. У меня по отцовской линии корни с Башкирии, по материнской с Мордовии, поэтому мы вернулись вот в Россию. Сначала в Пензенской области прожили, в Мордовии, потом опять в Пензенской области, потом в город переехали. До 9 класса вот жил по деревням, так скажем, вот, и поменял 6 школ. Кто хоть раз в жизни менял школу, понимает, что это для мальчика в 90-е годы, когда это было очень сложно. Я не раз говорил, я видел, как мы жили в 90-е, начало 2000-х, как учителям зарплату практически не платили. И насколько все поменялось, когда нашу страну возглавил вот Владимир Владимирович Путин. Я полностью поддерживаю нашего президента, видел, как ему было непросто. И я не хочу, чтобы вот наши дети, я говорю не только о своих родных детях, а в принципе о детях нашей страны, чтобы они испытали то, что испытал я. Поэтому я защищал свою страну на международной арене, и я продолжил защищать свою страну с оружием в руках.
1: А вот как детям рассказывать о войне, о спецоперации, о том, что сейчас происходит, за что мы воюем вообще?
0: Детям самое главное не врать. Дети, вот, они видят, когда ты с ними открыто говоришь. Вот мы буквально вчера с Денисом были, посетили 3 школы с ним. И вот самое главное, говорить искренне. Представляете, вот мы вчера провели в 127-й школе урок, после этого к нам подошли девочки, говорят, а можно мы вас обнимем, вы настоящие защитники? Ну, конечно, искренне нам очень приятно. Даже, ну, вот как бы кто-то может по-разному расценить. А было еще-то вот реакция, знаете, какая вот, ну, немножко сейчас отойду от детей. Мы, помню, заезжали на задачу в одном из населенных пунктов, и мы едем в машине, и бабушка: сынки, да победите уже этих фашистов. Угу. Представляете, бабуля, которая вот...
1: Представляю, я видела, как танки крестят бабушки,
0: нам
1: там колонны.
0: Этот говорит: да победите уже этих фашистов. Блин, я понимаю, что значит, я делаю правильное дело, да, там... Разные люди есть, но вот мне прям в сердце тогда. И вот вернусь к детям, да, детям самое главное не врать, им нужно говорить правду. Да, они должны понимать, что на войне романтики и красоты мало. У многих, к сожалению, из них есть тоже погибшие. И скажу, что вот они тоже готовы идти и защищать нашу страну, потому что для них пример — это отец, дядя, крестный. Ну, как бы, ну, нам надо работать над нашим молодым поколением, нам надо работать, очень много нужно работы проводить. Это немаловажно, это очень большая роль. Где-то вот мы с Денисом вдвоем, где-то не вдвоем, но мы эту работу ведем.
1: Денис, а вот у вас как впечатление, о чем рассказываете на разговорах о важном на уроках мужества?
2: Ну, в первую очередь с детьми нужно просто говорить. Это прям основное. Их очень тяжело растормошить на диалог, на открытый диалог. Именно чтобы они с интересом задавали вопросы.
1: Ну, чтобы они не потому, они, что надо было.
2: Да, не потому, что это в обязательном, принудительном порядке. А это чтобы было от них шло. Чтобы это было их желание. Чтобы их это интересовало. Многих, да, как Рамис сказал, мы с вами обсуждали, многих коснулось. Специальная военная операция. Отцы, братья, дяди. А кто-то из фильмов про Великую Отечественную войну задают вопросы. Ребята интересуются. Вчерашняя школа, та же 127-я школа. Ребята, парни подошли после того, как мы переговорили, Рамис на тот момент окружили, просили автографа. Вот, они подошли и сказали, а можно вам руку пожать? Вот это вот и...
1: Значит, получилось.
2: Да, и вот в тот момент ты искренне понимаешь, что ты не просто так ты пришел, что не просто так все эти вот труды, силы...
1: Что все не зря.
2: Да, что все не зря, что именно подрастающее поколение встает именно на тот путь и будет воспитываться в том русле, которое правильно.
1: Спасибо вам. Я напомню, что сегодня у нас в студии были ветераны специальной военной операции Рамис Церегулов и Денис Крайнов. А все подкасты «Этнокод» слушайте в эфире радио 450, смотрите в эфире телеканала 450, а также на нашем сайте 450media.ru.
3: «Этнокод» на радио «Губерния».

Радиоканал «Самарское губернское радио» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ 63-00980 от 8 июля 2020 года. Для слушателей старше 12 лет. Напоминаем, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ситуация на дорогах.
1: Загруженность самарских дорог оценивается в данную минуту в 4 балла из 10. Затруднение на Ракитовском шоссе от Магистральной до Олимпийской. Здесь простоите около 5 или 10 минут. На Полевой улице от Молодогвардейской до Арцебушевской тоже пробка. Московская стоит от Советской армии до Потапова. На Революционной затруднение в движении от Печорской до Московского шоссе. Плотно на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой улицы. В Тольятти на Лесопарковом шоссе от ресторана до остановки санаторий «Надежда» небольшая пробка. И на Ленина от Чапаева до Гагарина. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Самарской области 9 часов вечера. Выпуск новостей.
1: В студии Данила Бессонов. Здравствуйте. Правительство Самарской области утвердило отчет об исполнении бюджета за первый квартал нынешнего года. Несмотря на санкционное давление и снижение поступлений по налогу на прибыль, все социальные обязательства перед жителями выполнены в полном объеме. По ряду показателей ситуация даже стала лучше прошлогодней, отметил первый заместитель губернатора, председатель правительства области Виталий Шабалатов.
2: Мы сохраняем 100% финансирование. Все публичные нормативные обязательства и обязательства перед поставщиками и подрядчиками исполнялись в полном объеме.
1: Улучшить ситуацию помогут внутренние резервы. Правительство делает ставку на более жесткий контроль за конкурсными процедурами, своевременное заключение контрактов и цифровизацию процессов. Все социальные выплаты, пособия и льготы, положенные жителям области, останутся неизменными. В связи с угрозой провокации со стороны вооруженных сил Украины, парад Победы в Самаре на площади Куйбышева пройдет в усеченном формате. Не будет военной техники, ограничат число зрителей и участников марша. На время проведения шествия 9 мая будет закрыто движение по улицам Молодогвардейской, Чапаевской и Фрунзе. Также перекроют Вилоновскую, Красноармейскую и Шостаковича. Кроме того, в целях безопасности местами по городу может отключаться мобильная связь и интернет. Ограничения планируется снять сразу после торжества. Вечером в 22:00 на первой очереди набережной пройдут артиллерийские салюты и фейерверк. В Самарском историческом парке «Россия. Моя история» открылась выставка «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы». Она посвящена героическому труду медработников в годы Великой Отечественной войны. Проект стал частью общенациональной программы «Россия. Моя история», которая приурочена к 81-й годовщине Победы. Экспозицию можно посетить до 30 мая. Вход свободный для посетителей старше 12 лет. В Самаре завершили очередной этап ремонта главного безымянского коллектора. Специалисты переложили почти 200 метров канализационной линии на проспекте Юных Пионеров. После засыпки котлована, проливки и трамбовки песка здесь уложили новое дорожное полотно. 7 мая на проспекте Юных Пионеров возобновили движение транспорта. В День Победы на эту улицу традиционно приходят горожане, поскольку рядом расположена аллея трудовой славы. Эти и другие новости на информ-ресурсах медиа-агентства «Самара-450».

0: истории. Для слушателей старше 12 лет.
1: Каждый человек хоть раз в жизни задумывался о том, какое происхождение у его фамилии, кем были его предки, чем они занимались, как сложилась их судьба. Восполнить пробелы хронологии семьи и восстановить нить времени поможет подкаст «Добрые истории». Совместный проект «Радио 450» и благотворительного фонда «Хорошие истории». В эфире реальные события из жизни людей, рассказывающих о своей семье, родителях и детях.
2: Реальные события из военной жизни. Я шла с остановки домой. В этом году январь был холодным и снежным, а сегодня, перед крещением, мороз особенно крепчал. Солнце светило ярко, снег сверкал разноцветными искрами. Около моего подъезда на газоне росла вишенка. Все ее веточки покрыл тонкий слой льда, и она казалась

имеет два пруда в разных концах. Изба, в которой в войну жила я с мамой, бабушкой и дедушкой, стояла на самой окраине села, у маленького пруда. В нем только хватало места поплескаться гусям и уткам, да нам, ребятишкам, окунуться. Взрослые ходили на другой конец села, где пруд был побольше. Дорогу к нам вела проселочная, поэтому немцы у нас не стояли. А обосновались они в соседнем селе Винаривка, к которому вела хорошая, мощеная булыжником дорога. Да и расположено оно было ближе к крайцентру ставища. К нам же в Кривец гитлеровцы часто наведывались за продовольствием. В войну я была очень маленькой, даже когда фашистов гнали с нашей Украины, мне было всего 5 лет. Но до сих пор холодок страха пробегает по спине и леденеют руки, когда начинаю вспоминать то время. Ведь в детстве особенно ярко запоминается или что-то доброе, сказочное, или наоборот, вселяющее ужас. Вот и война мне запомнилась отдельными событиями, как кусочки мозаики, разбросанные по обожженной земле моей родины. Буренка. Над селом стоит громкий рев скотины. Опять приехали гитлеровцы забирать себе на пропитание все. Птиц, поросят, зерно. С нашего двора они уводят корову. Бабушка, тяжело дыша, стоит около сарая. Я рядом, крепко вцепившись в подол ее платья. Буренка не хочет уходить. Она упирается всеми ногами, цепляется даже за самые маленькие камушки и жалобно мычит. Но невысокий рыжеволосый немец все же выталкивает ее за ворота. Рев нашей кормильцы становится сильнее. Ее ведут по пыльной дороге за село, и там, на ближнем холме, привязывают к дереву. С нашего двора видно, как она мотает головой, пытаясь освободиться. Я не выдерживаю и начинаю рыдать, прося бабусю вернуть корову домой. Она гладит меня по голове и говорит, нельзя, ее немцы себе забрали. Несколько часов слышался рев бедной буренки, пока фашисты не погрузили ее и другую живность в грузовик и не уехали по выжженной солнцем дороге. В погребе. Над селом раздается громкий вой самолетов. Мама хватает меня и бежит к погребу. Рядом торопятся бабушка и дед. Из соседнего двора к нам бегут старенькая Василиса с тетей Нилькой, а за ними в припрыжку ревущая ватага детей. Их 9. У нас большой глубокий погреб. В нем темно и холодно. Сидим на каких-то кулях, бревнах и прислушиваемся к шуму на улице. Дед вздыхает. Опять бомбят соседние леса. Партизан выживает. Погреб дрожит, несколько раз бомбы падают совсем рядом. Соседские дети молчат, прижавшись друг к другу. Когда, наконец, наверху становится совсем тихо, мы осторожно выбираемся из погреба. Рядом с домом 3 новых большущих ямы, в воронке от бомб, а в избе выбиты все стекла. Потом мама и бабушка вставляют в окна подушки. Петр и Марфенька. Петр был родным братом моей мамы. Он самым первым ушел на войну и самым первым погиб. Дядя Петр был танкистом. Когда немцы наступали, его отряд отчаянно сражался. В бою его танк был подбит и сгорел. Погиб дядя совсем недалеко от нашего села. Позднее другой ее брат Василий, летчик-истребитель, вернувшись с войны, поставит на этом месте памятник. У дяди Петра была жена Марфенька, добрая и ласковая. А перед войной родился сын. Дед наказывал беречь долгожданного наследника. Когда ребенок был еще совсем маленьким, он сильно заболел. Марфенька с бабушкой 12 километров несли его на руках до районной больницы, но по дороге он умер. Ему было всего 1,5 года. А Марфенька дожила до 91 года и все время вспоминала любимых мужа и сыночка. Утки. В нашем селе было 2 полицая. Один крикливый и вертлявый, преданно служил фашистам. Другой был хмур и молчалив. Он заходил во двор к кому-нибудь из односельчан, что-то коротко говорил и быстро уходил. Я его очень боялась. Позднее мне бабушка рассказала, что он предупреждал людей о готовящихся карательных акциях. И в этот раз взрослые уже знали, что завтра опять приедут фашисты отбирать последнюю живность. Дед с утра был хмур. Он поймал 3 оставшихся уток и понес их в конец двора, к сараям. Утки крякали, сильно били крыльями и теряли перышки. Вскоре в наш двор вошли немец и полицай и увидели лежащих на земле зарубленных уток. Немец очень рассердился, начал кричать и махать руками. Его лицо покраснело, стало особенно злым.
Он со всей силы несколько раз стеганул плеткой дедушку по спине.